0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Рокет Лепси. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которое...

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда. Ускользаю.

0: загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Радио СВХ+.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

пускай будет больно, лишь бы ты была довольна. СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Только ты на плач, раненое сердце.
0: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слышать.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: СВХ плюс.
7: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Помнишь, как в школе танцевал метлик соли?
1: СВХ+.

0: бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Лето, которое можно слушать.

0: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.
5: Может проще, надо проще, не читать мир между строчек.
6: СВХ плюс.
7: Может

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно нам поет, на нас ла-ла-ла.
2: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ+.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди прогнозируют днем в основном в центральных и восточных районах. При слабом ветре воздух прогреется до 19-23 градусов. В Инспилсе Лепае сегодня максимум 19 градусов, в Даугавпилсе Резекне до 21. В Риге сегодня днем облачно с прояснениями и до плюс 21. Возможно, кратковременные дожди.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. На 68 участках национальных дорог Латвии продолжаются строительные работы. Об этом сообщает компания «Латвиас Валсцели». Содержание на русском языке в латвийском общественном СМИ и в ЛСМ следует еще больше ограничить. Сейм принял накануне соответствующее решение. Вчера, 23 июля, вступил в силу 21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На 68 участках национальных дорог Латвии продолжаются строительные работы. Наиболее серьезные ограничения движения из-за ремонта в настоящее время существуют между Валдемарпилсом и Руде, между Балу и Литени и в окрестностях Даугавпилса. Об этом сообщает компания «Латвиас Валсцели». На Даугавпилском шоссе у Икшкила движение транспорта организовано по одной полосе. Скорость движения ограничена до 50 км в час. На этой же трассе на участке Гаспари-Ницгалы установлены два временных светофоров и также введено ограничение скорости. Из-за строительных работ на Лепойском шоссе от Блидани до Пурва-Крокса также ограничена скорость движения. Содержание на русском языке в латвийском общественном СМИ ЛСМ следует еще больше ограничить. Такое решение вчера, 23 июля, во втором чтении принял Сейм. За законопроект во втором чтении проголосовали 53 парламентария, против были 26. Законопроекту еще предстоит пройти финальное, третье чтение. Данные поправки – это прямое следствие решения Конституционного суда Латвии от 30 марта этого года, когда суд Сатварсма признал русский язык самодостаточным, в отличие от языков других нацменьшинств. Посему государство не несет особой ответственности его поддерживать. Признание неконституционной, признанные неконституционными нормы утратят силу 1 мая 2027 года, и к этому сроку привязаны поправки. Накануне Сейм принял также к рассмотрению и утвердил в первом чтении поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которыми вводится запрет на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси. Под запрет могут попасть книги, пресса, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Поправки предусматривают введение запрета на импорт товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из третьих стран. Транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны запрещен не будет. Сегодня благотворительная организация «Тави Драуги» проведет пресс-брифинг, на котором расскажет о пожаре, произошедшем на территории организации минувшие выходные. Ранее представители «Тави Драуги» сообщали, что пожар на улице Лапиню нанес серьезный ущерб офису, складу и логистическому центру организации. В результате пожара никто не пострадал. В Государственной пожарно-спасательной службе, в свою очередь, рассказали, что пожар, сообщение о котором поступило в воскресенье в 3 утра, тушили 13 спасателей и 4 пожарные цистерны. Работы по тушению продолжались около 3 часов. В связи с пожаром возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента расследуются. Благотворительная организация «Тави Драуги» оказывает гуманитарную помощь жителям Украины в Латвии и Украине. Благодаря пожертвованиям частных лиц и компаний, сообщает организация, с начала войны «Тави Драуги» доставили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 12 миллионов евро. В четверг, 23 июля, вступил в силу 21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Как указано в пресс-релизе Еврокомиссии, обнародовано вчера же, эти меры дополнительно ограничат возможности России финансировать ее противозаконную войну против Украины и совершать атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру этой страны. Санкции ЕС, включенные в 21-й пакет, затрагивают преимущественно энергетический сектор, финансовые услуги, включая криптовалюту, торговлю и российские ВПК. Одним из ключевых стало решение сохранить еще на год действующий потолок цен на российскую нефть. Если бы страны ЕС не договорились по этому вопросу, механизм автоматически повысил бы предельную цену вслед за ростом мировых цен на нефть. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Так, ну, бонжур, бонжур, бонжур, бонжур, мои прекрасные Шарли... Шарли Азнавуры и Мюре Матье. Здравствуйте, бодренькая утрица, здравствуйте и вы, Александр. Я смотрю, вы в преисполненных, да, так сказать, преисполненным настроением сегодня.
2: О, да?
1: Да, очень хорошо. Чувствуете, дело? Да, ощущаете пятницу, я так понимаю, да?
2: Да, выходные.
1: Молодо-зелено, и там выходные дни, планы есть, громадье или не громадье?
2: Скажи, конечно, громадье.
1: Громадье.
3: Для громадье.
2: Громадье.
1: Ну, а хотя бы одно скажите, потому что обычно, когда говорят, конечно, громадье, еще сами даже и не придумали.
2: Не, ну про одно ты знаешь.
1: Про какую одну?
2: Сегодня шлайм рандеву стартует.
1: Сегодня.
2: Как же ж не посетить-то? Но, такой лайнап.
1: Понятно, хорошо. Значит, сегодня поедете в Юрмалку, да, я так понимаю?
2: Да, на госпожу Вайкулы поглядеть, вот, посмотреть.
1: Мне сегодня не удастся, но я тоже поеду в Юрмалку, но там поработать. Да, сегодня там день рождения, вот, причем... Ну,
2: кто-то отдыхает, ситуатор, кто-то работает.
1: Сегодня двойной день рождения. Это очень экономно, когда он и она делает день рождения, ну, отмечает день рождения в один день, правильно?
2: Правильно.
1: Это выгодно. Ну, конечно. Значит, и ведущий один на двоих, так получается, значит, комплект аппаратуры.
2: Можно скинуться.
1: Диджеи, артисты, все вот это вот. Можно, да? Можно
2: напополам.
1: Можно скинуться напополам. Где?
2: Кстати,
1: Света,
2: удобно.
1: Света, я говорю напополам. Ты что молчишь-то? Молчишь-то, чего? Так, ну что, ребятки, у каждого по-своему, да. Кто-то сейчас только-только, у кого-то только-только рабочая неделя начинается, понимаешь? Это вот как мы сейчас только-только начинаем, например, эфир, да, а кто-то сейчас закончил уже свою вечернюю ночную вахту. Ребят, ну,
2: едет спать.
1: Надеюсь, сегодня все прошло спокойненько, и даже кто-то выспаться успел. А, ох, и теперь целый день впереди. Ребятки, мы за вас очень переживали, но вы устроились на эту работу, и вам, надеемся, вам там удобно и хорошо.
2: И у вас все хорошо.
1: Сегодня международный день, кстати, растворимого кофе. Я почему-то это самое, ну, знаешь, это не то что, блин, я как-то...
2: Ты плохо к нему относишься, или как?
1: Нет, вообще, наоборот, я его, ну, не практиковал никогда. Ну, время от времени там попадались вот эти три в одном, да, вот родоначальников Nescafé, кстати, между прочим. Они первые, ну, то есть разработали саму систему.
2: Это они придумали?
1: Систему, да, ну, это не важно. Вот, и, ты знаешь, у меня какие-то светлые воспоминания. Ну, то есть, как бы, ну, такая удобная вещица, да и нормально. Вот, ну, как бы, и... Ты знаешь, ну как-то с ним я не пересекаюсь больше. Но тем не менее, по нему как будто я скучаю. Хотя, ну, скучать не почему. Потому что, ну, мне с ним, ну, не связано ничего. Но какое-то скучание есть.
2: Такое небольшое.
1: Ну, небольшое. Но такое, три в одном я не могу. Ну, то есть, мне обязательно нужны сливочки. Я бы, наверное, вот если бы это было два в одном, типа сахар и черное вот это вот, то я бы, наверное, я бы не осилил.
2: Сливочный Володя.
1: Я бы не осилил. Мне нужно, да. Ну, с другой стороны, я и, да, еще во все супы планеты кладу эти самые, ну, в основном в супы, ну, такие. Я кладу сметанку, да, дорогие друзья.
2: И, ну, вот такой ты человек, друзей, ну что
1: и в харчо
2: что
1: кладу
2: сделать?
1: Сметанку, очень вкусно, потому что...
2: Ну, ладно. Ну, и живи с этим.
1: Ну, конечно, в мисо суп я не кладу, этот самый.
2: Это кощунство.
1: В Том-Ям тоже нет. Вот Азию не трогаю, а во все остальное обязательно положу.
2: А вот в наши?
1: Нет, ну и положу. На самом деле, ну, это дело привычки. Я помню, отлично помню, как я везде, вот когда только-только, значит, у нас появились вкусные хинкали, например, да, там такие ресторанчики, там появились хинкали, да. Я до этого как-то, ну, полжизни я жил без хинкали, и было окей вообще. Ну, не пересекались мы. Потом появились хинкали в ресторанах, и я везде требовал сметану. Недоуменные повара такие, блин, ну, нет, я положу, конечно, тебе сметану, ну, как это? Потом я понял, что это тупо неудобно. Ну, то есть, ну, как бы, и она там не нужна, понимаешь? А до этого все вымажу. Доброе утро, товарищи, и вы замечательные, наши радиослушатели, наш WhatsApp-ик, это для того, чтобы мы с вами могли с самого раннего утра, конечно же, напишите планете, мы передадим, конечно же.
2: Поделитесь.
1: Ибо мы ваш рупор, дамы и господа, Александр Буслаева.
2: Владимир Вэлл.
1: Это шоу, какое шоу?
2: Люди бодрые!
1: Давай!
0: давайте же начинать нашу пятницу, которую заслужили. Так, всем тем, кто сейчас по работе едет куда-то, впившись в руль, да, руками вот так вот, мужские руки сильные держат руль. Идете на запад, идете куда-то на восток, неважно, в какую сторону двигаетесь.
2: На север, на юг.
0: Впереди грозовой фронт какой-то, а вы с серьезным лицом, потому что вы ответственный мужчина.
1: Или женщина.
0: В

0: пятница, а завтра вот не на работу, правда.
1: И со мной.
0: Всем флористам отдельный привет. Сегодня день флориста.
2: Поздравляем.
0: Будем сейчас поздравлять, конечно. Ты

0: Очень-очень хорошо. Ольга, привет, бодренькая утреца. Говорит, доброе утро, еще денечек. Я в отпуск куда-то тогда поеду, всем отличного настроения. Очень хорошо.
1: Ну и молодец.
0: Хорошо, ну и молодец. Мы за тебя поработаем, конечно же.
1: Конечно.
0: А вот смотрите, какие маркетологи не спят. Юрий сразу же.
1: Юрий.
0: Чувствуется СММщик от бога, маркетолог высшей категории. Пишет, бодрое утро, вот вы говорили о кофе.
1: Так, говорили.
0: Так вот, советуем попробовать кофе с кордицепсом и коллагеном. От можно больше узнать на .lv, а также на .eu. И у нас по адресу артиллерия 40 и приглашаем продегустировать. Прекрасного всем дня. Ну, вот сразу чувствуется, понимаете? Специалист. Вот вы говорите кофе.
1: Вот нашел момент и воспользовался им.
0: А он сегодня тоже, он у вас тоже растворимый. Потому что сегодня международный день растворимого.

0: 24-е распечатываем. Давайте, будем стартовать.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сегодня, внимание. Девочка по имени Криста. Именинная.
3: Именинная.
0: 1950. Это не год рождения и не год чего-то. Это 1950 девочек Крист.
3: Криста. Зарегистрирована.
0: Кристиана сегодня 2000 крестьян. Мальчиков-крестьянцев 3357 зарегистрировано. И это все в один день, и у них именины.
3: Но это еще не все.
0: Это еще не все, потому что девочка Кристина. На. Да, из Кристина. А на конце 3914. И, внимание.
3: И сейчас самое главное.
0: 14700. Прекрасных 61. Девочка-крестиночка по планете нашей топает. И сегодня как раз тот самый момент, когда мы отмечаем день ее имени.
3: Кристины.
0: Ну, Кристины. Как это, как Кристины у Кристины? У нас есть про Кристины?

0: вас вообще. Хорошо, отлично. Сегодня день рождения у Александра Дюма. Тот самый Дюма отец, Дюма father, Тетинч. Человек, который подарил, ну, и трех мушкетеров во всех ипостасях.
1: И граф Монте-Кристо.
0: И графа Монте-Кристо, конечно, подарил. Кстати, приехал в Париж вообще без бабла. Без бабла приехал в Париж.
1: Бедненький.
0: Но, внимание, каллиграфический почерк. Увы, красивенько. Короче, его принимают моментально на службу в канцелярию короля. Ребята, а там что? А там доступ. Неограниченный, стабильный доступ к богатейшим библиотекам, так сказать, всея, понимаете? Все планеты. Ну, все планеты, что там? Они там к тому времени уже насобирали. Короче, написал за свою жизнь сотни томов произведений. Ребята, сотни. Такой объем, естественно, единолично, тем более в то время физически невозможно, поэтому он создал настоящую литературную артель. Главным и постоянным соавтором его был историк Огюст Маке, который находил, значит, архивные сюжеты, делал наброски для глав трех мушкетеров, также и графа Монте-Кристо, а Дюма превращал их в динамичные шедевры. Понимаете?
1: Соавторство?
0: Все, соавторство, конечно же. Заработал безумное состояние на своих романах, между прочим. Начали оценивать, прям вообще все купали и так далее, бабла много. Дюма строит под Парижем роскошное поместье с замком. Прямо вот фигачит с нуля замок настоящий.
1: Так, а как назвал его?
0: Назвал он его замок Монте-Кристо.
1: Ну,
0: естественно, кто бы сомневался. Значит, очень отличался невероятной щедростью и открытым своим вот гостеприимством. У него годами, ребята, жили знакомые и друзья. Представляете, что это такое? Да, когда...
1: Знаете, вы как Дюма.
0: Мы к вам зайдем и никогда не уйдем. Из-за шикарного вот этого разгульного образа жизни и неумения экономить, Дюма регулярно попадал в долги. В итоге, кстати, был вынужден продать этот замок с молотка.
1: Ай-яй-яй.
0: Спасибо,
1: вместе
0: дорогие.
1: Вместе с гостями?
0: Спасибо, гости. Не, гости еще там что-то за подсвечники забирали, скорее всего. Многие знаменитые романы, кстати, выходили в газетах. И вот здесь интересная тема. Небольшими... Вот, это вот такая тема, когда у тебя есть роман, и ты его в газетке каждый день по чуть-чуть даешь. Это изобретение его, понимаете? Что он делал? Смотрите. Небольшие главы с продолжением в каждом номере, соответственно. Значит, мастер интриг Дюма. Что он делал? Он обрывал главу на самом интересном месте, вынуждая нас, читателей, с нетерпением раскупать тиражи газет на следующий день.
1: Это как с сериалами.
0: Обязательно. Да.
1: Ты посмотрел?
0: Так они уже...
1: Следующая серия через год.
0: Нет, тут даже дело не... На самом интересном месте прервали, включайте завтра. Значит, верил, кстати, что цвет бумаги влияет на вдохновение. Есть такое. У меня тоже, кстати, такое есть. Есть желтоватая бумага, мне больше нравится, вот для того, чтобы что-то креативить. Значит, художественные романы писал исключительно на голубой бумаге. Свои поэтические произведения и статьи на желтой, а исторические труды писал на розовой бумаге. Вот, ну, то есть вот так вот. Это как говорит надо о том, что...
1: Это вот весь Дюма.
0: Световую дифференциацию у него тоже было все в порядке. И тут интересная тема, такой, ну, известный факт, конечно. Газеты платили Александру Дюма гонорары за каждую написанную, внимание, строку. Строка. Чтобы заработать побольше в «Трех мушкетерах», он придумал роль такого молчаливого слугу Атоса, значит, по имени Гримо, который отвечал на все вопросы односложно только. Да, нет, готов. Но, если, ну, вот по... Вот каким образом это все редактируется, каждая такая короткая фраза печаталась в новой строке. И оплачивалась как что? Как целая строка. Ребята,
1: ой, какой молодец.
0: Когда издатели, смотрите, когда издатели, значит, разгадали этот трюк, они перешли на оплату за каждое слово написанное. И тогда, вы знаете, ребята, Гримо в романах внезапно...

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ.
2: Конечно же. Сегодня без... I'm still Дженнифер Лопа. Помните такую песню? А это Let's Get Love. Сегодня день рождения у красавишны. Даже если, например, вокальные данные кто-то ставит под сомнение, например. Да? Ну, есть же преподаватели консерватории, например. Да? Ну, то есть у которых...
3: Но они не правы.
2: Всегда, что ли?
3: Да.
2: Даже не знаю, в какой момент. Знаете, есть завышенные темы. Значит, что там... Что это за голос? Let's Get Loud, каждый умеет петь. Но с другой стороны, нам абсолютно на это плевать. Только по одной простой причине. Что хороша Дженнифер Лопа. Великолепна Дженнифер Лопа. Значит, и американская, и певица, прежде всего. А потом уже стала актрисой и танцовщицей. И еще и стала модельершей.
3: В красоте, понимаем.
2: Модельер, да. Значит, в 2000-м появилась на церемонии Грэмми в легендарном полупрозрачном зеленоватом платье от Versace. Да? С тропическим таким принтом и вырезом до самого-самого пупка.
3: Было такое.
2: Ну, помните, такая она прям, образ, естественно, вызвал настолько феноменальный ажиотаж в сети, что поисковый запрос стал самым популярным в истории на тот момент. Самый популярный запрос платье Дженнифер Лопы.
3: Хочу такое же.
2: Посмотреть хотя бы. Значит, поскольку люди искали именно фото, а не текст, внимание.
3: Так.
2: И здесь произошла кульминация. Разработчики Google принимают решение создать отдельный сервис Google Images, который сейчас работает. Поиск по картинке.
3: Это все Лопес.
2: Ребятки, это прямо, то есть, понимаете, отдельно взятое платье сделало революцию и продвинуло дальше поисковые удобства, да, для нас в
3: поиске. Теперь можем искать.
2: Ребята, да, на следующий год Лопес входит в историю, стала первой женщиной, у которой в одну и ту же неделю фильм «Свадебный переполох», где она снималась, занимает первое место по кассовым сборам в кинопрокате США. А музыкальный альбом ее отдельно от фильма «Джей Ло» поднимается на первое место в чарте Билборда.
3: В одну неделю.
2: Первая женщина, у которой вот такое вот случилось. Дальше, друзья, спустя 19 лет вместе с Шакирой выступает на грандиозном шоу в перерыве вот этого супербоула. Что такое супербоул? Это американский футбол, самый главный суперкубок.
3: И перерыв.
2: И, конечно же, там есть перерыв, в котором все выступают.
3: Да.
2: Вот, самые крутые. Их совместное выступление стало одним из самых просматриваемых, в истории телевидения и YouTube, собрав сотни миллионов просмотров, завоевав премию Эмми за это. Прикиньте? Значит, Лопес, одна из первых среди звезд, устроила себе парфюмерную империю. Значит, ее аромат J-Lo, она Glow by J-Lo называется. Glow by J-Lo в 2002-м произвел революцию на рынке парфюмерии. Значит, вопреки прогнозам экспертов, только за первый год продажи превысили 100 миллионов. А не сулили ничего, потому что, многие там свой парфюм делают, музыканты, да?
3: Не идет.
2: А здесь...
3: Вот тут?
2: 100 миллионов за первый год, а за все годы существования бренда продажи парфюмов J-Lo превысили 2 миллиарда. Ха-хай! Вот. Ну и неоднократно, конечно, делилась. Ну, каким образом все это произошло? Полностью отказывается от алкоголя, от курения, кофеина, спит не менее 8 часов в сутки, пьет много водицы и тренируется практически каждый день, совмещая силовые нагрузки и с профессиональными танцами, товарищи.
3: Джей Ло,
2: дай платье вот такое. Я, если бы все это тоже делал, я бы тоже носил такое, что платье. Молодец, все хорошо.
4: Речка или море?
5: Море.
4: Дача или пляж?
5: Пляж.
4: Загорать или купаться?
5: Купаться.
4: Под СВХ плюс или...
5: Никаких или. СВХ плюс.
4: Лето. На плюсе.
0: Это на плюсе.
2: Немножечко хочется покуражиться. Я не знаю, сегодня пятница, а пятница у нас всегда на лайте. Я не знаю, давайте кусок черных глаз. Мне, знаете, что захотелось? Мне захотелось пожарить. Пожарить вот на природе, шашлычок. Пожарить. У меня в этом году еще не было прожарки на этом самом. И вот обязательно, когда я буду жарить, у меня в наушничках, хотя бы в наушничках будет
3: шашлычок,
2: черные глаза.

0: лучше дом, безобидный дом. Самый лучший дом, безобидный дом. Самый лучший дом, безобидный дом.
1: Да-да, самый лучший дом, безобидный дом.
2: Внимание! Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ах, вы мои маленькие любители будущего. Прямо сейчас по порядочку.
3: Овен.
1: Овен сегодня. Вам мила будет просто любая компания. Вот куда бы ни пришли, какая бы компания ни была, она будет вам мила, что очень хорошо. Значит, единственное, что от вас нужно, постарайтесь быть милы и вы, и этой компании.
4: Телец. Сегодняшние события следует воспринимать очень серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Да. Тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите, ребята, угрожают астрологи.
1: Ребята, да, то есть осторожненько. Несмотря на то, на комичной ситуации может быть серьезные последствия, так что внимательность просто.
3: Близнецы.
1: Вам сегодня стоит быть весьма избирательным в темах разговора, близнецы. О некоторых вещах сегодня как раз таки лучше сдержаться и промолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе к минимуму свести болтологическое направление, близнецы.
4: Рак. Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, раки, так как вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание очень усиленно мыслить.
1: Очень хорошо.
3: Лев.
1: День отличный для принятия ответственных решений, львы, проведения каких-то мероприятий торжественных и других тому подобных занятий. Сегодня вы даже можете войти в историю, если захотите. Вот, так подумайте. Значит, потому что войти в историю можно, вот выйти сложнее гораздо.
3: Дева.
4: Дева, сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы немножечко свихнулись.
1: Ку-ку, тю-тю.
3: Весы.
1: А вот и весы. Невиданной красы. Возможно, вам предстоит довольно длительная какая-то поездочка. Будьте готовы очень быстро, если что, собрать вещички.
3: Скорпион.
4: Сегодня вам следует быть несколько спокойным и уравновешенным, чем обычным, скорпиоши. Взрывы эмоций нынче будут иметь очень сильный резонанс.
1: Резонансу!
3: Стрелец.
1: А вот и стрелец сегодня большую роль будет играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование, в принципе, не стоит, ибо весьма бессмысленно, стрелец.
3: Козерог.
4: Козероги, сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается.
1: Думалка.
3: Водолей.
1: На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, чтобы не сказать удивительно большое влияние, окажут дела давно минувших каких-то дней, водолеи. Так как прошлое уже изменить не удастся, в течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто, вот оно быть как раз никак не может. То есть изменять прошлое.
3: Рыбы.
4: Сегодня вы будете в наилучшей форме, рыбки. Все будет получаться, все будут с вами милы, и вы легко получите желаемое. Ну, в разумных пределах, конечно.
1: Так, хорошо. Легко получать желаемое.
3: Гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Всегда хотела. Внимание!

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках Апотека.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
5: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: На СВХ Блюз.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, конечно, во первых словах своего письма давайте поздравим всех флористов. Всех флористов, прекрасных наших рукодельниц, девочек. В основном девочки. Да, в основном девочки. Есть мужчины.
3: Есть и мальчики.
2: Есть мужчины. Так, Андрес, знаю. Фамилию забыл. Прямо, ну, колдун настоящий. Колдун. Ведьмак. Ведьмак.
3: Цветочный колдун.
2: Заплатите ведьмаку. Это чеканные монеты обязательно. Значит, Международный день заботы о себе. Любите? Да?
3: Любим.
2: Вот позаботьтесь сегодня. Также хочу вас поздравить от всей души с Международным днем БДСМ. Да.
3: Поздравляем.
2: Международный день частного сыщика, товарищи. День рождения растворимого кофе. Поздравляем уже сегодня. Рассказывали, а самое интересное, мякотку оставили на чуть-чуть попозже. Сейчас подтянутся ребятки еще. И будет.
3: Еще расскажем.
2: День заглядывания в будущее. Будем?
3: Будем.
2: Будем, конечно же.
3: Экстрасенсы, просыпайтесь.
2: Вот. А также день забвения. Вот, например, ты должен кому-то?
3: Должен.
2: Забвень. И все. Нормально.
3: Меня устраивает.
2: Пойдет в историю. Значит, ну, сегодня еще один очень важный день. Многие садики выходят на перерыв. Каникулы месячные. Приблизительно, вот, я не знаю. Значит, родители, держитесь. Да, конечно же.
3: Счастья вам, здоровья.
2: Всем тем, у кого, как бы, вот, финал, гранд-финал. Мы поздравляем, конечно.

0: Зато съешь. Так, ребятки, ну что, вот наступил тот момент, когда мы даем возможность запрыгнуть в последний вагончик. У нас сейчас произойдет...
1: Нам нужен последний финалист.
0: Последний финалист, и мы, в принципе, ну, как бы в начале следующего часа проведем знатного целоваку, да?
1: Потом сразу финал.
0: И потом сразу проведем финал, и определится судьба. Сегодня, кстати, между прочим, Новак Джокович будет вытаскивать, так сказать, отбрасывать в сторону ненужные мячи. Знаете, как вот теннисисты? Им подкидывают мячи, несколько кинули, они посмотрели, потрогали, и один скинули. Потом второй скинули, поменяли еще на один. Короче, выбирают.
1: Чтобы лучше.
0: И сегодня Новак Джокович у нас будет, кстати, выбирать. Да, но пока, дамы и господа, Лайма Рандеву. Сегодня уже стартует Лайма Рандеву, вечернее событие в Юрмале номер один.
1: Целых три дня, с 24 по 26 июля, то есть по воскресеньям.
0: Да, так, так. Ну, мы сегодня, у нас есть билеты, которые мы вам тотчас же вышлем.
1: Билеты на сегодня.
0: На сегодня, и вы тотчас же вы вышлем вам на WhatsApp, и уже сможете, ну, позвонить кому-нибудь и сказать,
2: Дима, Галечка, ты сейчас умрешь.
0: Я бросил свою кикимеру, и мы идем на рандеву в Юрмалу, концертный зал Зинтри. Так, ладно, и сейчас прямо надо сначала, для того, чтобы поиграть, нужно сначала заявить, что ты хочешь поиграть.
1: А как это сделать?
0: На WhatsApp нам просто присылай заявление свое, короткое, хочу целоваться, и все, уже 8 часов.
1: Это все, что нужно.
0: 8 часов 10 минут мы тебе звоним. Ну, или заранее с тобой спишемся, чтобы ты как был недотрогой и выставил защиту заранее. Ну, одному звоним, одному пишем. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Давай.

0: 91 трек, друзья, если не ошибаюсь. Ну, там 90-й, ну, 91-й год, если не ошибаюсь. По-моему, 91-й. Да, ну, может быть, 90-й там.
1: Июль 90-го. Стыдно не знать, ребят, но тем не менее, прям настоящие. Они так вовремя появились, просто молниеносно стали супер-супер крутыми. Сегодня в нашу пятницу на Лайсе вспоминаем...

0: Районах. При слабом ветре воздух прогреется днем до 19-23 градусов. В Риге облачная с прояснениями погода, днем возможны кратковременные дожди и воздух прогреется до 21.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. На 68 участках национальных дорог Латвии продолжаются ремонтно-строительные работы. Содержание на русском языке в латвийском общественном СМИ ЛСМ следует еще больше ограничить. Такое решение накануне принял латвийский парламент. Сегодня благотворительная организация «Тави Драуге» проведет пресс-брифинг, на котором расскажет о пожаре, произошедшем на территории организации в минувшие выходные. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На 68 участках национальных латвийских автомагистралей продолжаются ремонтно-строительные работы. Наиболее серьезные ограничения движения транспорта из-за ремонта в настоящее время существуют между Валдемарпилсом и Рудой, Балви и Литенэ, а также в окрестностях Даугавпилса. Об этом сообщает компания «Латвия Свалсели». На Даугавпилском шоссе Уикшкале движение транспорта организовано по одной полосе. Скорость движения ограничена здесь 50 км в час. На этой же трассе на участке Госп Низгала установлены два временных светофора, также введено ограничение скорости. Из-за строительных работ на Лейбиском шоссе от Блидена до Порвакрукса также ограничена скорость движения. Содержание на русском языке в латвийском общественном СМИ ЛСМ следует еще больше ограничить. Такое решение накануне 23 июля принял Сейм. За законопроект во втором чтении проголосовали 53 парламентария, против были 26. Законопроекту еще предстоит пройти финальное третье чтение. Поправки – прямое следствие решения Конституционного суда 30 марта этого года, когда суд признал русский язык самодостаточным, в отличие от языков других нас, меньшинств. И это означает, что государство не несет особой обязанности его поддерживать. Вчера Сейм Латвии сразу в трех чтениях, для чего пришлось созвать внеочередное заседание, принял также подготовленные МИД Латвии поправки, запрещающие импорт отдельных товаров из России и Беларуси. За высказались 66 депутатов, против выступили 8, еще 8 голосований не участвовали. Под запрет попадают книги и периодика, в первую очередь на русском языке, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Ввоз российской и белорусской продукции запрещен как напрямую из этих двух государств, так и через третьи страны. Транзит через Латвию в другие государства ЕС разрешен. Минэкономики Латвии ранее выражало сомнение, что запрет будет полноценно работать в условиях, когда не вводятся дополнительные ограничения на распространение таких товаров в розничной торговле. Между тем, власти говорят, что речь идет о политическом сигнале. Сегодня благотворительная организация «Тави Драуге» проведет пресс-брифинг, на котором расскажет о пожаре, произошедшем на территории организации в минувшие выходные. Ранее представители «Тави Драуге» сообщали, что пожар на улице Лапиню нанес серьезный ущерб офису, складу и логистическому центру организации. В результате пожара никто не пострадал. Напомним, что сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 3 утра. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. Более трех часов его тушили 13 спасателей и 4 пожарные цистерны. В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Благотворительная организация «Тави Драуге» оказывает гуманитарную помощь жителям Украины в Латвии и Украине. Благодаря пожертвованиям частных лиц и компании, сообщает организация, с начала войны «Тави Драуге» доставили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 12 миллионов евро. Температура морской воды на большей части латвийского побережья составляет 16-18 градусов. Такова информация синоптиков. Так, вчера на пляже Вентспилса температура воды составляла 13 градусов, в Лепе и Юрмале она колебалась около 16, а в Риге около 18 градусов. Вода в реках остыла до 15-21 градуса, в крупных озерах и водохранилищах до 19-21. Наивысший уровень воды и самая низкая температура наблюдается в реках Курзама. Например, в Венте сегодня утром температура воды составляла 17-18 градусов, тогда как в Лелупе и Даугаве она была 20-21. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в реках в ближайшие дни будет незначительно колебаться, а в Курзаме он снизится. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Бодрейшего утреца, Ваше Величество. 8 часов и 8 минут. Бодрая команда здесь, тут, как тут. Наши целоваки и, естественно, наши недотроги уже готовы, потому что сейчас наступает самый момент, чем заниматься, товарищи.
2: Бодрая целовака у нас открывается, и не за просто так.
1: Конечно, не за просто так, друзья. Бодрая целовака на этой неделе поддерживается и поддерживает.
2: Фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала» стартует уже сегодня и до воскресенья. Целых 3 дня. 3 дня праздника музыки, объединяющих артистов как мирового уровня, так и любимых латвийских исполнителей.
1: Напоминаем, что именно этот фестиваль поддерживает прекрасный наш бренд «Дзинтарс»,
2: которому в этом году исполняется, внимание, 75 лет. «Дзинтарс» предлагает отбеливающие зубные пасты «Асари» с необычными вкусами. Это лесная земляника, черная смородина, цедония, рабарбар, мята и даже апельсин.
1: Прикиньте, друзья, отбеливающие новиночка.
2: Это эффективные средства для гигиены полости рта, произведенные в Латвии и помогающие сохранить красивую и сияющую улыбку.
1: Очень хорошо. Ну что ж, «Лайма Рандеву» начинается сегодня. И именно сегодня мы принимаем 5-го финалиста, тут же производим жребьевку, после чего
2: пересылаем 2 билета на сегодняшний прям на день открытия фестиваль «Лайма Рандеву» Юрмала. Но это еще не все. Мы еще подарим бокс с подарками от «Дзинтарс».
1: К нам подключился «Дзинтарс» и говорит, мы тоже хотим подарки дать.
2: Ну, мы тоже хотим подарить.
1: Тем, кому не достанется билеты. Ну, то есть за второе место назначается целая коробка от «Дзинтарс», ребята.
2: С подарочками.
3: Утром вместо булки с маком предлагаем целовать.

0: да покуражиться.
1: Мы рады.
0: Вот в чем как раз-таки наша задача. Прямо сейчас в прямом эфире дозваниваемся до Танюши. До Танюшки. И узнаем, значит, какие сегодня у нее, так сказать, ощущения. Танюш, бодренькая утрица, дорогая.
2: Очень бодренькая, спасибо. Подняли песенками с утра настроение.
0: Ну, спасибо, так сказать. Ну, стараемся, конечно же, очень рады, что вам тоже нравится. Ну, добро пожаловать к нам в эфир. Да, каково ощущение, расскажите.
1: Вам дозвонились.
2: Ну, впервые.
0: Класс, класс, класс. А до этого как бы... Ну, а вы до этого заявку-то присылали хоть раз?
2: Ну, нет.
3: А как мы вам дозвонимся тогда, дорогая Танюшенька?
0: Если, ну как, вот скажите, ну как? Вас тут заявили, и мы сразу...
1: Дебют Танюши.
0: С дебютом, во-первых. Танюшенька, расслабьтесь, сейчас мы вам покажем недотрогу, потому что вы назначаетесь целовакой. Вы сегодня будете изобличать недотрогу.
2: Хорошо.
0: Хорошо. А вот сегодня пальцем тыркнули мы в Серёжу. Серёжу. Что мы знаем про Серёжу? Во-первых, мальчугану-то всего-навсего 34.
1: Мальчик еще маленький.
0: Половозрелый. Да. Половозрелый. Значит, в 16 своих лет, когда ему было 16 годочков, ему лично самые крутые каратисты вручали. Это самые крутые каратисты мира.
1: Что вручали? По лицу?
0: Они вручали титул чемпиона мира по, блин, карате.
1: Это что за Серёжа такой?
0: Ого, блин. Ого. А я тоже, понимаешь, говорю, ого. А теперь внимание. И третье. Но несмотря на это, Серёжа, как он сам пишет, вырос простым и веселым парнем. Вот сегодня-то такой у нас визави. Значит, мальчишка-чемпион. Вот. И мы, конечно, нам очень радостно, что мальчик уже поставил свою защиту. 5 поцелуев есть. Вот он 5 поцелуев предугадал. Теперь твоя задача целовать не в ту щеку, которую Серёжа защитил. А представляешь себе, чемпион мира по карате. Это защита.
1: Это будет тяжело.
0: Это будет тяжело, но мы посмотрим еще,
1: он как
0: между
1: отобьет?
0: Прочим. Мы сейчас посмотрим, mm-hmm. между прочим.
1: Кто кого?
0: Итак, поехали. Танюш, давайте.
2: Правая.
0: Итак, первый поцелуй в правую щеку. Проба. Полное хеджиме на оба ваших дома. Так есть. Попадание 1. Счет 1-0. Поехали дальше. Куда?
2: Правое.
0: Какое маваши? Вот Танюша.
1: Сейчас за нами Серёжа придет.
0: Счет 2-0. Серёжа пока... Ух! Так, все, спокойненько.
1: Взбодриться.
0: По щекам еще себя побьет. Что делает каратист, чтобы взбодриться? Они... Так, ну пока 0-2. А в вашу пользу, Танюша, 2-0. Давайте. Ну, финиш хим.
2: Левая.
0: Финиш куда?
2: Левая.
0: Левая? Это ваше заднее слово. У вас есть одна попытка передумать, например. Будете менять или не будете менять?
2: Не буду.
0: Не будете? Дамы и господа, так бы...
1: Как же ж расстроился Серёжа.
0: Нет, ну на самом деле, если ты чемпион мира, по большому счету, ты понимаешь, что любой спорт — это спорт. И, ну, не всегда бывает такое, что успел собраться. А тем более биться с женщиной на предсказание того, что она сделает, это Серёжа слишком уже взрослый для этой всей фигни. Он сам понимает, что предсказать этого невозможно. И победить женщину на татами можно только, так сказать, изящными, так сказать. Мы, говорит, в раздевалке поговорим. Серёжа, огромное спасибо. Ну, а мы, конечно же, сегодня выдвигаем в наш финал красулю Танюлю. Танюшка, в принципе, судьба двух пригласительных билетов и целые коробки от, значит, нашего и вашего партнера и нашего бренда Дзинтерс, друзья, произойдет...
1: Уже решится все очень скоро.
0: Буквально минут через 10-15 мы уже все сделаем.
1: Да?
0: Давайте посмотрим. Если что, есть с кем пойти сегодня в это самое?
2: Конечно, есть.
0: Конечно, народу. А если не секрет, то с кем?
2: Ну, я думаю, что с сынулькой.
0: Сынулечка. Ну что ж, отлично. Выгулишь и платье, и сынишку. Танюш, спасибо большое. С дебютом.
2: Спасибо вам.
0: С дебютом тебя поздравляю. И напоминаю, Танюш, вот ты говоришь, что я первый раз вот играю, там все вот это вот. С дебютом мы тебя поздравили. Знаешь, для того, чтобы выиграть лотерею, надо хотя бы лотерейный билет купить. А для того, чтобы поиграть в целоваку, надо хотя бы написать, что ты готова целоваться. Ты сегодня не только готова.
2: Всегда готова.
0: Очень молодец. Так напиши, скажи. Это не держи в себе.

0: открытка для поздравления Кристинки. С днем рождения уже, друзья, в нашей телеге.
1: Уже в бодрой телеге.
0: В нашей, да, телеге бодрости. И в нашем телеграм-канале можно скачать, переслать там и так далее. Все, уже выложили от вас.
2: Вы знаете, кому...
0: Если не знаете, как нас найти, просто напишите в WhatsApp телега, а мы вам прямо...

0: esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
8: Если чё, я пах...
7: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
9: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
10: Люди бодрые на СВХ+.

0: Давай, давай, давай, давай. Сегодня Кандемостаны, кстати, на открытии Лайма Рандеву.
1: Сегодня, конечно, конечно.
0: Вот это они, да-да. Сегодня тоже, помимо всех остальных, дамы и господа, Звездоп Шиздуп, и Оля Полякова, и Николай Трубач, и Роберто Келторес восхитительный. Ну и еще много друзей музыки и красоты, естественно, все породистые. Итак, дамы и господа, прямо сейчас проведем жеребьевку. Прямо сейчас мы объявим всех тех, кто сегодня у нас в финале стоит на первом месте. Напоминаем, что система такая. Мы на протяжении недели собирали полуфиналистов.
1: Их у нас 5.
0: И сразу же их пометим. Каждому из них присудим номер. Порядковый номер поступления, по сути, используем. В понедельник мистер Игорь, циферка... Шарик номер 1. Во вторник к нам присоединился Маратик, мячик номер 2. И Нарочка у нас в среду поступила. Это мяч номер 3. Евгений под номером 4 у нас фигурирует. И Танюшенька у нас сегодня подключилась... Побила чемпиона мира по карате.
1: В сухую причем.
0: В сухую. Ну, а с женщиной-то сражаться не учил тренер. Правильно?
1: Ай-яй-яй.
0: Цифра 5, друзья. И эти 5 мячей мы отдаем, внимание, Новаку Джоковичу. А он, как настоящий теннисист, когда ему дают много мячей, он выбирает. Он выбирает. Три он, соответственно, в стороночку откинет. Вот. И их болбой. Специальные мальчики здесь заберут. Или девочка, болгел, заберет эти мячи. Вот. А останется 2. За второе место у нас подарок от Дзинтерс.
1: Бокс с подарками, да.
0: И за первое место сегодня...
1: Билет на рандеву.
0: На открытие Лайма Рандеву 2026 года. Ну что, погнали. Новак, начинай. Откидывай.
1: Цифра 2.
0: Нас покидает Маратик. Новак сказал, Маратик, нет.
1: Цифра 1.
0: Цифра... Игорь, нет.
1: Цифра 4.
0: Цифра 4. Нас покидает Евгений. У нас, смотрите, у нас получилось так, что Новак Джокович убрал всех мальчиков из игры. Всех мальчиков из игры. И он наступает. Момент.
2: СВХ+.
3: Владимир Вэлл и его друзья.

0: цифра 3, дамы и господа, и Нарочка у нас получает подарок от Zinters Box, Gift Box, и, соответственно, у нас остается цифра 5, и
1: это
0: сегодняшняя наша победительница Танюша, которая обыграла так в сложнейшем сражении в Салаваку, обыграла чемпиона мира по карате.
1: Товарищи. Танюша, молодец.
0: Танюшенька,
1: сейчас пришлем билеты.
0: Ну, не зря спросила, с кем пойдешь, а пойдет, говорит она, ну, с сыном пойдет.
1: Сынулька.
0: Пойдет, и класс, спасибо большое. Три дня в режиме нон-стоп. Лайма, рандеву.

0: Сегодня по стране ожидаем облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди прогнозируют днем. И в основном в центральных и восточных районах нашей страны. Венспилс слепая сегодня максимум до плюс 19. Даугавпилс Резекне до плюс 21. Столица сегодня днем облачная. Прояснение также до 21. Днем возможны кратковременные дожди.
1: Новости спорта.
2: Латвийский футбольный клуб РФС в четверг, 23 июля, в Риге в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА уверенно со счетом 4-1 обыграл исландский Вестри и перед ответной встречей обеспечил себе преимущество в 3 мяча. Ответный матч состоится 30 июля в Рейкьявике. РФС занимает первое место в чемпионате Латвии, а Вестри идет шестым среди 12 команд во втором по силе дивизионе Исландии. Победитель этого противостояния по сумме двух матчей встретится с чешским Яблонцем или хорватским Вараждином. В свою очередь, латвийский футбольный клуб «Ауда» вчера со счетом 3-2 обыграл на выезде бухарестский футбольный клуб «Бухарест», одержав тем самым победу в первом матче второго тура квалификационного турнира Лиги конференции УЕФА. Ответный матч состоится 30 июля на стадионе «Сконта» в Риге. «Ауда» занимает третье место в чемпионате Латвии, а ФК «Бухарест», занявший 8-е место в чемпионате Румынии в прошлом сезоне, начал этот сезон с домашней победы со счетом 2-0 над Аджишем из Пьютишти. В третьем раунде победитель встретится с победителем поединка между «Динамо Сити» из Тираны и «Алюминием» из словенского клуба «Кидричева». Сегодня в Венспилсе стартует фестиваль «Гетто Геймс». Он продлится до воскресенья и соберет участников из более чем 30 стран мира, которые будут соревноваться в 20 видах спорта. В Венспилсе также пройдут турниры юношеской лиги наций по баскетболу 3x3, в которых латвийские баскетболисты продолжат борьбу за место на чемпионате мира U23 по баскетболу 3x3. Сегодня в Инчукалнсе стартует Кубок мира Международной федерации верховой езды FEI по конкуру. Сегодня, в первый день соревнований, всадники будут соревноваться на 6 маршрутах, в конце дня на трассе Diamond Tour с высотой препятствий 14 сантиметров. В субботу запланировано соревнование с препятствиями высотой 145 сантиметров. Завершатся соревнования в воскресенье трассы Гран-при, включающие препятствия высотой 155 сантиметров. В соревнованиях примут участие 121 всадник из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии, которые также будут бороться за квалификацию на чемпионат Европы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Новости спорта.

0: знаменитейший концерт, тот самый концерт в родном Владивостоке, из которого он уехал для того, чтобы покорять страну, и вернулся абсолютным победителем. Илья Лабутенко и концерт «Владивосток».
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
0: Овен, бодрый, краткоскоп для тебя. Внимание, сегодня тебе будет комфортно прямо в любой компании. А самое главное, вот на этот комфорт отвечай добром.
2: Телец. Даже если происходящее кажется смешным, отнесись к нему серьезно, телец. Последствия не заставят себя ждать.
0: Так, извините, близнецы.
2: Близнецы.
0: Сегодня лучше дважды подумать, прежде чем что-то говорить, товарищи близнецы.
2: Рак. Рак, не приходи без предупреждения и будь готов к новым интересным идеям.
0: Лови идеи, реализовывай.
2: Лев.
0: А вот и лев, отличный денек для важных решений, смелых шагов, а также всяческих фестивалей.
2: Дева. Сегодня ваше игривое настроение может удивить окружающих, но это только добавит вам обаяние, дева.
1: Весы.
0: Вы, весы, будьте готовы к неожиданной поездке или внезапным сборам, соответственно. Ну, а обычно, если не какая-то супер, какая-то...
2: Сбор грибов?
0: Срочный сбор в армию. Сбор, значит, если вдруг какая-то поездка внезапная, то и внезапные сборы, соответственно. Да.
1: Скорпион.
2: Держи эмоции под контролем, Скорпион. Сегодня они могут звучать особенно громко.
0: Ага.
1: Стрелец.
0: Не пытайся вообще, Стрелец, сегодня все прямо распланировать. Многое очень будет решать случай, поэтому планируй, не планируй.
1: Козерог.
2: Сделай паузу от умственной работы и займись чем-нибудь более активным, Козерог.
0: Так, пожалуйста.
1: Водолей.
0: Сегодня какие-то прошлые события или события из прошлого, так, наверное, лучше, могут неожиданно повлиять на ваши планы на будущее. Прикинь.
1: Рыбы.
2: Сегодня абсолютно все будет складываться именно в твою пользу, рыбка. Так что смело пользуйся моментом.
0: Ой, че хорошо.
1: Гороскоп-краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: еще дополнительно ко всему, и к киношке, и значит, к билетами на Укрфест, где Эмонатик, вот скоро будем разыгрывать.
1: И Макс Барских, и Ирина Билых.
0: Да, и так далее. К этому всему еще добавились два пригласительных билета на трибьют-шоу The Beatles.
1: Да ладно?
0: Да-да-да-да, сегодня тоже разыграем. Так что, если есть желание, самим сходить или кого-то отправить, с тех, кто любит творчество, потому что ну, это прям хорошее событие, это прям хорошее, мировое.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья
0: на СВХ плюс.
2: Шоу «Люди бодрые» продолжает свою работу. И сегодняшний денечек настал момент, когда мы будем поздравлять с профессиональным праздником любого и каждого прекрасного флориста, живущего на планете Земля.
3: Цветочные люди!
2: Это прекрасные гении чистой красоты сегодня, ребятушки. Напоминаю, что профессиональный флорист — это в первую очередь, ну кто? Это не...
3: Ботаник.
2: Нет, он художник, но он должен быть изначально ботаником, понимаете?
3: Да. Этого, в хорошем смысле.
2: Этого никогда не совершенно... Совершенно невозможно без этого работать. Потому что, смотрите, и колорист при этом, кстати, тоже должен
3: разбираться.
2: Ему необходимо знать химический состав, например, там, воды для разных видов растений, а также что они выделяют. Идеальную температуру и хранение, например. Правила совместимости. Потому что, ну, какие цветы друг друга убивают.
3: Есть это такое.
2: И это все. Вот. А также законы колористики, композиции, естественно. Вот здесь уже все.
3: Сколько нужно знать?
2: Конечно. Вот смотри, например, да, нарцисски. У нас есть нарциссы. Нарциссы. Весна пришла. Нарциссы. Да. Нарциссы. Значит, они слизь выделяют в воду. Вот. И это убивает, например, другие цветы. Особенно тюльпаны, конечно. Все. Смерть для тюльпанов. А тебе, вот, допустим, делают букет.
3: Такие.
2: Вот. А нарциссы и лилии, кстати, еще и столько выделяют этилена. Этилен. Знаете такой газ? Этилен.
3: Да.
2: Ну вот. Ускоряют увядание стоящих рядом роз и не только. Чтобы поставить, например, их вместе, флористы сначала отпаивают их в отдельных емкостях. Ну, то есть там начинается ведьмовство. Конечно же, можно.
3: Значит, варят.
2: Обратите внимание, во флористических магазинах, насколько я знаю, строго запрещено держать спелые фрукты, особенно бананы и яблоки.
3: Почему?
2: Это тоже фигачат этилен, и там моментально все цветы начинают, ну, как бы гормон
3: ставит. Подванивают?
2: Нет, они просто выделяют этилен без запаха, вот, а цветы-то чувствуют, растем, увядаем. И если положить банан рядом с букетом роз, ребята, очень быстро завянут. Это на всякий случай. Это лайфхак от флористов, конечно же.
3: От профессионалов.
2: Смотрите, обратите внимание, чем работают флористы. Никогда не подрезают, как мы, например, ножницами цветы. У них есть специальные секаторы или специальные флористические ножнички. Да, понимаете? Потому что ножницы передавливают и плющат, значит, проводящие сосуды стебля. И, соответственно, из-за этого цветы плохо стоят. Ну, в смысле, плохо стоят. Стоят-то они хорошо, только увядают. Как бы. Вот, поэтому специальная техника используется. Браво! Ну, а что еще? Ну, профессиональные хитрости хотите?
3: Давай.
2: Чтобы вот растениям продлить жизнь, можно добавить чистого спирта, капелька, да? Щепотка сахара. Воду тормозит тоже размножение бактерий и дает питательную среду стеблю, позволяя букету подольше постоять.
3: Вот, записываем.
2: Вот такие вот, да. И современная флористика, естественно, но ноги растут изначально от экибаны, то есть там 15 век, вот, и там вот это сочетание, гармония, а также все, что связано с живописью, значит, это применимо и для флористики. Мы поздравляем! И я вижу, что...
3: Спасибо вам за то, что советуете хорошее.
2: Спасибо за то, что вы творите красоту нашу прекрасную. И песня Басты «Девочка в цветах», я считаю,
3: это
2: что это, естественно...

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv
3: Владимир Вэлл. Владимир
4: Вэлл. Самое бодрое утро планеты.

0: Attention, ребята. Кто у нас штурманы? Кто у нас по городу ездит? Ребята, помогите, пожалуйста, идентифицировать улицу. Надо, у нас есть радиослушательница, которая, ну, частенько пишет про аллею. Улица такая, аллея. Но она называет ее аллеей, название точно неизвестно. Значит, я сейчас вам даю примерное обозначение и заодно полезную информацию. Эта аллея находится, если ехать из Иманты в направлении Юрмалы. И, внимание, судя по фотографии, ты въезжаешь в населенный пункт Спилве.
1: Так, и что там?
0: Вот, ну, то есть, итак, первое. Мне нужно, что это за улица? Понять поэтому я не могу, я не местный. Вот название этой улицы, то есть едешь в Юрмалу из Иманты и заезжаешь по аллее. Аллея там, ну, деревья с двух сторон, такие красивые аллеи, и въезжаешь в Спилва. И вторая факультативная, это самая информация, там произошла автосвадьба. И, соответственно, там одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. Соответственно, затруднения, ну, временные, конечно, полиция уже на месте. Большое спасибо и нашей прекрасной Кристиночке. Вот, мы сейчас еще... А также, ребят, напишите, пожалуйста, как называется эта улица, по которой можно в Юрмалу из Иманты приехать по аллее.
1: Напишите.
0: Спасибо
1: нам
0: большое. Начало нового часа, дамы и господа. Еленочка Парматорова уже тут как тут.
2: Владимир Белл и его друзья
3: на СВХ плюс.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Кратковременные дожди прогнозируют в основном в центральных и восточных районах. При слабом ветре воздух прогреется сегодня днем до 19-23 градусов. Вентспилс слепая, сегодня максимум плюс 19. Даугавпилс Резекне 21. В Риге также днем 21 градус.
4: Радио СВХ плюс.

В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. На 68 участках национальных дорог продолжаются ремонтно-строительные работы. Информация Латвии с Валсцели. Вчера из-за задымления, вызванного пригоревшей едой, из одного из общественных трехэтажных зданий Бабита пришлось эвакуировать 55 человек. Благотворительная организация Тави Драуги сегодня проведет пресс-брифинг, чтобы рассказать о пожаре, произошедшем на территории организации в минувшие выходные. Теперь подробнее об

0: этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера на латвийских дорогах было зарегистрировано 123 ДТП, в которых пострадали 8 человек, в том числе один велосипедист и один пешеход. Не было задержано ни одного пьяного водителя. При этом в Латгале был задержан водитель, употреблявший наркотики. Ему будет назначено уголовное наказание. Сотрудники госполиции составили 436 протоколов на различных нарушителей правил дорожного движения. Добрая половина нарушителей наказаны за превышение скорости. На 68 участках национальных дорог продолжаются ремонтно-строительные работы. Наиболее серьезные ограничения движения из-за ремонта в настоящее время введены между Валдемар-Пилсом и Руди, Балви и Литтани, а также в окрестностях Даугавпилс. Об этом сообщает компания «Латвия Свалсцели». Вчера из-за задымления, вызванного пригоревшей едой из одного из общественных трехэтажных зданий в Бабите Марбского края, пришлось эвакуировать 55 человек. Уточним, они сами потушили пожар и оставили здание еще до прибытия пожарных. Вызов в связи с этим происшествием поступил в оперативный центр Государственной пожарно-спасательной службы около 18 часов. Добавим, что вчера ГПСС получила в целом 4 вызова в места, где сгорела оставленная без присмотра еда. Остальные 3 вызова поступили из Риги. В общей сложности за последние 24 часа пожарная служба получила 43 вызова, 9 на тушение пожаров, 16 на другие спасательные операции и еще 18 вызовов оказались сложными. Сегодня благотворительная организация «Тави Драуге» проведет пресс-брифинг, на котором расскажет о пожаре, произошедшем на территории организации в минувшие выходные. Ранее представители «Тави Драуге» сообщали, что пожар на улице Лапиню нанес серьезный ущерб офису, складу и логистическому центру организации. В результате пожара никто не пострадал. Напомним, что сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 3 утра. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. Его более 3 часов тушили 13 спасателей и 4 пожарных цистерны. В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Благотворительная организация «Тави Драуге» оказывает гуманитарную помощь жителям Украины в Латвии и Украине благодаря пожертвованиям частных лиц и компаний, сообщает организация. С начала войны «Тави Драуге» доставили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 12 миллионов евро. Украина продолжает атаковать склады «Вайлдберрис» в регионах России и аннексированном Крыму. В ночь на пятницу, 24 июля, судя по сообщениям телеграм-каналов и онлайн-СМИ, склады компании «Вайлдберрис» подверглись украинским атакам как минимум в 2 регионах России, Ленинградской области и в Твери, а также в аннексированном Крыму в Симферополе. В результате предыдущих атак Украины, начатых еще 18 июля, сгорели или пострадали комплексы «Вайлдберрис» в Подмосковье, Московной электростали, Котовске, Тамбовской области, в Краснодаре и Невиномыске Ставропольского края. Вчера газета «Коммерсант» опубликовала свои подсчеты, согласно которым украинские атаки на «Вайлдберрис» к тому моменту затронули 10% всей логистической инфраструктуры компании или 552 тысячи квадратных метров. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. Вчера, 23 июля, вступил в силу 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Меры из данного пакета санкций призваны дополнительно ограничить возможности РФ вести войну в Украине и атаковать. Санкции ЕС, включенные в 21-й пакет, затрагивают преимущественно энергетический сектор, финансовые услуги, включая криптовалюту, торговлю и российский ВПК. Помимо этого, Евросоюз опубликовал в официальном журнале списки 21-го пакета санкций, в которые вошли 48 физических лиц. В их числе Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России, Владимир Мединский, помощник Путина, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции, Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации ФИДЕ. Также в санкционном списке 170 организаций, больше половины которых составляют банки. В пресс-релизе Совета Евросоюза отмечается, что это крупнейшее за последние 4 года расширение персонального санкционного списка. И последнее. Синоптики обещают, что воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральных и восточных районах Латвии температура воздуха местами поднимется до плюс 26. Завтра, в субботу, ожидается небольшая облачность. Днем местами кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 8-14 градусов. Утром во многих местах образуется туман, а днем при слабом юго-западном ветре воздух прогреется до 18-23. В свою очередь, ночь на воскресенье прогнозируют 12-17 градусов, днем 23-26, при этом в Курземе будет на пару градусов прохладнее. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается, что в понедельник дожди усилятся, местами прогремят грозы. На востоке страны воздух прогреется до плюс 27, в Курземе лишь до 17. В остальные дни на следующей неделе осадков будет мало, часто будет светить солнце, в выходные возможно жара до плюс 30, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Это прекрасно, огромное спасибо. Ну, знаете как, есть такое понятие, как топографический кретинизм. Ну,
2: он есть такое дело.
1: Он возникает, ну, не по злому умыслу, конечно же. Вот, он возникает по причине того, что ты, ну, как бы живешь в своем реале обитания.
2: Любой. И там ты знаешь все.
1: Орнитолог тебе скажет, да, ты знаешь каждый закоулок. А вот, допустим, ну, другая часть, другая сторона Даугавы для тебя, ну, как бы, блин, ну что, зачем?
2: Мало знакомо.
1: Зачем она тебе? Ты там был два раза, может быть. Вот. И того, как ты сделал, зажмуришься глазами. Соответственно, как бы, только профессионалы знают все. Или местные, конечно же, знают все. Всегда обращаешься к местным.
2: Они помогут,
1: они доведут. Вот. Ну, знаете, там, всякие разные случаи. К местным обращаются, можешь довести?
2: Доведу.
1: Сейчас доведу. Так вот, друзья, вы задавали вопрос, все-таки хотелось раз и навсегда, потому что я несколько раз замечал, одна из наших радиослушательниц, Кристинка, она, ну, как у всех, с утра примерно одинаковый маршрут. И у нее часто используется название улиц, ну, она сама придумала, аллея раз, аллея два, на третий раз, когда уже сегодня на улице Слокаса, туда, перед въездом в населенный пункт.
2: Спилве.
1: Который называется Спилве, да, там потом произошла, ну, как бы...
2: Авара.
1: Произошла, там машина в столб ушла, к сожалению, вот, ну, полиция уже на месте, и, в принципе, в неожиданном месте сегодня просто затруднение. На всякий случай мы предупредили, и теперь мы знаем точно, что это улица Слокас. Спасибо вам большое. Между прочим, значит, Вадимка написал, что это исторический путь в Юрмалу, когда не было никаких ваших Карлей Ульманей Гатвы, и там и Юрмала с Гатвы.
2: Все через Спилве ехали.
1: И вот исторически там добирались через эту липовую аллею. Вот, очень хорошо. И я тут вдруг понял, то есть, друзья, мои познания улицы Слокас заканчиваются на адресе Слокас 65, ну, 69, возможно, а дальше я никогда не был. То есть вы хотите сказать, что если я сегодня после эфира сяду в машину, сверну налево, да, и поеду в сторону, значит,
2: просто прямо.
1: Юрмала, просто прямо поеду, то я выйду сначала в населенный пункт Спилва, а потом попаду в Юрмалу.
2: Надо попробовать.
1: Это же удобно! Я даже купаться буду! Но недолго.
2: Ну, кстати, всего 20 минут.
1: 3 сантиметра мужчины гордо вышли из моря. Юрмала. Лето.
2: 2026.
1: 26, да? Спасибо большое. Всех мы очень сильно благодарим все те, кто пришли на помощь в трудную минуту. Сейчас у нас Рома Жуков будет из ретроспективы дядькины ретрозаписи, причем дядька это уже я.
2: Сейчас разбудим Рому Жукова.
1: Более того, мы готовимся на Монатика, мы готовимся на Макса Барских, мы готовимся на Ирину Билык и другую вообще гигантскую команду исполнителей, которых объединяет Укрфест и который произойдет когда?
2: 1 августа в Xiaomi Arena.
1: Да, у нас есть 2 пригласительных билета сегодня.
2: Отдадим в коде доступа.
1: В коде доступа отдаем, молниеносно разыгрываем еще и среди финалистов, да, разыгрываем сегодня 2 билета. Это ближайшее прямо время, ребятушки. Да что, добро пожаловать. Это пятница на Лайте. Шоу «Люди бодрые». О! А вот не получится по прямой, кстати. Оказывается, улица Слокас, она не прямая. Она кривая. Надо будет на Курзамы свернуть по-любому, а потом опять на Слокас как-то выехать.
2: А как это?
1: А вот такое, чтобы ты не это самое.
2: Какая хитрая
1: Слокас. Я знаю, вечер, повтори. Юра, спасибо. Но идея была хорошая.

0: только-только-только обрадовалась. Танюшка, наша победительница. Мы ей выслали два пригласительных билета на Лайма-рандеву. И она, ну, как бы, занята была. Ну, не, видно, что не прочитано сообщение. Не, да-да-да, еще звонок. Ух ты, спасибо! Два билета на 160 евро подарили.
1: Вау.
0: Вот и нацеловала. Это не подарили, нет? Чемпионы, слушай, чемпионы мира по карате обыгрался.
1: Я нацеловала!
0: Я нацеловала, да? Сына!

0: код доступа.
1: Ну, ребятки, на 1 августа,
2: 1
1: Укрфест, да, большое событие в Шоуми Арена произойдет. Укрфест, куда уже закуплены все билеты, визы оформлены, соответственно, летят такие представители танцевально клевой музыки,
2: как Монатик.
1: Монатик, ребята.
2: Макс Барских.
1: Макс Барских
2: летит. Ирина Билык.
1: Ирина Билык.
2: И многие-многие другие.
1: И многие-многие другие. Все, билеты уже в продаже есть.
2: Билишо-сервис.
1: Билишо-сервис у нас были в раздаче. Вот мы разыгрываем сейчас финальную квоту, вернее, последнюю квоту в финал. Да? И финал делаем прямо сегодня. И уже кто-то из четверых предыдущих и сегодняшнего дня финалист, да, забирает два пригласительных билета на это мероприятие.
2: На Укрфест.
1: Готовим Монатика. Вот, и а вы сами уже подготавливайтесь.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Александр Великий Дюма, французский писатель,
1: отец.
2: Да, и автор трех мушкетеров родился в этот день.
1: Ну, и не только, конечно же, а граф Монте-Кристо еще забыли. Давайте подложим.
2: Но вопрос про трех мушкетеров.
1: Да, трех мушкетеров и вопрос, ребятушки. А ответ один. Правильный. Внимание. Значит, вопрос по сабжу. А кому королева австрийская тайком от мужа подарила свои алмазные подвески? Из-за чего Д'Артаньяну-то и его друзьям пришлось срочно мчаться в Англию?
2: Графу Рокфору.
1: Это единица.
2: Герцогу Бекхэму.
1: Это двойка.
2: Герцогу Бекингему.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: Смотрите, важное событие. В 1957 год в Талсе состоялось первое выступление Рижского эстрадного оркестра, в котором начинал сам Раймонд Паулс.
1: Где состоялось?
2: В Талсе.
1: В Талсе, дамы и господа. Раймонд Паулс, маэстро, дебютировал.
2: Да.
1: Значит, внимание. Внимание, вопрос из давнего времени. А о каком знаменитом сыщике Раймонд Паулс лично написал прям мюзикл?
2: Комиссар Мегре.
1: Единичка.
2: Комиссар Катани.
1: Это двойка.
2: Шерлок Холмс.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: День флориста отмечаем мы сегодня.
1: В день флориста поздравляем каждого. А теперь, внимание, вопрос из области флористики, а также клумб. Слово тюльпан пришло к нам из Персии. Оно шло через Османскую империю. И там все только тюльпан, лишь бы не забыть, тюльпан. Несли это слово люди, понимаете, тюльпан. И не забыли, и донесли. От какого предмета гардероба произошло это название? Звание, ребятушки.
2: Тюрбан.
1: Единица.
2: Кандибобер.
1: Это двойка.
2: Цилиндр.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: В 1851 году в этот день в Британии был отменен налог на окна.
1: На окна?
2: На окна.
1: А теперь про окна, ребят.
2: Вопрос.
1: Как в 90-х годах шли по телевизору «Окна». Телевизионное шоу, душераздирающая программа про скандалы, интриги, расследования. Внимание, ведущим был Нагиев, конечно. Ну, конечно, в шароварах такой, в этих очках нелепых. Все, нелепство. Так вот, на внимательность вопрос. Как тогда звали Нагиева, который вел шоу «Окна»?
2: Значит, его тогда звали Олег.
1: Единица.
2: Его звали Сергей.
1: Это двойка.
2: Или его звали Дмитрий.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ+.

0: и мне. Андрей, внимание, сегодня день рождения растворимого. Растворимого кофе. И сразу скажу, растворимый кофе делается из кофе-бобов. Все, это чтобы уже было понятно.
1: Чтобы вы знали.
0: Значит, в этот день, в 1938 году, компания Nestlé выпускает первую партию самого известного в мире бренда растворимого кофе Nescafe. И ударение на Nescafe. Значит, прикиньте, откуда ножки растут. Да, нам нужно знать всегда, почему причины появления. 29-й год прошлого столетия. И так повсеместно, ну, особенно в Штатах, естественно, Великая депрессия. Значит, и в связи с этой депрессией, она, естественно, ударила по многим странам, которые доставляли что-то такое. Когда у тебя денег нету, а тебе дают что-то такое, ну, что, в принципе, без чего ты можешь спокойно обойтись. Что дорого? Ну, ты обойтись без этого можешь. Зачем тебе за это платить?
1: Ну, не обязательно.
0: Ну, нет.
1: Прям.
0: Так вот, зерна кофе, которые из Бразилии приходили, значит, ну, что, переходим на чай просто, что?
1: Чай выручай,
0: конечно же. Значит, обвал рынка в Бразилии происходит, ну, и, соответственно, колоссальные... избыток кофейных зерен образуется. То есть кофе растет, бразильцы выращивают его, а девать его некуда. Внимание, покупать его никто не хочет. Храниться он может, конечно, но занимает безумное количество места. Ты ж, ну, сколько ты будешь? Вот год, второй год, третий. Куда ты складывать все это будешь?
1: Некуда.
0: Ну, а при чем?
1: Все гаражи забиты.
0: Ну, еще, ну, ты просто на земле хранить, сам понимаешь, что с ним произойдет. Короче, бразильское правительство обращается к бренду Nestlé с запросом разработать способ превратить излишки кофе в растворимый порошок, который бы мог, во-первых, храниться долго, а во-вторых, при хранении занимать гораздо меньше места, сохраняя аромат и спасти тем самым фермеров от банкротства. Все, внимание! У истоков продукта стоял швейцарский химик по имени Макс. На разработку технологии у него и его команды уходит почти 7, блин, лет!
1: Ой, как долго-то?
0: Депрессия? А что? Время есть!
1: Я в депрессии.
0: До него попытки создать растворимый кофе заканчивались созданием какой-то жижи, горькая, безвкусная масса. Но химику удалось догадаться добавлять туда углеводы для сохранения ароматических масел. В принципе,
1: чтобы было вкусно.
0: Аромат, конечно же. И вкус — это одно и то же. Первые баночки растворимого порошочка выходят на рынок как раз-таки 24 июльского дня 1938 года. Изначально Nescafe продавался исключительно в жестяных банках. Ох! У нас когда-то это... банки из Индии тоже шли, так, металлические, жестяные. Значит, и позиционировался как кофейный экстракт в порошке, готовящийся за секунду. Ну, слово экстракт, сам понимаешь, ну, такого.
1: Ну, плохо звучит.
0: Спустя год после запуска начинается Вторая мировая, и Nescafe, вот этот вот пакетик, входит в сухой паёк американских солдат, а солдаты уже со своей стороны развезли это Nescafe по всему миру, превратив его в глобальный бренд.
1: Вот и понеслось.
0: Понеслось, да, в 1953-м новозеландец Хиллари, между прочим, Эдмунд Хиллари и тот самый шерпа Тенсинг Норгрей, которые совершили историческое первое восхождение на вершину Эвереста, в свою снарягу вложили именно растворимое, да, как идеальный источник тепла, ну, потому что это лучше, чем чай, и энергии в экстремальных условиях. Естественно, там же кофеин, то у тебя все, энергия,
1: да,
0: берет
1: самое
0: вообще.
1: То.
0: Вот, и это. И, ну, на данный момент Nescafe является самым продаваемым брендом кофе в мире, по оценкам экспертов, ну, имеется в виду, среди растворимых. Вот. Каждую секунду на планете выпивается 5500 чашек вот растворимого в самых разных его вариациях.
1: А у кого-то это за один день?
0: У кого-то уходит за один день, да. Конечно же. Особенно, когда ты приходишь на работу, принес, например, пачку кофе.
1: Так.
0: Оставил, на следующий день уже закончилось.
1: Все, да, все.
0: Вот такая вот фигня. Это называется паранормальное.
2: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Я и вдруг я вспомнил эту чашку кофею.
1: Бегите, бегите, глупцы.
0: А чем она? Ты еще страдаешь, я эрдой. Такая вот песня. И танцевали люди.

0: Она обманывает.
1: Нас вводит в заблуждение. Нас вводит в заблуждение. Ребята, пятница на лайте, шоу «Люди бодрые», радио СВХ+. Привет, ребятки! Свежий

0: нашли человека, который когда-то целовался с Мариной Хлебниковой. Судя по всему, откуда иначе у него информация, что она-то пела? Ты же еще молодой, ты еще болтаешь ерундой. Вот, понимаете, откуда все пошло. Спасибо большое, теперь мы знаем.
1: Не, говорит, теперь вы это знаете, теперь нам придется вас убить.

0: Давай-ка, дружочек мой миленький, подходи сюда поближе, поближе.
1: Иду, иду, иду.
0: Не бойся, не бойся, у меня для тебя
1: что
0: есть как конфетка. Разворачивай, смотри, с мясом, как ты любишь, хорош. Быстренько правильные ответы, давай-ка выдадим на код доступа. Ну, кому? Она австрийская, значит, королева. Значит, тайком подарил, тайком от короля подарила свои алмазные подвески у Александра Дюма отца. А?
2: У нас было три варианта.
0: Граф Рашфор был.
2: Рокфор, попрошу заметить.
0: Граф Рокфор, герцог Бекхэм и герцог Бекингем. Вот, ну, она могла всем подарить. А всем обещала, но подарила только герцогу Бекингему.
2: Троечка,
0: конечно, конечно. О каком знаменитом сыщике Раймонд Паулс когда-то написал мюзикл в Международный день сыщика? Мы это задаем вопрос.
2: Ну, конечно, Шерлок Холмс.
0: Ну, конечно, Шерлок Холмс. Кто выбрал комиссара Катани? Мы вас любим. Все.
2: Успокойтесь. И вы это зачем-то помните.
0: Успокойтесь, мы вас любим. Так, слово тюльпан, как мы говорили, вышло из Персии с помощью людей. Они друг другу по дороге в Европу шли и по дороге через Османскую империю и днем, и ночью ставили часовых, чтобы передавать друг другу слово тюльпан, тюльпан, тюльпан, тюльпан, тюльпан, тюльпан, тюльпан. И вот так вот на протяжении долгих месяцев, пока не добрались до Европы. И у нас здесь появился благодаря этим людям сильным слово тюльпан. А от какого предмета гардероба произошло это название? От слова

0: головные уборы.
1: Ну, какой Кэнди Бобер, вы что?
0: Ну, Кэнди Бобер тоже хорошо. Это хорошо. Возможно, рецидив, надо к доктору обратиться. Кэнди Бобер! Нет, тюльпан. Тюрбан?
1: Тюрбан – это правильный ответ.
0: Тюльпан, тюрбан. Хорошее название. Для фильма. Тюльпан-тюрбан. Когда... А вот вопрос про 90-е, конец 90-х. Как тогда звали Нагиева, который вел шоу «Окна», ребята? Тогда Олег, тогда Сергей, тогда Дмитрий. Правильный ответ, тогда его и звали Дмитрий.
1: Вот и все. Кто Олега выбрал?
0: Кто выбрал Олега?
1: Молодец.
0: Олег, он может играть лже-Дмитрия. Причем третьего. Ребятки, код доступа сегодня 3-3-1-3.
1: Троечка, троечка, единичка, троечка.
0: Усы подотри.
2: Владимир Вэлл и его друзья. На СВХ плюс.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
8: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%, только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebeles.lv.
2: Люди бодрые.
9: Владимир Вэлл.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
9: На СВХ+.
0: Девчулечки. Таиш, Таиш, Таиша. Нежная, девичья, такая настоящая. В ожидании солнца.

0: плюс.
1: Как же хорошо, когда можно в определенный момент кого-то сделать счастливее.
2: Обрадовать, конечно, кого-то.
1: Правда, одного делаем счастливее, остальных делаем менее счастливыми.
2: Остальные такие, нет!
1: Но обещаем, что повезет в любви обязательно. Потому что, ну как, значит, так.
2: Мы клянемся.
1: Дамы и господа, сегодня по итогам нашего кода доступа мы должны выявить пятого финалиста или финалистку для того, чтобы разыграть два пригласительных билета на
2: Укрфест.
1: На Укрфест, где Монатик, Макс Барских, Ирина Билых
2: и многие другие.
1: И прочее. Это 1 августа. Друзья,
2: билеты. Xiaomi Arena.
1: Билеты в билетную сервис, а у нас...
2: В раздаче.
1: Ну, давай-ка. У меня сегодня 38 человек.
2: 38.
1: 38 человек, и другого ты не жди. Давай.
2: Сегодня будет 16-й.
1: Так.
2: От СМС-а?
1: От СМС-а.
2: Сверху давай.
1: Сверху будем считать считалу. Давайте, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Внимание, телефон. Неизвестный, так, заканчивается на 20.05. Посмотрю профайл. Это у нас что? Это у нас в WhatsApp, это профайл.
2: Кто?
1: Ну, там написано, что это Романова.
2: Романова
1: становится пятой финалисткой. Мы поздравляем. Код правильный?
2: Правильно.
1: Романова, давайте добавляем. Список, сейчас дадим полный список, проведем жеребьевку.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
3: Люди бодрые, бодрые.
4: Заряжают Владимир Белл.
5: Так, ну а здесь уже, конечно же, не до смеху, дамы и господа.
3: На СВХ плюс.
6: Владимир Белл и его друзья.
5: А дело-то серьезное, нам нужно как раз-таки больше не откладывать, а дать возможность одному из наших 5 финалистов порадоваться на своем веку и написать себе где-нибудь в напоминалке ежедневнике, чтобы не промуфлонить.
7: Что 1 августа я пойду на Укрфест.
5: 1 августа.
7: В Xiaomi-арене.
5: Конечно, Укрфест нас ждет, Монатик, нас ждет Макс Барских, нас ждет Ирина Билых и другие. Естественно, ну... Давайте будем производить жеребьевку. Сегодня у нас теннисная жеребьевка. Сегодня мы 5 мячей отдаем одному отдельно взятому чемпиону тенниса.
7: Он мне.
5: Он выбирает 3 и выкидывает. Вот, потом 4 выкидывает и 1 мяч оставляет себе и именно им подает. Так вот, кого он оставит, тот сегодня и будет финалистом-победителем. Внимание! Для того, чтобы было понятно, мы каждый мяч пронумеровали.
7: Итак.
5: Первая была у нас Элиночка в понедельник. Циферка 1. Да, поехали дальше. Леха Гудвин у нас во вторник подключился, значит, циферка 2. Алекс у нас победителем стал в среду, цифра 3. Номер 4 у Олегыча вчерашний. И сегодня у нас победительница девочка Романова. Номер 5. Все, внимание. И пошло. Итак, пускай будет Александр Зверев сегодня.
7: Да, покидает цифра 3.
5: Нас покидает цифра 3. Это у нас Алекс.
7: Нас покидает цифра 5.
5: Нас покидает Романова.
7: Попрощаемся с цифрой 2.
5: Циферка 2, Леха Гудвин. Остается Ириночка.
7: Осталось двое.
5: Да, осталось двое. Кто нас покидает? Внимание.
7: Нас покидает цифра 4.
5: Цифра 4, соответственно, циферка 1.
7: Циферка 1 у нас остается.
5: Все, Элиночка, девочка, мы поздравляем тебя. Наша финалистка первого игрового дня в понедельник. И именно ты получишь через WhatsApp 2 пригласительных билета от радио СВК Плюс на
7: Укрфест.
5: Встречай Монатиков, встречай Макса Барских,
7: встречай Ирина Билых, встречай.
5: Всем привет и передавай.
7: 1 августа в Xiaomi-арене.
5: Ура! Ну, Макса Барских мы уже играли сегодня, Монатика мы сегодня играли, а Дан Балана мы сегодня не играли.
7: Сыграем.
5: Короче, коллаба, совместный проект Люса Чеботина и Дан Балан.
7: Ух ты.
5: Но это не новинка, ребятушки. Это не новинка. Это старинная композиция. Просто решили сегодня реинкарнировать. Про бальзам.

0: СВХ плюс.
1: В Латвии сегодня облачно с прояснениями. В центральных и восточных районах прогнозируют кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. При слабом ветре воздух прогреется днем до 19-23 градусов. Вентспилс, Лепая сегодня максимум 19 градусов. Даугавпилс и Резекне до 21. В Риге облачная с прояснениями погода, днем 21 градус и возможен кратковременный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В связи с ремонтом трамвайных путей в Старой Риге с понедельника 27 июля будет перенесена остановка общественного транспорта Грецина и Куэла у Каменного моста. Вчера из-за задымления, вызванного пригоревшей едой, из одного из общественных трехэтажных зданий в Бабите пришлось эвакуировать 55 человек. Синоптики обещают, что воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера на латвийских дорогах было зарегистрировано 123 ДТП, в которых пострадали 8 человек, в том числе один велосипедист и один пешеход. Не было задержано ни одного пьяного водителя. При этом в Латгале задержали водителя, употреблявшего наркотики. Ему будет назначено уголовное наказание. Сотрудники госполиции составили 436 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Добрая половина протоколов за превышение скорости. На 68 участках национальных дорог продолжаются ремонтные работы. Наиболее серьезные ограничения движения из-за ремонта в настоящее время введены между Валдемарпилсом и Рудой, Балви и Литене, а также в окрестностях Даугавпилса. Об этом сообщает компания «Латвис Валсцели». В связи с ремонтом трамвайных путей в Старой Риге с понедельника 27 июля будет перенесена остановка общественного транспорта Грецина и Куэла у Каменного моста. Об этом сообщает предприятие «Рига Сатексма». Речь идет об остановке автобусов номер 22, 3 и 10, а также для 9 и 27 троллейбусов. Указанные транспортные средства будут останавливаться на временной остановке Грецина и Куэла, которая будет расположена на обочине дороги у здания номер 31 на набережной 11 ноября. Местоположение трамвайной остановки останется прежним.

во время ремонта трамваи будут останавливаться и на существующей остановке Грецины-Куила. Вчера из-за задымления, вызванного пригоревшей едой, из одного из общественных трехэтажных зданий в Бабите Марубского края пришлось эвакуировать 55 человек. Уточним, они сами потушили пожар, оставили здание еще до прибытия пожарных. Вызов в связи с этим происшествием поступил в оперативный центр ГПСС около 18 часов. Добавим, что вчера пожарные получили в целом 4 вызова в места, где сгорела оставленная без присмотра еда. Остальные 3 вызова поступили из Риги. В общей сложности за последние сутки пожарная служба получила 43 вызова, 9 на тушение пожаров, 16 на другие спасательные работы, еще 18 вызовов оказались сложными. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабмина о прескуранте платных публичных услуг библиотеки, который предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, а также введение нескольких новых платных услуг. В частности, прескурант предусматривает новую услугу – входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. Кроме того, предлагается установить плату в размере 30 евро за экскурсию для группы на латышском языке в рабочее время библиотеки. Сейчас такой услуги в прескуранте также нет. Также могут вырасти цену на аренду ряда существующих помещений, в том числе конференц-залов, выставочных залов и прочего. Вырастут цены практически на все библиотечные услуги, в том числе плата за просрочку возврата книг. Планируется, что плата за экскурсию по библиотеке будет введена не сразу после вступления правил в силу, а с 1 сентября, чтобы обеспечить информирование общества об изменениях. Синоптики обещают, что воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральных и восточных районах Латвии температура воздуха местами поднимется до плюс 26. Завтра, в субботу, ожидается небольшая облачность, днем местами кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит плюс 8, плюс 14. Утром во многих местах образуется туман. Днем при слабом юго-западном ветре воздух прогреется до 18-23 градусов. В свою очередь, ночь на воскресенье прогнозируют уже плюс 12-17. Днем 23-26, в Курзаме на пару градусов прохладнее. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается, что в понедельник дожди усилятся, местами прогремят грозы. На востоке страны воздух прогреется до 27 градусов, в Курзаме будет лишь 17. В остальные дни на следующей неделе осадков будет мало, часто будет светить солнце. В выходные, возможно, жара до плюс 30, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: sleeping.
1: Смотрю, как во всех вас любовь засыпает. Под грустный плач моих струн. Я смотрю, как с полов грязь давно не сметают.
0: Still my guitar.
1: Под грустный плач моих струн. Я не знаю как. И никто не скажет. Как вдохнуть любовь мою в вас? Я не знаю кто. Но вдруг однажды вас купит и продаст. Дамы и господа, Beatles, While My Guitar Gently Weeps. А у нас есть для вас хорошая новость.
2: На СВХ Плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Напоминаем.
4: У нас есть два билета на концерт The Beatles Legend. 28 июля в концерт-зал-центре. Это трибьют-шоу группы Beatles.
1: Что означает трибьют-шоу? Это значит, что группа выглядит как Beatles. Это значит, что группа играет как Beatles, поет как Beatles. И
4: все делает как Beatles.
1: И, естественно, современная постановка, сценография и так далее.
4: Это уникальный мультимедийный проект, сочетающий как живую музыку, старинные инструменты, точно воссозданные костюмы и видеоматериалы, которые уносят зрителей в путешествие по необыкновенной карьере группы Beatles.
1: Путешествие по необыкновенной.
4: Но это же Beatles.
1: Ребята, это Beatles. Значит, у нас есть два пригласительных билета, есть предложение, давайте поиграемся.
4: Уже в этот вторник в концертном зале Дзинтере.
1: В этот вторник?
4: Да, 28-го.
1: За следующий вторник уже. Да, то есть какой, да?
4: Наступающий вторник.
1: С наступающим вторником, ребятушки. Но как разнообразить? Понимаете, в понедельник надо приходится выходить на работу, правильно?
4: Правильно.
1: А как разнообразить вторник? Вторник, праздник, отлично. Я считаю, что это замечательно. Мне бы, честно говоря, сейчас бы задание, которое сегодня мы ставим. Так, это мы сегодня, вам сегодня нужно будет немножечко потрудиться в области креатива, мои хорошенькие. Немножечко потрудиться в области креатива.
4: Смотрите. Будет четверостишье?
1: Нет, двустишье.
4: Двустишье будет.
1: Будет двустишье.
4: Вам нужно придумать первую строчку, а второй строчкой будет «И поедем на Битлов».
1: Итак, внимание, есть двустишье. «И поедем на Битлов». Это вторая строчка. Угу. А первая?
4: Нужно придумать первую.
1: Ну, это речевочка. Та-та-та-та-та-та-та. «И поедем на Битлов». Понятно?
4: Именно так.
1: Значит, в принципе, теоретически можно писать вот эту вторую строчку «И поедем на Битлов». Но достаточно будет на WhatsApp выкинуть просто самое начало. Та-та-та-та-та-та-та. «И поедем на Битлов».
4: Все верно. Пиши.
1: Вообще-то, Вася, будь здоров. Мы поедем.
4: Опять?
1: Или мы поедем. Давай лучше так. Мы поедем на Битлов. Это будет трудно.

0: akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Мебелю Намс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебелю Намс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
6: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Mega show. Люди бодрые.
9: Бодренькие, как я люблю.
10: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
8: СВХ плюс.
11: Смотрю на

0: бодрое. Ежеутреннее обновление.
1: Ну, мне надо... Ну, талантливые наши словоблуды, рифмоплеты. Дайте еще 2,5 минутки, будет...

0: СВХ плюс.
1: Ох, и насолатели.
2: Ну что, насолатели. Причем неплохо насолатели, дамы и господа. Значит, салатели все вместе сейчас сделаем. Значит, Александр, вы как раз-таки тот самый человек, который говорит, куда мы поедем. Ну-ка, давай. Сейчас съедим мы вкусный плов
1: и поедем на битлов.
2: Запрягаем комаров и
1: поедем на битлов.
2: Накуплю новых трусов и
1: поедем на битлов.
2: Пол Маккартни, будь здоров, мы
1: поедем на битлов.
2: Вновь поймаем ветра зов и
1: поедем на битлов.
2: План сегодня наш готов, мы
1: поедем на битлов.
2: Быстро подоим коров и
1: поедем на битлов.
2: У меня супер улов, мы поедем
1: на битлов.
2: Брось дела, забрусь врагов и
1: поедем на битлов.
2: Нарубили утром дров и
1: поедем на битлов.
2: Покормить, чтоб комаров, мы
1: поедем на битлов.
2: Нужно выучить хитов, мы
1: поедем на битлов.
2: Соберем всех мужиков и
1: поедем на битлов.
2: Наедимся шашлыков и
1: поедем на битлов.
2: Мы возьмем с собой котов
1: и поедем на битлов.
2: Кто-то слушает с пленов, а мы
1: поедем на битлов.

0: да. Ну, как-то так, ребята. Браво, Брависсинга. Время больше нету, достаточно, достаточно.
1: Но мы все молодцы.
0: Достаточно. Короче, да, все молодцы. Эти ребят, эти трусики ребятки сшили себе сами, между прочим.
1: Своими руками.
0: Очень, своими руками. Значит, я могу сказать так. Я еще сейчас гляну. Все, сейчас уже стоп, машина, горшочек не вари, достаточно. Значит, посмотрим. Я считаю, что, в принципе... Все, конечно же, достойны. Но кто-то достоин немножко больше. Три лучших отдадим. То, что сегодня на сердечко легло, на ваше голосование. А вы уже, соответственно, выберете, кто поедет на Битлов, ребята, сегодня.
1: Ага. Сейчас
0: не сегодня,
1: выбрать.
0: Во вторник. Для всех остальных это будет такой вторник. Ну, ничего особенного. Вторник,
1: а
0: вторник.
1: Для вас?
0: А для вас это будет шикарнейший тот самый шоу-программ.

0: ну что, волнительно, волнительно. Значит, все, опять же, молодцы. Ну, потому что за доли, так сказать, буквально за долюсеньки эфира придумать что-то, ну, со старта, причем без какой-то подготовки и так далее. И цейтнот.
1: Это непросто.
0: Мы быстро-быстро говорим, ну-ка давай, мы даем двустишье. Немногие, кстати, поняли, что такое двустишье. Двустишье путают с четверостишьем. Вот. Двустишье — это две строки всего. Та-та-та-та-та-та-та, мы поедем на битло. Все, надо закончить.
1: Коротенько все.
0: Вернее, надо начать, потому что финал у всех один был. Значит, нам, конечно, очень понравилось. Речок, будь готов, всегда готов. Мы поедем на метлов. Такая, ну, очень понравилось. Также причастимся у попов и поедем на метлов. Да? В конце там уже пришли, заложив в ломбард зубов. Мы поедем на метлов. Все-таки сегодня, давай, вот, выдвинем три версии для голосования. Ребят, какая больше, какая версия, на ваш взгляд? Вот из этих трех лучше ложиться на вашу душу. Нужно выучить хитов, ведь мы поедем на битлов.
1: Это единичка.
0: Единица для голосования. Подсобрав толпу дедов, мы поедем на битлов.
1: Это двоечка.
0: Это двоечка. И мне судьба дала улов, мы поедем на битлов. Это троечка.
1: Проголосуй, пожалуйста. 25-45-25-25.
0: 25-45-25-25. А в противном случае я этому попрошайке не отдам паспорт.

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Соса. Итак, внимание, внимание. Что же сказало общество? Дамы и господа, мы предложили проголосовать, чтобы что больше на сегодня ложится в пятницу на слух. Нужно выучить хитов. Ведь мы идем на...
3: Мы поедем на...
2: Ведь мы поедем...

0: вторую версию, дамы и господа. Подсобрав толпу дедов, мы поедем на Бетлов. Всегда, значит, ну, есть такое понятие. Я бы с удовольствием бы кого-нибудь из старшей группы отправил, если вдруг бы. Я сам поеду. Ну, потому что, ну...
1: как такое пропустить?
0: Атмосфера и вторник, и Юрмала, и очень красивая музыка, понимаете? Очень красивая музыка. А то, что это не настоящий Джон Леннон, ну ладно.
1: Мы тебе не скажем.
0: Ну, это не имеет никакого значения. Я буду получать кайф, друзья. И
1: самое главное, это атмосфера.
0: А кто еще? Итак, внимание, циферка 2 и...
1: Кто автор?
0: Автор деда. Деда. Как говорил мой дед, я твой дед. Это Игорь с перчиком, между прочим. И знаете что? Он голосовал, кстати. И голосовал за первую версию. Нужно выучить хитов, мы поедем за Бетлов.
1: Да, молодец, да. Не за себя.
0: Нет, потому что если у тебя хороший товар, зачем вот это вот все, да?
1: Зачем себе же подкидывать?
0: Вот, а если ты депутат, то ты идешь, конечно, голосуешь за себя, естественно. Но тебя никто не выбирает.
1: Вот, Игорь пойдет на Бетлов.
0: С
1: перчиком.
0: Ведь Игорь с перчиком, у него же всегда была где-то там есть Бетловка. Бетловка есть?
1: Обязательно.
0: Или ты ее водолазкой называешь? Сейчас высылаем тебя, принимай. Был я или нет?
2: СВХ+.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Ну что, милейший мой, хороший. Ну, главное, что все успели, сейчас проконтролировал, все билеты разосланы максимально.
1: Все раздали, значит, все отправили.
0: На лайма-рандеву отдали билеты.
1: Отдали.
0: На 160 евро, кстати.
1: Вау.
0: Ох, от Цинтерса подарок отдали.
1: Отдали.
0: Так, на Укрфест, Монатика, Барского и Белл.
1: Все
0: отправили. The Beatles.
1: Вот только что.
0: Ну все, считай, что дело сделано.
1: Хорошо.
0: Ну,
1: все, мы молодцы.
0: Неплохо потрудились. Ну, прощаемся чуть-чуть попозже, конечно, пока. Давайте Земфирку, вот именно эту давно не играли. Прогулка называется. Есть еще одна прогулка. Точно нужно сегодня тебя. А пока я держу тебя за руку.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: Так, слушай, ну, с чувством выполненного долга
2: мы все сделали, выходим, все успели, мы молодцы.
1: Ну, для всех тех, у кого планов громадье, у кого выходные, а у кого, кстати, и рабочая вахта, мы вас благословляем. Держитесь.
2: Держись.
1: Сами как будто, ну, пойдем как будто отдыхать. Да, сегодня Лайба рандеву стартует сегодня, вот и вечерком уже Юрмала будет встречать, конечно же.
2: Ой, Юрмала будет заполнена музыкой.
1: Вот, мне на первый день сходить не удастся. Не удастся, сегодня надо немножечко поработать. Будем праздновать день рождения. Ну, тоже в Юрмале. Я вам буду махать серебряным крылом.
2: Ты будешь слушать.
1: Из банкетного зала соседнего. Да? Вот, хорошо. Все, ребятушки, Александр Буслай, пожалуйста.
2: Владимир Вэлл.
1: Это шоу «Люди бодрые» и до завтрашнего, как бы, хотели бы сказать, но на самом деле приврали. Хотели бы сказать «до понедельника» и скажем, ребят, «до понедельника».
3: Конечно, я сегодня не лягу рядом спать. Ты позвонил с тобой.

0: лопни мои глаза! Лопни мои глаза! Пятничный гимн же! Пятничный гимн! Забыли! Ну, смотрите! Альцгеймер идет! Альцгеймер! Гоните его! Бейте его, ребята! Наркоман! Бейте! Бейте его! Все, давайте! Ребятки, вот теперь уже точно до понедельника!
1: Бог создал ботинки для камешка!
2: Бог создал свитер для катышка!
1: Бог создал молоко для пенки.
2: Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли.
1: Бог создал врачей для справок.
2: И только утка носа. Чисто поржать.
3: Но пятницу.

0: В Латвии сегодня облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди днем прогнозируют в основном в центральных и восточных районах. При слабом ветре воздух днем прогреется до 19-23 градусов. В Риге сегодня днем также облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и температура воздуха плюс 21.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Новый пакет санкций Евросоюза затронул также торговую сеть Мэре. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на импортные товары от 60 торговых партнеров. В связи с ремонтом трамвайных путей в Старой Риге с понедельника будет перенесена остановка общественного транспорта Греции на Якуела у Каменного моста. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец Сиелат продукты, компания-оператор розничной сети Мэре, включен в 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом агентству Лето сообщили в службе финансовой разведки, добавив, что таким образом санкции распространяются также на компании Лат продукты и латвийский филиал Валиенте, управляющий сетью Мэре. Эти компании обязаны немедленно прекратить коммерческую деятельность в соответствии с санкционными ограничениями ЕС. Мы уже сообщали, что накануне, 23 июля, вступил в силу 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Меры из данного пакета санкций призваны дополнительно ограничить возможности РФ вести войну в Украине и атаковать. Санкции ЕС, включенные в 21-й пакет, затрагивают преимущественно энергетический сектор, финансовые услуги, включая криптовалюту, торговлю и российский ВПК. Помимо этого, Евросоюз опубликовал списки 21-го пакета санкций, в которые вошли 48 физических лиц, в их числе вот Сергей Шнайдер, а также Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России, Владимир Мединский, помощник Путина, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции, Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации ФИДЕ. Также в списке 170 организаций, больше половины которых составляют банки. В пресс-релизе Совета Евросоюза отмечается, что это крупнейшее за последние 4 года расширение персонального санкционного списка. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на импортные товары от 60 торговых партнеров. Размер пошлины составляет 10% и 12,5%. Министерство торговли США, сообщает CNN, заявило, что новые пошлины затрагивают 99,4% импорта. Решение ввести пошлины администрация Трампа обосновала тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной поставки 12,5%, включены

России и Китай. Для товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10 или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабмина о прейскуранте платных публичных услуг библиотеки, который предусматривает повышение цен на ряд существующих услуг, а также введение нескольких новых платных услуг. В частности, прейскурант предусматривает новую услугу – входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. Кроме того, предлагается установить плату в размере 30 евро за экскурсию для группы на латышском языке в рабочее время библиотеки. Сейчас такой услуги в прейскуранте нет. Также могут вырасти цены на аренду ряда существующих помещений, в том числе конференц-зала, выставочных залов, вестибюля и прочего. Вырастут в цене практически все библиотечные услуги, в том числе плата за просрочку возврата книг. Планируется, что плата за экскурсии в библиотеку будет введена не сразу после вступления правил в силу, а 7 сентября, чтобы обеспечить информирование общества об изменениях. И последнее. В связи с ремонтом трамвайных путей в Старой Риге с понедельника 27 июля будет перенесена остановка общественного транспорта Грецина и Куэла у Каменного моста. Об этом сообщает предприятие Рига Сатексме. Речь идет об остановке автобусов номер 22, 3 и 10, а также 9 и 27 троллейбусов. Указанные транспортные средства будут останавливаться на временной остановке Грецина и Куэла, которая будет расположена на обочине дороги у здания номер 31 на набережной 11 ноября. Местоположение трамвайной остановки останется прежним. Во время ремонта трамваи будут останавливаться и на существующей остановке Грецина и Куэла. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Доброго всем дня, кому-то может быть доброго утра, кто только недавно проснулся. 24 июля на календаре, сегодня пятница. Кто-то уже вот мечтает выспаться наконец-то, кто-то просто счастлив от того, что впереди два выходных, два дня, в рамках которых можно устроить себе все, что захотите. На что хватит времени, на что хватит средств, на что хватит желания, потому что иногда бывает, что некоторые точки не соприкасаются. Вот есть, например, желание, но нету времени. Есть средства, но нету желания. Есть время, но нету средств. Но очень я хочу вам пожелать, чтобы у вас как-то вот такой вот, ну, сложилось все определенным позитивным образом, и вы реально могли бы получить удовольствие от субботы и воскресенья. Впрочем, до них еще нужно дожить, доработать. И, собственно, ближайшие 4 часа я собираюсь с вами проводить вместе время. Надеюсь, что вы тоже уделите мне какое-то свое личное время. Это было бы мега приятно. 25-45-25-25 это наш номер для обратной связи. У нас сегодня будет достаточно насыщенный с вами эфир. И, конечно, много хорошей музыки, интересных новостей. Будут и конкурсы, будут и опросы, будут и гости у нас в эфире. Немножко позже расскажу обо всем чуть подробнее. А пока еще раз всем замечательной пятницы.
3: Встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
4: СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На Плюсе. СВК Плюс.

0: плюс Полина Кузьмина.
1: Привет, кто к нам присоединился, 11 часов и 20 минут, кто-то слушает с самого раннего утра, это прекрасно, Мариночка, привет, привет вам, хорошего денечка, и Дмитрий тоже к нам присоединяется, два дня выходных пролетают как фанера над Парижем, может в Латвии когда-то сделают и понедельник выходным, тогда три дня будет отлично, ну это, конечно, это ж мы мечтаем, особенно помните, когда какие-то вот эти длинные затяжные long weekend, так называемые, и переносят даты, когда по 4 выходных, по 5 выходных, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Единственное, там, как правило, надо будет обычно отработать этот выходной день. Но впереди у нас действительно выходные для большинства наших радиослушателей. Не забываем, безусловно, и тех, кто трудится, наоборот, уикенд. Ну, значит, эти люди занимают такие должности, без которых не представляется жизнь нормальная в субботу и воскресенье. Кстати, воскресенье в Латвии будет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной части страны, как уверяют синоптики, температура воздуха местами поднимется до плюс 26. В субботу ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут дожди, но кратковременные. Ночью плюс 8, плюс 14. Во многих местах, в основном в восточной части страны, образуется туман. В субботу днем ветер слабый, юго-западный. В ночь на воскресенье будет не холоднее, плюс 12-17. Максимальная температура где-то плюс 19-22. В Курзаме это днем пасмурная погода, там возможно. Можно. Плюс 23-26 на остальной территории Латвии. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Но, тем не менее, как мне показалось, можно планировать отдых на природе, отдых вне помещения, вне стен, для того, чтобы и подышать свежим воздухом, и насладиться всеми прелестями лета. Но насчет температуры воды в латвийских водоемах немножечко попозже. А пока вот такая небольшая ремарка. Действительно, наслаждайтесь выходными, потому что в понедельник уже обещают нам дожди на практически всей территории страны и местами возможны даже грозовые ливни. Максимальная температура от плюс 17 в Курзаме и плюс 27 на Крайнем Востоке. В течение следующей недели усилится также влияние антициклона, поэтому осадков будет мало и часто будет светить солнце. В конце недели возможно 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40.
2: СВХ плюс.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: с вами это уже недоступно больше ни для кого в плане мобильного телефона. Включая его в режим самолета. И полетели по эфиру. Так, что там? Вода какая? Можем ли мы искупаться? Хочется купаться, освежиться. Ну, температура воды в море в основном не превышает 18 градусов. Для кого-то это нормальная температура, кому-то холодно, но тем не менее где-то 16-18 на большей части побережья Латвии, свидетельствует информация, предоставленная Латвийским центром окружающей среды, геологии, метеорологии и самоуправлениями. Например, вчера на пляже Вентспилсе температура воды в море составляла лишь 13, в Лепе-Юрмале где-то 16, в Риге около 18. Температура воды в портах в пятницу утром, это уже сегодня, получается, замерили плюс 16-18. В Скултском порту и у Даугавгривского мола приблизительно 19, вот там потеплее. Вообще, в реках вода тоже остыла до 15-21. В крупнейших озерах и водохранилищах температура где-то 19-21. Самый высокий уровень воды и самая низкая температура в реках Курзама. Так, в Венте сегодня утром температура была плюс 17-18, а в Лелупе и Даугаве 20-21, потеплее. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в реках в ближайшие дни будет немного колебаться, а в Курзаме понизится. Ну и, конечно, прогнозировать температуру воды это очень сложно, тем не менее, пока достаточно приятная для того, чтобы искупнуться.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: рядом, ну, практически рядом, я смотрю прямо в глаза, ну, на фотографии, к сожалению. Но, тем не менее, зрительный контакт установлен с изображением Дэвида Бекхэма. Бывший капитан сборной Англии оказался, представляете, одним из главных финансовых победителей чемпионата мира 2026, вот, который недавно завершился. По оценкам аналитиков, благодаря рекламным контрактам, Бекхэм заработал около 19 миллионов фунтов, ну, где-то 25 миллионов долларов. Превышает даже гонорары Шакира. Она получила 20 миллионов, да, он 25. А Шакира выступала же на церемониях открытия и закрытия турнира. А Джастин Бибер заработал 16 миллионов, тоже меньше, чем Бекхэм. Исполнил песню в перерыве финального матча. О, работа мечты, да. Вышел, спел, он же даже не целиком эту песню исполнил, и 16 миллионов на счет получил. А Бекхэм уже 51 год. Вот, кстати, состояние его, а также его супруги, как мы знаем, Виктории Бекхэм, она и певица, и дизайнер, и вообще молодец, спортсменка, оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов. В общем, во время мирового первенства он сотрудничал со многими известными брендами, как вот из ресторанов быстрого питания, так и тут разные напитки, так и бренд одежды. И регулярно появлялся на матчах турнира, видимо, с булкой вот от этого ресторана, для того, чтобы, ну, контракт свой закрыть. Но, тем не менее, именно рекламные соглашения стали главным источником его доходов. Ну, понятно уже, по мячу он не бьет. По данным издания, заработок Бекхэма оказался на 10, ну, практически на 11 миллионов долларов выше суммы, которую сборная Англии получила за третье место на чемпионате мира. Такое сравнение наглядно показывает, насколько прибыльными могут быть коммерческие контракты для мировых спортивных звезд. Ну и тут небольшая ремарка. Игровую карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. За это время он успел выступить за Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Милан, ПСЖ и Лос-Анджелес Гэлакси. 6 раз выиграл чемпионат Англии, а также стал чемпионом Испании и Франции, победителем Лиги чемпионов. За национальную сборную Англии футболист провел 115 матчей. На протяжении 6 лет он носил капитанскую повязку. Ну и, конечно, еще раз уж мы напоминаем про Бекхэма, давайте и напомним, что победителем чемпионата мира 2026 года стала сборная, правильно, Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время. Бронзовые медали достались англичанам, разгромившим Францию со счетом 6-4 в матче за третье место.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
2: СВХ плюс.
1: Если отдыхать

11:46. Ну а сейчас у нас такая информация из области культуры. Хочу обратить ваше внимание, что уже с 19 июля в галерее Art Space, что на Йомас-86 в Юрмале, открыта международная выставка «Два берега, одно вдохновение» или «Two Shores, One Inspiration». Это международный проект платформы Art and Fashion Riga. Очень интересные работы. Там в экспозиции представлены работы, созданные во время международного пленэра в Будве, а также живописи и скульптуры художников как раз-таки Art and Fashion Riga платформы. Все произведения объединяет тема моря, путешествий и вдохновения, очень актуально, особенно летом. И особое место занимают авторские костюмы проекта «Художники и их музы», которые вместе с художественной фотографией создают единое творческое пространство. Этот проект задуман как ежегодный и в этом году символически соединяет берега Адриатического и Балтийского морей и открывает новую страницу международного художественного сотрудничества. И, кстати, сегодня после 13, где-то в 13:30, у меня в гостях будет удивительный человек, очень талантливый, это Алексей Наумов, человек, которого называют одним из самых ярких современных художников Латвии, профессор, бывший ректор Латвийской академии художеств, мастер как раз-таки пленэрной живописи. И работы Алексея Наумова находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Вот как раз-таки мы с Алексеем поговорим и на тему выставки, которую сейчас можно посмотреть и доступно «Два берега, одно вдохновение». Ну и вообще на тему того, как это писать картины, можно ли стать художником, как уверяют, в любом возрасте, что вдохновляет конкретно господина Наумова, ну и много всего любопытного. Так что если вы вдруг тоже человек творческий и есть у вас какие-то вопросы, вы можете их прислать к нам на номер 25452525. Я еще, конечно, об этом напомню. Ну, предположительно, время интервью там 13, после 13:20, 13:30. В общем, будем ожидать. 11:48. Всем прекрасной пятницы.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
1: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: 24 минуты. Скоро здесь, в студии радиостанции СВХ+, появится Елена Провоторова и свежий актуальный выпуск новостей. А я пока устроюсь такой кофе-брейк, кофейную паузу. И, кстати, сегодня, хоть и не очень люблю, выпью растворимый кофе, ну, потому что сегодня у него день рождения. 88 лет исполняется, появился, ну, кажется, что он появился и вообще существовал всегда, но, тем не менее, массовую популярность получил именно с 1938 года, когда одна очень известная компания, не будем называть ее, выпустила первую промышленную версию. И вот напиток появился благодаря просьбе правительства Бразилии придумать способ сохранить огромные запасы кофейных зерен. В общем, так и родилась технология, которая изменила кофейный рынок. Ну, главное удобство и отличие кофе, конечно, его не нужно заваривать, это очень удобно. Как же получается, настоящий кофе сначала варят, затем из него удаляют воду, и получается порошок или гранулки, которые достаточно просто залить горячей водой. Вот, так что пойду уважу. Ух ты, этот кофе. У меня в процессе рассказа о данной информации упал мобильный телефон. Это тоже, видимо, знак. Единственное, я хочу подытожить, что растворимый кофе действительно популярен по всему миру, и объем рынка оценивается примерно 80 миллиардов долларов в год. И спрос, конечно, продолжает расти, особенно популярен у нас в Европе, Азии, странах Латинской Америки. А главные производители такого кофе – Бразилия и Вьетнам.
1: Радио СВХ+.
2: Видишь над нами лазурное небо? Приклей на него рыжий огненный шар.

0: ЖСВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем прогнозируют в основном в центральных и восточных районах, на остальной территории страны без осадков. При слабом ветре воздух сегодня днем прогреется до 19-23 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Министр экономики Виктор Валанец подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading о строительстве в Латвии производства артиллерийских ракет полного цикла. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец Латпродукт и компании-оператора розничной сети Мэре, включен в 21-й пакет санкций Евросоюза, соответственно, санкции наложены и на сеть Мэре. Северный инвестиционный банк предоставил муниципальной компании Ригасатекс мой кредит в размере 15 миллионов евро на расширение электрификации ее троллейбусной сети. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр экономики Виктор Валанис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading о строительстве в Латвии производства артиллерийских ракет полного цикла от изготовления твердого ракетного топлива и снаряжения боеголовок взрывчатыми веществами до окончательной сборки и квалификационных испытаний. Общий объем инвестиций в проект составит от 70 до 90 миллионов евро. В настоящее время готовятся необходимые для создания предприятия документы, оцениваются возможные места размещения производства и совместно с госучреждениями продвигаются необходимые для реализации проекта процессы. Об этом сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития, которое подчеркивает, что это один из наиболее значительных новых проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец СИА «Латпродукт» и компании-оператор розничной сети Мэра, включен в 21-й пакет санкций Евросоюза. Этот пакет вступил в действие со вчерашнего дня. Об этом агентство «Лето» сообщили в службе финансовой разведки, добавив, что таким образом санкции распространяются также и на компанию «Латпродукты» и латвийский филиал Валиенте, управляющей сетью Мэре. Эти компании обязаны немедленно прекратить коммерческую деятельность в соответствии с санкционными ограничениями ЕС. Шнайдер был включен в санкционный список, поскольку оказывает материальную или финансовую поддержку действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отметили в службе финансовой разведки. Северный инвестиционный банк предоставил муниципальной компании Ригасатекс мой кредит в размере 15 миллионов евро на расширение электрификации ее троллейбусной сети. В настоящее время несколько троллейбусных маршрутов Риги проходят вне существующей контактной сети, используя дизельные двигатели. Новое финансирование позволит расширить сеть, полностью переведя движение на электричестве на более широкую территорию. Планируется модернизация тяговых подстанций, систем электроснабжения, а также реконструкция новой контактной сети и строительство линии электропередачи. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет приблизительно 20 миллионов евро. В связи с ремонтом трамвайных путей в Старой Риге с понедельника 27 июля будет перенесена остановка общественного транспорта Грецина и Куела у Каменного моста. Об этом сообщает предприятие Ригасатексме. Речь идет об остановке автобусов 22, 3 и 10, а также 9 и 27 троллейбусов. Указанные транспортные средства будут останавливаться на временной остановке Грецина и Куела, которая будет расположена на обочине дороги у здания номер 31 на набережной 11 ноября. Местоположение трамвайной остановки останется прежним. Во время ремонта трамваи будут останавливаться и на существующей остановке.

остановке Грециныеку и Ела. И последнее. В конце июля, начале августа в связи с техническими работами на некоторых улицах районов Агенсканс, Даугов, Грива, Зепниканс будут введены временные ограничения на парковку автомашин. Они будут действовать в будние дни с 9 до 17 часов. В это время запланированы работы по уборке и выравниванию улиц. Ограничения будут действовать с 27 июля на обеих сторонах улиц Лепьюс, Ветес и Берзупес, а с 3 августа ограничения будут действовать на обеих сторонах одного из участков улицы Эдуарда Смильдя. Рижская дума планирует проведение работ в кратчайшие сроки для минимизации неудобств для жителей. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Приветствую всех, дорогие слушатели. 12:08. 88 лет сегодня исполняется растворимому кофе, который вообще обожают и любят многие, а кто-то не любит. Вот недавно сказала, что уйду во время новостей на кофе-брейк и как раз-таки заварила себе кружечку или чашечку кофе. И вот пока я тут ходила по помещениям радиостанции, здесь вы мне в чат написали 25-45-25-25. Вот Сергей пишет, что он терпеть не может растворимый кофе. Это не кофе никакой совершенно. А Елена, наоборот, говорит, что мне очень нравится кофеек, именно растворимый с молочком. И здесь даже прислала фотографию. Сергей, наш постоянный радиослушатель, прислал картинки. Вот здесь котик такой, у него кружечка с сердечком. Кофе помогает улучшить память и продлевает жизнь. С этим я соглашусь, конечно, Сережа. Запах кофе – это аромат, который делает утро добрее, а мир уютнее. Он пробуждает душу и согревает сердце. Это очень-очень красиво. Это нам большой привет и теплые пожелания от бригады «Вечного солнца». Привет, ребят! И вот я сейчас тоже растворимый кофе пью. Это кто нам написал? Это написала Ирина, Ириночка. В общем так, а кто уже собрался не на кофе-брейк, а на что-то более такое основательное, отобедать я вам желаю, конечно же, приятного аппетита.
0: СВХ+.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа в Вондерсала. На сцене Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: СВХ плюс.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 часов и 17 минут на календаре 24 июля. Тут листаю, или как сейчас в это модное слово, скроллю ленту соцсетей. И тут многие уверяют, что сегодняшний день, 24 июля 2026 года, один из самых удачных дней лета. И, кстати, это не просто они там придумали, а астрологическая интерпретация, можно сказать. Потому что, смотрите, сегодня я всех поздравляю, кто зависит от этого самого ретроградного Меркурия, то все, уходит, он выходит из своего Меркурия, выходит из ретроградного движения. Слава тебе, Господи. Как... Считается, что после этого становится легче договариваться, как он вот покинул этот ретроград. Подписывать документы тоже сейчас очень хорошо, покупать технику, начинать новые проекты и путешествовать. Также растущая Луна в данный момент, это символически ассоциируется с ростом, развитием и началом новых дел. И еще, смотрите, некоторые нумерологи также отмечают, что дата 24.07.2026 в сумме дает число 5, которое... Уже они, вот эти нумерологи, связывают с переменами, удачными возможностями и движениями исключительно вперед. Ну, если все это подытожить и сказать проще, то сегодня особенно хорошо, 24 июля 2026 года, начинать новые проекты, просить о повышении или вести переговоры, знакомиться и назначать свидания, совершать важные покупки, загадывать желания и строить планы на вторую половину года.

0: СВХ+, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ+, твоя броня. 12:25. Время такое обеденное или околообеденное. Приятного аппетита, кто отправился перекусить или более плотно покушать. Ну и новость тоже такая гастрономическая, интересная. Как вам десерт с муравьями? Я бы даже, ну, близко не подошла к нему, но есть те гурманы, кому это очень даже вкусно. И вот владелец ресторана, который располагается в Сеуле, в Южной Корее, называется он Ивет, вполне может вообще сесть даже в тюрьму на целый год. Все из-за необычного десерта, представляете? Это заведение вообще не какое-нибудь, а отмечено даже двумя звездами Мишлен. Посетителям там подавали сорбет с сушеными черными муравьями. Этот ингредиент якобы придавал лакомству изысканную кислинку. После того, как упоминания о десерте начали появляться в социальных сетях, ну, выглядит действительно очень так интересно, аутентично, а в отношении данного заведения Эвет началось расследование. Почему же? Ну, потому что по законам страны в пищу можно использовать лишь некоторые виды насекомых, включая, например, кузнечиков, мучных червей и куколок шелкопряда. Муравьи в этот список не входят, а потому их добавление в блюдо считается нарушением. По версии обвинения, сушеных муравьев импортировали из США и Таиланда и подавали в десертах около 4 лет. Впрочем, теперь необычному сорбету пришел конец. Но, с другой стороны, если люди приобретают, если им вкусно, если это не опасно для здоровья, почему бы и не полакомиться этими черными муравьями? Вот. Так что, если вдруг у вас на пикнике заполз какой-то муравей на ваш шашлык, вот, скажите, что это не антисанитария, а это, наоборот, даже очень для гурманов. Потому что в ресторане в Южной Корее, в Сеуле, даже 2 звезды Мишлен получили. Но не буду тут развивать тему про мух и другую живность, которая, я думаю, что не вызывает особого позитивного настроя и явно неприятного аппетита. Так что давайте насекомых оставим тем, кто действительно их любит. Там в Таиланде, да, там всякие вот эти вот сушеные кузнечики и таракашки, их там потребляют вполне себе. Да и у нас уже на полках некоторых магазинов можно такое приобрести. Главное, чтобы человеку нравилось, безусловно. 12:28. Ну а мы движемся вперед. Причем давайте потанцуем диско. Малиновая.
2: Малиновая диско под ярким солнцем. СВХ+.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто

0: 12.34 о погоде, тем более приятно это читать. После нескольких прохладных дней в Латвии снова начнет теплеть. Уже в это воскресенье температура воздуха во многих районах поднимется до плюс 26. К концу следующей недели, если прогнозы оправдаются, столбики термометров местами могут приблизиться к отметке в плюс 30. Так что те люди, кто плохо переносит жаркую погоду, наверное, не очень рады. Тем не менее, на ближайшее будущее суббота завтра пройдет без резких погодных перемен. Утром и днем ожидается облачность, которая постепенно станет плотнее с запада. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха предстоящей ночью 8-14. Также предупреждают, что утром, особенно на востоке страны, туман. Завтра днем температура плюс 18-23, ветер слабый. Самым теплым днем недели обещает стать воскресенье. Синоптики прогнозируют ночью плюс 12-17. Завтра, даже послезавтра, да, воскресенье днем плюс 23-26. Но исключение Курзама, там всегда прохладнее, плюс 19-22. В понедельник на будущей неделе погода вновь станет менее стабильной. Осадки ожидаются на большей части территории Латвии. Местами прогнозируются сильные ливни и грозы. При этом температурный фон окажется очень неоднородным. Если в некоторых районах Курзамы воздух прогреется лишь до плюс 17, то на крайнем востоке страны, возможно, уже плюс 27. После прохождения циклона, по прогнозам синоптиков, влияние антициклона снова усилится. Благодаря этому дождей станет меньше. У меня обычно анти всегда с каким-то знаком минус. Здесь наоборот, антициклон нам как бы поспособствует, что будет более солнечная погода. Если текущие прогнозы сохранятся, то к концу следующей недели в отдельных районах Латвии температура может приблизиться к плюс 30. При этом в странах Центральной Европы жара, по оценкам синоптиков, способна превысить плюс 40 градусов. Это если вы собираетесь в ближайшее время вылетать за пределы нашей страны. 24 июля на календаре. Лето, лето, прекрасное время года. И также это сезон, сезон свадеб. Поэтому прямо сейчас место здесь я уступаю не кому-нибудь, а тамаде.
1: СВХ+.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: Плюс.

0: 12:44. Всем привет, кто к нам присоединился. Моя тезка Полина вот написала здесь нам в WhatsApp очень смешное сообщение. Полина, спасибо, столько дней слышу песню «Малиновая киска». Думаю, что за бред, услышала наконец вас не киска, а диско. Теперь все встало на места. Да, ну хотя, знаете, Рева мог бы спеть про «Малиновую киску», но, наверное, это в вечернем эфире надо было бы играть. Нет, «Малиновая диско». «Малиновая диско». Так, сообщение также от Дмитрия. Недавно тоже говорили о том, что наказали один ресторан за то, что подает сорбет с муравьями. Так вот, насекомые в пищу, знак вопроса, хорошо, пусть будут, но на полках в магазинах, а не в столовых, нежданчиком. Вспомнился студенческий анекдот. Студент выловил таракана из супа, положил обратно. О, сегодня с мясом. Ну да, для нас, может быть, таракашки и всякие букашки это считаются такими странноватыми и даже пугающими, но тем не менее во многих странах это съедобный продукт. Естественно, там в пищу используют не домашних этих рыжих тараканов, а специально выращивают съедобные виды. И они очень полезны, содержат около 60-70% белка в пересчете на сухую массу. Поэтому ученые рассматривают насекомых как один из возможных источников пищи будущего. Мировой лидер потребления тараканов – это Китай. Там на специальных фермах выращивают миллиарды тараканов в год. Часть идет в традиционную медицину, часть – в корм животным, а некоторые виды используют в кулинарии. Есть рестораны, где можно попробовать жареных тараканов с чесноком и острым перцем. Кто был в Таиланде, того вообще не удивишь, потому что на уличных рынках рядом с кузнечиками и сверчками иногда продают жареных тараканов. Их обжаривают во фритюре и щедро посыпают специями. В Мексике более популярны кузнечики, чапулинес называются они, но в некоторых регионах Мексики готовят также и крупных лесных тараканов, их там дичь тараканья, вылавливают, охота на таракана. Ну и также некоторые страны Африки употребляют в пищу, особенно в сельской местности, так что еще раз всем приятного аппетита. С ума мы сошли, в голове иллюстрации.
1: Как мы полетим, мне нужно... СВХ+. Мы снова танцуем.

0: радиослушателям за чудесное настроение. Вы меня так тут веселите. У нас даже получается какой-то неспланированный интерактив. Многие в песне, в названии Саши Ревы «Малиновая диско», оказывается, слышали совершенно разные вещи. Кто-то слышал «Малиновая киска», а вот Юлечка написала, что «Малиновая диско» – знак вопроса. Я всегда слышу, но, Юль, я, наверное, не буду. Ну, в общем, «Женская грудь», если бы была диско и так далее. Да, рифма. Слышит это Юля. Вот, также Андрей написал, что он слышит «Малиновая миска». Ну, ладно, хорошо, спасибо большое. И еще одна тема, которая у нас так получилась развитие в рамках этого часа, про то, что во многих странах едят насекомых, разных там таракашек, букашек, кузнечиков. И вот вы тоже тут мне пишете, Валерия, например, да, Китай вообще удивляют, у них и жаб в земле выращивают, закапывают головастиков, и потом откапывают жаб, и потом их едят. Ну что, тут жабы, а лягушки как же французские, все это, да, в разных странах разные вкусы. Вкусовые предпочтения. Евгений написал тоже смешно. Привет. Но мы же червяков едим в малине и клубнике. Спасибо, Жень. Я вчера тоже с таким удовольствием лопала этот зеленый горошек. И как-то было уже сумерки, да. Я особо не рассматривала, что. Но он вкусный, хрустит и все. Потом как посмотрела, оказывается, сколько там, говорят, белка много в этих насекомых. Ну, вот с этим у меня все в порядке после поедания этого зеленого гороха. Много там червячков было. Ну, ладно. 12 часов и 56 минут. У нас впереди новый час. Он будет достаточно насыщенным. Во-первых, я хочу напомнить, что у нас ожидается гость. И даже гости. Будет у нас в гостях очень замечательный человек, которого называют одним из самых ярких современных художников Латвии, Алексей Евгеньевич Наумов. И мы поговорим, конечно же, об искусстве, а также о международной выставке «Два берега, одно вдохновение», которая открылась уже в Юрмале и объединила художников стран Балтийского и Адриатического морей. А также у нас придет и основатель проекта, о котором мы говорили, сейчас правильно скажу название, основатель проекта Art and Fashion Riga, арт-платформа, Елена Михайлова, тоже вот ожидаем здесь появления. И в начале часа я хотела бы определить еще одного финалиста, потому что сегодня мы разыграем два пригласительных билета на мероприятие 28 июля в зале Дзинтери, The Beatles Legend, The Beatbox. Вот такие вот у нас планы на будущее. Оставайтесь с нами. 25-45-25-25. Напоминаю, наш контактный номер.
1: СВХ+.

0: 3 градусов. Венспилс Лепая сегодня 19, Даугавпилс Резекне до 21, в Риге сегодня облачно с прояснениями и до 21 градуса. Возможен кратковременный дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Кризис на латвийско-белорусской границе не только гибридная операция, это и организованная преступность, говорит президент. На ремонт дорог в Талсинском крае нужен миллион. Британские миллионеры попросили повысить им налоги. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма контроля на латвийско-белорусской границе, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ситуация на границе обострилась. Для ее решения необходимо немного выйти за рамки стандартной политики, которая проводилась в последние месяцы. Ни забор, ни техническое наблюдение мало что решают, если нет группы быстрого реагирования, сказал президент. Происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию. Организованную Белоруссию, это связано также с организованной преступностью, заявил президент. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Евроньюз, что за ростом числа нелегалов на границе с Белоруссией стоит окружение Путина. Задача Кремля – отвлечь внимание общества от военного проигрыша в Украине. Нас проверяют. Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей, заявил премьер. Он также рассказал, что большинство задержанных на границе нелегалов имеют криминальное прошлое. Акция против Риги совпала с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает латвийский премьер. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае не будет объявлена, а на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро. Такое решение приняли депутаты комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений, парламентский секретарь Министерства смарт-управления и регионального развития Айнар Межулис рассказал, что бюро по надзору за закупками разъяснило, что в сложившейся в Талсинском крае ситуации закупки на ремонты дорог можно проводить путем переговоров. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ. Создание контента на языках национальных меньшинств – это уже не обязанность, а выбор редакции. При этом создавать этот контент рекомендуется на языках национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. На самодостаточном русском языке контент можно будет создавать только при чрезвычайных ситуациях или для опровержения опасной для общества дезинформации. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции установила 5-дневный срок для подачи предложений к поправкам к закону об иммиграции, который президент Эдгар Ринкевич передал на повторное рассмотрение. Возражения возникли в частности из-за разрешения получать временный вид на жительство на 5 лет за инвестиции 150 тысяч в специальный фонд и 10 тысяч в государственный бюджет. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что такой механизм следует сохранить. Президент

полагает, что главное в этом вопросе – безопасность страны. Более 120 богатых британцев подписали обращение, адресованное новому премьеру Энди Бернему, в котором предлагают ввести 2% налог на состояние, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов. «Мы можем себе это позволить. Речь идет не о повышении налогов для тех, кто каждый день ходит на работу ради своего дохода, а о самых богатых людях, чьи доходы складываются из принадлежащих им капиталов. Мы любим свою страну и хотим, чтобы она процветала, но для этого нужны инвестиции, а один из главных неиспользованных источников находится у нас в виде богатства, которое не облагается налогом». Авторы обращения утверждают, что предлагаемый ими налог приведет к созданию более справедливого общества и децентрализации богатства и власти, сосредоточенных в руках богатейших людей Англии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслаба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: 29 августа на сцене концертного зала «Дзы» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: центре. Билеты в кассах Билеты сервис. Музыка для всех.
1: Я надену два крыла и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: 13 часов и 12 минут. Радиостанция «Суха плюс». И я обожаю, когда к нам приходят гости, тем более такие. Итак, вот кто к нам присоединился к прямой трансляции, уже видит, что я не одна. Впрочем, я уже и анонсировала. Итак, Елена Михайлова, основатель проекта Art and Fashion Riga. Правильно, Елена? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Все это будет приурочено к тому, что в Юрмале уже сейчас, в данный момент, вы приглашаетесь на выставку. Вход бесплатный. Международная выставка «Два берега до вдохновения». Вот об этом мы поговорим более детально. Но прежде я также хотела бы представить человека с волнением и с восхищением. Человек, которого называют одним из самых ярких современных художников Латвии. Это Алексей Евгеньевич Наумов.
2: Михайлович.
1: Как это Михайлович?
2: Алексей Михайлович.
1: А почему? Кто мне написал?
2: Кто написал?
1: Евгеньевич?
2: Да, да. Алексей Михайлович.
1: Быстро, быстро вообще.
2: Папа Михаил, да.
1: Извините, пожалуйста, да. Ну, вот видите, до эфира.
2: Добрый день,
1: здравствуйте.
2: Да.
1: До эфира мы тут еще повеселились на тему гостей, которые приходят к нам в студию. И я сразу извинилась, если вопросы будут глупыми или какими-то такими. Мы еще посмеялись, что, ну, будем тогда весело отвечать. Так, что ж, итак, Елена, давайте сейчас принесемся в Юрмалу. Я так понимаю, что уже с 19 июля можно посетить выставку «Два берега, одно вдохновение». Два берега – это Адриатическое море и наше море. Расскажите, как вообще возникла идея этого проекта, этой выставки?
3: Да, всех ждем с 19 числа уже. Уже прошли бесплатные мастер-классы, которые делают наши художники проекта для поддержания и проекта, и интереса к искусству. И идея родилась очень просто. В нашем проекте есть художник, который проживает в Черногории, и предложил объединить тем самым усилия художников по изображению данного пространства Черногории, потому что очень ярко и красиво, тем более, что у нас есть художники, которые также ярко пишут, и они были приглашены, вот, например, Алексей в том числе. И выставка получилась очень яркая, очень насыщенная, много работ сделали, прям вот работали, не покладая рук, в день... Почти каждый день по две работы. И можно
1: здесь
3: сегодня...
1: список художников действительно очень такой большой и обширный. Здесь
3: ну, поехало много... только двое, а остальных художников мы представили как изображающие Балтийское море. Ну, для того, чтобы произошло объединение, это на самом деле.
1: Но это были пленэры, да, я так понимаю?
3: Да, это были выезды прямо на саму природу. И искали, где остановиться, искали, что... удивительного, восхитительного или наоборот, что можно просто изобразить характерного для данного места. И, ну, вот что у нас и получилось, приходите. Но в этой галерее ЙОМАС 86, которая находится, в ней большие окна. И проходящие люди как раз по пути к морю, к концертному залу «Дзентарь», останавливаются, машут мне в окно.
1: И хотят зайти.
3: И кричат «Монтенегро!» «Монтенегро!» Потому что Алексей и Дзинтерс изобразили так, что ну вот они мне прям бьются в окна, да, что и заходят, и говорят, это же Котор, это же Будва, это же... Ну, в общем, это прямо очень интересно и приятно.
1: Алексей Михайлович, вы как раз-таки мастер пленарной живописи. Скажите, вот мне всегда не покидает такой вопрос. Сейчас, когда вы приехали, пошел дождь, вот, например, художник за работой, вдруг меняются погодные обстоятельства. Или, скажем, изобразить закат, это же тоже буквально какое-то определенное время. Как вот так удается все это?
2: Ну, во-первых, для меня была большая такая радость и удивление. Во-первых, природа, во-вторых, тоже люди. Еще то, что там эйро было, конечно, тоже было очень удобно, в принципе, да. Насчет закатов, да, там как раз получилось, там было одно такое место, куда мы нашли. И довольно высоко в горах, и видно, ну, Будва, и ну, горы, и все там остальное, и был закат. Я написал там две работы. И когда писал первую, было трудно, потому что все менялось очень быстро.
1: Да.
2: Моментально. Потом во второй раз я посчитал, сколько мне надо за работу времени. Где-то было 50 минут. Потом мы приехали немножко раньше. Я написал одну работу. Потом, когда уже начинал, я понял, когда этот закат появится, что мне надо. И начал писать второй. И, конечно, в конце уже все изменилось, но я все успел сделать. И я еще пишу флуоресцентными красками. И вот здесь в Юрмаль на выставке мне было интересно. Я знал, что цвета могут светиться, но здесь через какой-то там ультрафиолетовый свет, и даже не знаю, как он называется, это закат, ко мне подошел человек и спрашивал, как вы так получилось? Я говорю, да я сам не знаю, я писал, а теперь он светится. Но это такое есть, это можно использовать. Ну, на простом свете он будет тоже закатом, а там он светится.
1: Удивительно. Я сейчас вот, надеюсь, правильно произнесу, что вы часто пишете картины а-ля прима, так называют?
2: А-ля прима.
1: А-ля прима, да. Это за один сеанс.
2: Ну, этот я пишу все на месте.
1: Да.
2: И долго могу выбирать, долго могу ехать, может быть, это все близко. Но оканчиваю на месте, и потом я не трогаю ничего. То есть эта работа готова.
1: То есть сам процесс написания картины, он лимитирован по времени, но подготовка к этому
2: зависимости может быть. Формат я люблю большие. Допустим, некоторые могут быть 3 метра даже. Там, ну, конечно, это логистика должна быть. Все это нужно придумать. И потом, как заяц, бегаешь слева направо, большой кисточкой пишешь, потом маленьким краем можно писать тоже, и пытаюсь схватить. Но это как такое, как перформанс фактически такое, то есть с результатом. Ну, иногда, допустим, ты не знаешь, что у тебя получится. Иногда говорят, ну, что ты, представь, знаешь, что... Я говорю, не знаю, это как пойдет. И тогда сам смотришь, выбираешь, как закончить работу.
1: А вы сейчас сказали, что вам нравятся крупногабаритные полотна и форматы. Скажите, пожалуйста, вот к Елене я сейчас хочу обратиться. На выставке, которую сейчас можно посетить, сколько вообще работ представлено и какие они?
3: Представлено работ 12. Почти все работы метр на метр, угу. Ну, потому что мы шли к тому, что большая работа, она и смотрится, и ее, конечно, сложнее перевозить, и для этого нужен специальный груз, ну, специального размера. Но, конечно, когда работа большая и сочная, и передает как-то больше природу и образ, и вообще весь мир, и это, ну, мне кажется, прям здорово.
1: Я так понимаю, Алексей Михайлович, вас очень впечатлила Будва. Какие еще места на карте мира вы бы отдельно для себя отметили?
2: Отдельно от Монтенегро или вообще?
1: Вообще в мире.
2: Нет, Монтенегро был Котор, очень интересный. Uh-huh. Там это и башня, она такая была серая, но она так, свет так светил, она стала у меня розовая совсем. И жарко было, но потом... Где мы еще были в горах?
3: Святый Стефан.
2: Это там такой остров, который раньше был гостиничный таким центром. Сейчас, по-моему, он закрыт, но очень красивый остров такой. Ну и сверху как раз мы подъехали, там было кафе, люди очень открытые, попросили, можно ли писать. Те сказали «да», и так мы написали. То есть, ну, формат метр на метр было хорошо. У меня был с собой, так, то есть формат и холст. Но там были такие книжные магазины, называются «Книжара». Mm-hmm. И там можно было купить холсты и краски акриловые, которые по цене были очень приличные, нормальные цены были. Но тогда как раз использовали уже на месте, которые и тогда... писали. Но в день где-то, да, около 2 работ можно было написать. Ну, быстро сохло. Иногда на холст надо было просто воды поливать, чтобы не высыхала вся краска, поскольку акрил на воде, и все. Ну, и, конечно, прекрасное море, соленое, можно лежать и даже ничего не делать на спине. Так что это очень было интересно.
3: Ну, 38 градусов.
2: Ну, и это так,
3: Алексей,
2: жарковато.
3: Пару раз так было, когда он стоял в тени, и вроде как еще как-то мог работать, и потом солнце быстро
2: Ну, менялось, оно ходило.
3: Осеняет все, и отойти невозможно. И последние полчаса, минут 40 на палящем солнце. Вот,
2: ну, хорошо, шляпа у меня была. Да, мне дали шляпу, это тоже радовало.
1: Ну, у вас был такой, да, настоящий образ. Кстати, сейчас вот ни для кого не секрет, что открываются много разных студий живописи и так далее, где люди уже в возрасте, ну, вот там 40, 50 и так далее, плюс пытаются себя раскрыть. Вот ваше отношение как человека с таким внушительным опытом, у которого было огромное количество учеников. А скажите, можно ли реально научиться человеку, уже не молодому, писать картины? И надо ли?
2: Писать картины, вы правильно говорите, не рисовать, писать, это радует. Конечно, потому что у искусства возраста нет. Можно и начинать, даже можно поступать в академию, там нет ограничения возраста. Но сейчас у меня практика у текстиля, первый и третий курс, так что мы писали в Дуболты, там, поскольку от дождя можно спрятаться, потом и у меня тоже в Юрмале, тоже в Пумпоре вчера как раз писали. Если человек хочет писать, нужно это делать. Просто. Это не важно даже, что получится, но главное процесс тоже, чтобы нам это кому нравилось. Но где-то, когда было там такие воркшопы в углу музея для банка одного, и тогда там были люди, которые пришли и первый раз кисточку в руки брали. Ну, была такая дама, и муж там был рядом, и муж хотел стоять, он говорит, нет, ты погуляй куда-нибудь. Я говорю, ну, когда, с чего начнем? Он говорит, я никогда ничего не делал. Я говорю, ну, хорошо, какое небо? Небо синее. Ну, говорю, пишем, берем кисточки. Море какое? Какое хотите море? Я говорю, ну, вначале, говорит, Балтийское. Говорит, нет, давайте Средиземное. Я говорю, ну, тогда помешаем Средиземное море. Какое оно? Тиркизовое. Потом
1: Тиркизовое,
2: песок.
1: Простите, мне Тиркизовое, как человеку, у кого все голубое и синее. Это,
2: ну, сине-зеленое, но это изумрудное.
1: Да.
2: Ну, туркваз, ну да, по французского языка.
1: Да, вау, как красиво.
2: И тогда взяла песок и начала каким-то коричневым немножко. Я говорю, ну, песок же, говорю, светлый, желтый, так он блестит. Как раз были эти флуоресцентные краски. Я говорю, смешаем розовую с желтым и белого добавим. Смешал, говорит, получается. Пришел муж, он говорит, ты это не делала.
1: Даже не поверил, что это она?
2: Не поверил. Я говорю, ну, я не прикасался здесь, народ стоит, снимает. Вот, и... Он говорит, ну, тогда теперь будешь живописью заниматься. Я тебе краски куплю, мольберт куплю, все, только
1: какой
2: занимай.
1: Хороший муж.
2: То есть, как-то, то есть, вы говорите так, то есть, можно просто начать и, может быть, понравится. Ну, конечно, надо потом и делать, и писать, то есть, это не так, как хобби, если было бы. А можно и как хобби. Ну, раньше же, как в Англии, как, допустим, девочки в школе могли все писать, и мальчики тоже акварелью. Ну, то есть это было, ну, как, не знаю, как математика тоже. Прошли, научились, понравилось делать, не понравилось что-то другое.
1: Ну, в детстве обычно, как правило, отдают.
2: Это очень хорошо.
1: Да, и развивают очень хорошо. Я тоже помню, когда была маленькая, ходила в текстиль, у меня преподаватель была Айя Яновна, там что-то так, но самое интересное...
2: Не Бауманы?
1: Да, да.
2: Ну, это же прекрасная художница была, очень.
1: Да, да. Вот, я помню, что мы так интересно работали, то есть как-то очерчивали непосредственно силуэт, по-моему, тушью, или да, потом мы рисовали, писали...
2: Может быть, рисовали.
1: Потом мы покрывали парафином.
2: Да, ну это...
1: Так интересно было. Потом мы как-то, когда он застывал, немножко там жамкали все это, покрывали краской, и очень долго, вот у меня до сих пор в памяти детства вот этот запах, когда мы разглаживали через газетку, чтобы этот парафин оттуда испарился.
2: Это называется батика.
1: Это уже батика,
2: да? Да, это уже батика пошла.
1: Наконец-то, да. Вот, ну было очень интересно, конечно. Вот. Кстати, тоже есть вопрос от радиослушателя, он тоже может быть с юмором, он пишет, что его педагог, вот у кого он изучал рисование, для того, чтобы краска не застывала, добавлял пиво. Такая есть секрет?
2: Пиво?
1: Пиво в краску.
2: Ну, можно, все что угодно можно добавлять. Допустим, при морозе я писал в Стамерене, там, где жил Лампедуза, сейчас там как раз выставка, посвященная Италии. Замерзает краска акрила, она на водяной основе. Но это я писал, добавлял алкоголя, ну, чтобы не замерзал.
1: То есть все-таки было... можно добавлять?
2: Ну, конечно. И потом при 19 градусах оказалось, что все равно замерзает. Но тогда я взял просто алкоголь и писал как акварелью. Проходили люди, говорят, чем вы пишете? Я говорю, акрилом. Говорят, это не может быть, потому что замерзает, ну, 19 градусов. Он понюхали, да, все-таки. Я говорю, а как? Я говорю, ну, вот так, просто как водой пишем. Только когда приносишь, нужно положить ее горизонтально, потому что так все стечет, чтобы снег не, в снег не превратился. Так бывало. В один раз писал я, копился тоже, и вышел за поменять воду, пошел дождь, и все, что написал, смылось.
1: Ну вот это удивительно. Я тоже недавно буквально была в Таллине, и там много художников, кто демонстрирует свои работы на улице, да,
2: там
1: и можно их
2: активны,
1: приобрести.
2: Молодцы, да, да.
1: И причем это же тоже время занимает для того, чтобы их всех развесить, и потом,
2: конечно,
1: а погодные условия у нас меняются стремительно.
2: Меняются, да, да.
1: И как потом их все, вот есть ли лайфхак, сейчас модное слово, чтобы их все накрыть, быстро убрать, чтобы не попортились?
2: Ну, в Таллине они молодцы, у них, допустим, есть такие живописные выставки, которые, может, у нас уже нет. А там даже есть в Союзе художников живописные секции отдельные. Но это очень, очень радует. И они, сейчас была одна выставка в Перну, где были эстонские художники, там итальянские. Ну и меня тоже пригласили. Была интересная выставка.
1: Кстати, вы упомянули Италию, и мы знаем, что ваши работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Расскажите, вот если брать географию ваших работ, в скольких точках Европы и земного шара они находятся?
2: Ну, много нету. В Австралии не был, в Южной Америке, в Антарктиде не был. Так что в основном Европа...
1: Время еще есть?
2: Все?
1: Время еще есть.
2: Ну, время есть, правильно, да. Там пингвины, там тоже было бы интересно.
1: Да. Мы сейчас уйдем на непродолжительную паузу рекламную, после чего продолжим нашу беседу. Не переключайтесь.
4: Небо все так же высоко. Это нам время.
0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Часов и 31 минута, а мы продолжаем нашу беседу. Я хочу напомнить, что в середине июля, 19 числа, открылась международная выставка «Два берега, одно вдохновение» в галерее Art Space на Айомас 86 в центре Юрмалы. Вы туда приглашаетесь. И как раз-таки вот у меня в гостях Елена Михайлова, основатель проекта Art and Fashion на Riga Art Platform, и Алексей Михайлович Наумов, замечательный художник. Здравствуйте еще раз. Может быть, кто-то к нам присоединился. Мы говорим о живописи. Вот тут Дмитрий спрашивает. Метод Айвазовского востребован в современной живописи. Подходишь к картине, ничего не понятно. Набор мазков. Отходишь, и картина проявляется. Какая-то магия.
2: Ну, это везде нужно на полторы диагонали отойти, и тогда магия появится. То есть, я говорю, на полтора диагонали отойти, тогда магия появится. Это, конечно, нормально вблизи, как у Моне или Айвазовски, любой, то есть это вблизи смотреть тоже можно, интересно, он будет как абстрактный, отойдешь и можно что-то узнать.
1: Что вообще вы можете сказать по поводу вот не то что абстрактного, а современного искусства, в частности, в Латвии?
2: Ну, Латвия, как говорится, ничем не отличается от того, что происходит или в Европе, или в мире. То есть это идет, тенденции все появляются. Просто это ниши очень разные. Может быть, инсталляция, может быть, живопись, там, графика, текстиль или какие-то другие даже перформансы могут быть. Это все нормально. Это так, просто нужно молодому человеку, который, может, не молодой, выбрать, что у него лучше получается, но нужно делать профессионально. То есть не только, допустим, или перформанс, который вот я хочу сделать, и все это тоже нужно делать качественно.
1: Ну да, иногда бывает вот современного, назовем его так, молодого художника, может, и не понимают, вот как распознать даже вот родителю, стоит ли, ну, как правильно сформулировать вопрос, поверить своего ребенка и действительно сказать ему, что это ты тут рисуешь такое несуразное, как его отправить в нужные руки.
2: Главное поверить и главное краски дать, если это живопись, и пусть делает сам. Это как маленькому ребенку, ничего не надо учить. У него все есть от Бога сверху, и все. То есть Миро, этот Хуан Миро, который известный испанский художник и французский, к нему пришел галерист, и он сказал, он говорит, ну что ты тут делаешь? У меня дочка лучше может сделать. Он говорит, да, говорит, ты прав, понимаешь, ей все идет сверху, она все берет, а мне еще учиться надо.
1: Очень хорошо.
2: Можно тоже так сказать.
1: Так, Елена, я, насколько понимаю, в галерее Art Space на Айомас 86 там можно будет лицезреть не только очень красивые картины, но и особое место на выставке занимают авторские костюмы международного проекта «Художники и их музы». Правильно ли это? И если да, то расскажите подробнее, пожалуйста.
3: Ну, так это проект наш так и образовался. Художники представили своих муз, рисовали что-то на кожаном холсте. Мы сделали из этого платья минималистические. И получилось, что картина на модели или в раме в образе платья, в образе девушки, музы, в общем, существует. И в проекте на сегодняшний день 72 художника, то есть 72, даже некоторые по два платья сделали. И из 14 стран.
1: Ничего себе!
3: И некоторые платья можно увидеть на выставке, в том числе платье Алексея, например. На открытии были у нас модели, наши девушки, которые в
1: как
3: них
1: интересно
3: там выхаживали, да. А так они в рамах, в общем, представлены для. И опыт показал, что насколько изначально мы как-то думали, ну не планировали, но думали, что платье можно продать, носить. Но вот опыт показывает, что люди с удовольствием их рассматривают. Вот на показах в рамах, а приобрести как-то не стараются. Потому что одно дело, конечно, искусство, другое дело бытовая твоя жизнь, одежда. И у нас есть план делать принты. Это уже как бы вот как раз для тех, кому можно было бы что-то. Но пока это искусство, это те же картины, сошедшие вот на женский образ.
1: Очень интересно. А вот дальнейшая судьба, картина и, как вы сказали, вот платьев этой выставки. Вы еще планируете еще где-то их демонстрировать? Или можно будет приобрести их?
3: У нас постоянно какие-то показы, да, вот в августе будут представлены арт-платья в Китайском культурном центре на их открытии выставки. В ноябре Улиты Берес на международном фестивале балета что-то там тоже представим. Приобрести их можно всегда, но у них немалые цены. Это цена картины.
1: Произведение искусства, конечно. Цена картины, причем конечно, единичный конечно. Экземпляр такого уже второго точно не будет.
3: Точно не будет.
1: Алексей Михайлович, скажите, вот у художника есть муза. Вот мне всегда задавался вопрос, а если это женщина-художник, у нее есть муз, но если муза нет, то чем ей вдохновляться?
2: Я думаю, художница тоже будет муза, почему бы и нет.
1: Тоже муза.
2: Про музу это так, когда спрашивают, как вот муза... Профессиональному художнику нужно найти время, чтобы написать. Если есть время, тогда напишет. То есть это уже муза уже в голове, и то тебя это от чего-то впечатляешься, или от цвета, или от заката, или от красок, или то есть это нужно иметь желание писать. И тогда все будет хорошо.
1: Безусловно, есть отличия, когда пишется картина в мастерской или вот пленэр. Такое слово мне оно очень нравится. Скажите, вы лично где себя не то что лучше чувствуете, а что вам вот больше по душе? Или не различаете вообще?
2: В принципе, я живописец, конечно. Это где-то сколько там уже, пару лет назад было другое медиа. Это была мультипликационная анимация. Mm-hmm. То есть было, которое получила тоже Лейлу Кристопу. Три Кристопа получила. То есть это было... пригласили, и я делал, рисовал все образы, все фоны, и все. То есть там у меня тоже была Италия, там был Бурано остров, это государство, где у людей вроде бы не было сердца, да, и было запрещено сердце. То есть и... Тогда потом, когда принцессе кто-то подарил сердце, вроде бы какое-то пьеро, тогда, чтобы отец был довольно-таки умный, он решил, что нужно всем купить сердце. И была покупка сердца. Там золотое стоило все, надо было отдавать все, серебряное не все, там что-то. Но и потом оказалось, когда этот, который бы хотел быть королем, он не стал королем, но оказалось, у людей есть сердце. И они узнали, что это сердце у них есть. Это было такое. Но это был мультфильм. Потом еще я впечатлился, конечно, от Аниты, супруги моей Пайглы. Она втянула меня в иллюстрацию книжную детскую. Сейчас есть одна книжка «Пектес Пиленс» Рунгуса, «Пятый утенок» про природу. Она открывается так в три раза даже. И одна книжка «Аспазия» для детей. Там весь вся ее жизнь, как она начинала, как Раниса помогала писать все остальное. То есть, если ее не было, может быть, он не написал бы.
1: Да, передавайте большой привет вашей супруге. Спасибо ей огромное.
2: Мне тоже скажу. Да, то есть я ей скажу обязательно.
1: Да. Ну и сейчас вот в завершение нашей беседы давайте еще раз напомним, куда можно прийти на выставку. Вот, и, конечно же, может, спросим о ваших дальнейших планах. Вот выставка. Сейчас вы сказали, что иллюстрации. Дальше куда, что, какие-то международные... Постоянно что-то ж происходит.
2: Что-то происходит.
1: Ученики сказал, и так далее.
2: Стамерене, эта выставка продолжится долго. И будет осенью Лепая у меня выставка. То есть персональная. Это город мне нравится, и там будет выставка. Ну, что нужно? Пишу. Будет книжка еще вторая. Французские пьесы. Издали там French Institutes. и будет вторая, и потом третья. То есть здесь будет на обложке будет использована моя работа. Одна, один из садов Парижа. А сейчас еще вышла книга о Лампедуза. Это вот Амазо Лампедуза, который написал «Гепарда». И сейчас это второе издание, и там у меня работа, картина «Палермо», где он сидел, читал и писал. И этот «Красный дом» я написал. Сейчас уже кафе там нету, но там было, студенты делали это мэппинг, как карта Эшана, то есть где он находился, все там узнали, всю цель, дороги, все, и тогда я тоже там писал этот «Красный дом». То есть эта книжка сейчас вышла уже. «Гепард», известный роман такой, многие, может, не знают, фильм был известный, то есть, и он жил в Стамере, у него был замок.
1: Хорошо, спасибо вам огромное. Как вы и сказали, самое главное — время, потому что идей у вас просто миллион.
2: Так что нужно найти время, очень правильно.
1: Но, тем не менее, желаем вам также находить время и для отдыха. Он тоже, безусловно, необходим.
2: Надо, наверное, надо.
1: И вот, Елена, тоже напомните адрес. Слушатели приходят, приезжают в Юрмалу, наслаждаются шедеврами.
3: Можно доехать до станции Майори, можно до станции Дзинтари. И мы находимся в самом центре между этих станций. Йомас 86, галерея от Art Spice, очень гостеприимная. Мы в ней уже второй год. Работа галереи с часу до 7, кроме понедельника и вторника. Каждый день бесплатный мастер-класс с 3 до 6.
1: Даже еще и мастер-класс бесплатный,
3: каждый
1: не только вход.
3: Каждый день работы галереи бесплатный мастер-класс с 3 до 6. Вот я сейчас должна уже бежать, потому что 3:30 все уже станут в дверь стучить, что надо открывать им готовиться. Поэтому спасибо большое за приглашение. Приходите, очень рады.
1: С большим удовольствием.
3: До
1: спасибо.
3: Встречи.
1: Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Ждем вас перед Лепой у нас здесь в гостях.
2: Хорошо.
1: Спасибо
2: хорошо.
1: Большое.
4: Загорал Егорка в Болдуре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал. После пригорка

0: это на плюсе.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 €. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
5: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

13:47, и есть еще то, что я вам обещала. Нужно мне определить последнего финалиста на этой неделе. В моем эфире их трое, вот сейчас кто третий будет. Не лишний, совершенно не лишний, потому что среди этих замечательных людей мы разыграем сегодня два пригласительных билета на 28 июля, 19:30, концертный зал Дзинтери, шоу «The Beatles Legend» в исполнении итальянской группы «The Beatbox», которую называют одной из лучших трибьют-групп Европы. Это будет концерт великолепный, настоящее путешествие во времени. 5 актов, каждый посвящен отдельной эпохе легендарной ливерпульской четверки. На сцене оригинальные инструменты той эпохи. Будут костюмы, световое шоу, архивные видеокадры и, конечно, самые известные песни от «Please, Please Me» до «The Long and Winding Road». Итак, если вы хотите присоединиться к розыгрышу и попытать удачу, то, пожалуйста, ответьте на вопрос. Внимание! Какой хит группы «The Beatles» стал самым продаваемым синглом группы за всю историю? Вариант 1 – «Yesterday». Вариант 2 – «Hey Jude». Вариант 3 – «Let it be». Как вам кажется, 1, 2, 3. Пишите на номер 25-45-25-25. И уже, наверное, в начале будущего часа я определю как финалиста, так и уже среди счастливчиков разыграю два пригласительных билета на мероприятие. Итак, какой хит «The Beatles» стал самым продаваемым синглом группы за всю историю? Вариант 1 – «Yesterday». Вариант 2 – «Hey Jude». Вариант 3 – «Let it be». 25-45-25-25.

0: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
5: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканца. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью только по отдельным восточным районам возможен небольшой дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах плохая видимость.

0: поджег склад гуманитарной помощи для украинцев может быть актом саботажа. Латвийские вузы просят правительство не принимать правила, ужесточающие прием иностранных студентов. Вода в море не выше плюс 18 градусов. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма контроля на латвийско-белорусской границе, но его содержание пока не раскрывается, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ситуация на границе обострилась. Для ее решения необходимо немного выйти за рамки стандартной политики. Ни забор, ни техническое наблюдение мало что решают, если нет группы быстрого реагирования, сказал президент. Происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию. Это связано также с организованной преступностью, заявил глава латвийского государства. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Euronews, что за ростом числа нелегалов на границе с Белоруссией стоит окружение Путина. Задача Кремля – отвлечь внимание общества от военного проигрыша в Украине. Нас проверяют. Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей, заявил премьер. Он также рассказал, что большинство задержанных на границе нелегалов имеют криминальное прошлое. Акция против Риги совпала с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает латвийский премьер. Пожар на складе благотворительной организации «Тави Драуги» в районе улицы Сканстес, возможно, был устроен в интересах России. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что поджигателей было двое, и они скрывали свои лица. Служба государственной безопасности Латвии заявляет, что организации, оказывающие помощь Украине, являются одной из приоритетных целей диверсионной деятельности российских спецслужб. Склад сгорел в ночь на 19 июля. Пожар произошел на огороженной территории, где самым крупным зданием является склад организации, окрашенный в цвета украинского флага. По периметру неухоженная зеленая зона, деревья и высокая трава. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае не будет объявлена, а на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро. Такое решение приняли депутаты комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправления. Парламентский секретарь Министерства смарт-управления и регионального развития Айнар Межулис рассказал, что Бюро по надзору за закупками разъяснило, что в сложившейся в Талсинском крае ситуации закупки на ремонт и дорог можно проводить путем переговоров. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать Министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы могут в течение нескольких лет сократить число иностранных студентов с 12 тысяч до 3 тысяч человек и привести к потерям для экономики Латвии в размере до 280 миллионов евро, заявляют в Ассоциации экспорта высшего образования, объединяющей 13 латвийских вузов. Проект плохо проработан и содержит несоразмерные требования. Вузы просят правительство не принимать новые правила. Самый спорный момент – требование сдавать международный тест SAT, который не везде доступен, а

порог в 1200 баллов является чрезмерно высоким. На большей части морского побережья Латвии температура воды в море составляет только 16-18 градусов. В четверг на пляже Вентспилса вода в море была только 13 градусов. В Лепе и Юрмале около 16 градусов, а в Риге около 18. В реках вода остыла до 15-21 градуса, а в озерах и водохранилищах до 19-21. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: тут, ну, не то что спора для того, чтобы выявить победителя, когда правильных ответов несколько. Напомню, что в рамках прошлого часа я напомнила вам о музыке, которая не стареет. Песни, которые знают даже те, кто родился спустя десятилетия после их выхода. И совсем скоро в Юрмале можно будет снова почувствовать магию легендарной четверки из Ливерпуля. 28 июля в концертном зале Дзинтере мультимедийное шоу «The Beatles Legend», «The Beatbox», настоящее путешествие в историю «The Beatles». На сцене итальянский коллектив «The Beatbox», который считается одним из лучших европейских ансамблей, посвященных музыке «Beatles». Артисты не просто исполняют хиты, они воссоздают атмосферу той эпохи. Оригинальные инструменты, костюмы, световое шоу, видеоархивы, 5 сценических актов, которые расскажут путь группы от первых успехов до мирового признания. В программе легендарные песни «Help», «I need somebody, come together right now», «Please, please me, the long and winning road» и многие другие песни. И, конечно же, «Hey Jude» и «Yesterday, let it be». Их огромное количество, реально. И теперь к вопросу нашего конкурса. Вопрос был такой: какой хит «The Beatles» стал самым продаваемым синглом группы? Это вариант 1 «Yesterday», вариант 2 «Hey Jude», вариант 3 «Let It Be». И правильный ответ – это композиция «Hey Jude». Песня вышла в 1968 году, стала самым продаваемым синглом «The Beatles». По разным оценкам, по всему миру было продано более 8 миллионов экземпляров. Кроме того, «Hey Jude» 9 недель подряд занимала первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Это был рекорд для группы Великобритании. Сингл также возглавил национальный чарт и стал одним из самых успешных релизов 1968 года. Но для сравнения, «Hey Jude» более 8 миллионов проданных копий, «Let It Be» около 5 миллионов копий, а «Yesterday», хоть и одна из самых известных песен в истории музыки и рекордсмен по количеству кавер-версий, их более 2500, представляете? Но как сингл она продалась меньшим тиражом, чем «Hey Jude», около 2,5 миллионов проданных экземпляров по всему миру, поэтому правильный ответ – это номер 2, «Hey Jude». Спасибо, вот аплодисменты всем, кто ответил правильно, но мне нужно выявить финалиста. Мне нужно выявить финалиста, и кто же станет финалистом у нас? Кто станет? Финалистом у нас становится Даниэль. Даниэль становится финалистом. Ваш номер заканчивается на 107. Даниэль, я вас приписала сюда в компанию к Леониду, компанию «Серый волк». И вот вы тоже здесь, Даниэль. Сейчас мы небольшую музыкальную паузу сделаем, а сразу после я тогда решу, каким образом. Ну, я уже, в принципе, решила. Здесь у меня есть эти шарики, есть кубок. В общем, разыграем два пригласительных билета и узнаем тогда, кто отправится в зал Дзинтере 28 июля. Про любовь, про тебя.
1: СВХ плюс.

0: Екатеринам, да, и Натальям, и Маринам, и так далее. И Дмитрию, нашему постоянному радиослушателю, тоже привет, битломана. И вот тут Дмитрий раздобыл вообще секретную информацию, что самый продаваемый вообще сингл группы The Beatles «I Want to Hold Your Hand». Ну, слушайте, этой песни не было у нас в предложенных вариантах, поэтому из предложенных «Hey Jude». Так, победитель у нас определенно. Это у нас еще один финалист. Его зовут Даниэль. А также «Серый волк» и «Леонид». У меня кубок. Он громадный. Его вообще двумя руками, по-моему, только можно поднять. «Радио СВХ Плюс», «Палдес», «Парсадар», «Бибу». 20 лет назад мои коллеги получили этот кубок в 2006 году. И он часто нам помогает в разных розыгрышах. Вот там сейчас три мячка. А знаете сегодня, что я сделала? Учитывая, что Леонид у нас был финалистом в среду, он у нас троечка, вот здесь третий мячик. А «Серый волк» у нас был в четверг, поэтому 4, вот все показываю. И также сегодня у нас пятерочка, это Даниэль. Вот, также показываю на камеру, что там три мячика, все номера, потому что слушатели есть, кто сомневается, считают некоторые, а может вы бросили три одинаковых шарика? Нет, я все продемонстрировала на камеру, у меня три разных, 3, 4, 5, и прямо сейчас давайте я вот уже буду крутить, вертеть и узнаем, кому же достанутся два пригласительных билета. И кто послушает итальянский коллектив The Beatbox и песни легендарной The Beatles 28 июля в зале Дзинтери. Итак, кто же это? И это у меня четверочка у меня. Кто у нас был в четверг у нас был «Серый волк». Так, здесь я всех собрала вверху, попробую набрать, поздравить нашего радиослушателя. В любом случае, даже если он не поднимет трубку, он получает билеты. Просто хотелось бы услышать голос, может быть, здесь в эфире, и порадоваться за человека. Ну, где же вы там, с красной шапочкой, что ли, ушли? К бабушке за пирожками? Алло?
1: Здравствуйте,
0: мы вас поздравляем. Вы выигрываете билеты. Мы вас рады вообще и слышать в эфире. Простите, спасибо. Пожалуйста, «Серый волк», какое ваше имя настоящее?
1: Сергей,
0: Сережа, ну хорошо. Что-то вы там либо очень заняты, мы вас потревожили, либо вы не очень рады.
1: Работаю. Ну, я видеотрансляцию смотрел, там с задержкой, поэтому не ожидал звонка.
0: А, хорошо, да. Но сейчас вы сможете, собственно, увидеть все, если с задержкой. А, так, задержка в вашем случае позитивна. Вот, да. Хорошо. Сергей, я вас поздравляю. Вы выигрываете два билета. Скажите, а какая ваша любимая песня группы The Beatles?
1: Yesterday.
0: А вы умеете петь? Может, вы споете нам чуть-чуть?
1: Нет, не умею.
0: Не умеете? Ну, давайте, может, попробуем кусочек хотя бы?
1: Кстати, не надо.
0: Yesterday, all my troubles... Я тоже не умею петь, но поддержите меня, давайте вдвоем не уметь. Yesterday, all my troubles seem so far, away. I'm here to stay, but I believe in yesterday suddenly. Так, ладно, лучше мы не будем петь с вами. Хорошо, я вас поздравляю еще раз, вам аплодисменты. Очень за вас рада, по-моему, даже больше, чем вы. Но, тем не менее, все у нас по-честному. И ждите, скоро вам прилетят билетики на WhatsApp. Поздравляю вас. Поздравляю.
2: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
3: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

и глаза, и голова, и тело, и ноги, особенно вот если говорить о футболистах, то тут, да, готовы сдаться, особенно после чемпионата мира, заинтересовались футболом даже те, кто особо, ну, кому все равно на этот самый футбол, но девчонки выучили такие фамилии, как Холланд, Месси, Мбаппе, Родри и так далее, Кукурелья со своей копной волос, тут все обзавидуются вообще, зачем мужчине столько волос, ровно как и Холланд. Я не понимаю. Ничего там, это как вот у Зидана. Вот все, окей, и хватит. А нет, бывает так часто, что у мужчины ресницы густые, и брови вообще обалдеть. Но в случае Криштиану Роналду мы там понимаем, девчонки, да, что с бровями небольшая проблемка. Он себе даже перманентик сделал. Ну, ладно, тут, кстати, насчет футбола. Международная федерация, это FIFA, представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте организации. Согласно информации, в команду вошли 3 игрока сборной Испании, 3 француза, 2 аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии. Итак, символическая сборная чемпионата мира 2026 от FIFA. Тут вы можете соглашаться, можете нет. Насчет голкипера это, безусловно, Вазинья, бабушка Кабо-Верде. Сейчас на него тоже подписан, по-моему, весь мир. Подписчиков больше, чем у любого другого ныне здравствующего вратаря. Защитники Марк Кукурелья, волосатик из Испании, Дайо Упамекано, Франция, Лисандро Мартинес, Аргентина, и Педро Порро из Испании. Полузащитники Джуд Беллингем из Англии, Родри, Испания, Майкл Олизе, некоторые его Алиса называют, но не Олисе из Франции, нападающий Лионель Месси, Аргентина, Эрлинг Холланд, Норвегия, Килиан Мбаппе из Франции. Вот, ну да, такая ничего себе сборная, правда, девушки? Ну и, безусловно, не только благодаря визуальному ряду эту сборную можно оценивать, но и, самое главное, благодаря профессионализму этих удивительных игроков. Я вот с мужем буквально недавно говорила, пришла домой и говорю, смотреть даже нечего. Что-то футбол закончился, что смотреть вообще? Все надоело. Один негатив какой-то по телевидению. Хоть футбол можно было посмотреть. Ну ладно. 4 часов и 33 минуты. В будущем году чемпионат мира женский по футболу. Может, там что-нибудь посмотрим. Ну ладно. О спортивных событиях мы поговорим как-нибудь отдельно. Пока еще раз хочу порадоваться тому, что сегодня пятница и впереди долгожданные выходные. Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если нет твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
2: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках. Апотека.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
7: СВХ плюс.
8: Это

0: Олег, всем хочется пожелать крутых выходных, но прежде еще одна новость у меня есть из мира кино. Тем более, что недавно жаловалась и даже где-то ныла о том, что футбол закончился и все, нечего смотреть. Может быть, пересмотреть какую-нибудь фантастику увлекательную. Вот как раз попалась мне такая подборочка. Опубликован список лучших фантастических трилогий всех времен. Портал Collider составил этот рейтинг. Киносерии, где фантазия, технологии и сильные истории соединились лучше всего. Первое место заняла оригинальная трилогия «Звездных войн». Фильмы, которые, конечно, изменили представление о научной фантастике и стали настоящим культурным феноменом. Космические приключения, культовые герои, масштабный мир сделали эту историю одной из самых влиятельных в истории кино. Кстати, недавно смотрела «Мандалорец» и «Гробу», тоже мне очень понравился фильм. На втором месте «Назад в будущее» трилогия с Майклом Джей Фоксом и «Машиной времени». Не просто повторяла успех первого фильма, а развивала идею путешествия во времени, добавляя юмор и новые сюжетные повороты. Вот это, к сожалению, или теперь понимаю, к счастью, не смотрела, потому что как будто что-то свежее. Третью строчку заняла современная трилогия «Планета обезьян». Ну, это практически в моей жизни ежедневно случается. В первую пятерку также попал оригинальный «Безумный Макс» от фильма «О мести». Он превратился даже, можно сказать, в такую масштабную антиутопию с уникальным стилем. Здесь также в десятке лучших оказались «Звездный путь», приквелы «Звездных войн», «Матрица». О, «Матрица», конечно, легенда. «Билл и Тед», «Люди в черном» и «Робокоп». Так что, если будет у вас время и желание, самое главное, что-то посмотреть такое этакое из прошлого, то можно довериться экспертам журнала «Collider». Они вроде бы плохого не советуют. Сейчас действительно все. Огромное спасибо за внимание. Крутых, повторюсь, вам выходных. В понедельник соберемся после 11. Будем делиться впечатлениями, как они сложились у нас. Надеюсь, со знаком плюс, как и наша радиостанция СВХ Плюс. И здесь скоро появится мой коллега Дим Харов и начнет свой эфир с программы «Хорошие новости». Как мы все знаем, это передача не только, где звучат позитивные и прекрасные хорошие новости, но и ваши поздравления. Напомню, номер 2545-2525, куда вы можете их прислать. Все, на этом пока. До свидания. Люблю вас.
1: СВХ Плюс.

0: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
3: СВХ плюс.
4: Никакая не

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью только по отдельным восточным районам возможен дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков и до плюс 19. Даугавпилс и Резекне до 23. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 22 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

пожар на складе благотворительной организации «Таве Драуге» в районе улицы Сканстес, возможно, был устроен в интересах России. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что поджигателей было двое, и они скрывали свои лица. Служба государственной безопасности Латвии заявляет, что организации, оказывающие помощь Украине, являются одной из приоритетных целей диверсионной деятельности российских спецслужб. Склад сгорел в ночь на 19 июля. Пожар произошел на огороженной территории, где самым крупным зданием является склад, окрашенный в цвета украинского флага. По периметру неухоженная зеленая зона, деревья и высокая трава. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании-оператор магазинов «Мэре», включен в новый пакет санкций Европейского Союза. Это означает, что все предприятия компании должны незамедлительно прекратить свою коммерческую деятельность. Шнайдер был включен в санкционный список, поскольку он оказывает материальную или финансовую поддержку действиям, подрывающим или угрожающим Украине. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма контроля на латвийско-белорусской границе, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ситуация на границе обострилась. Для ее решения необходимо немного выйти за рамки стандартной политики. Ни забор, ни техническое наблюдение мало что решает, если нет групп быстрого реагирования, сказал президент. Происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию. Это связано также с организованной преступностью, заявил глава латвийского государства. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Euronews, что за ростом числа нелегалов на границе с Белоруссией стоит окружение Путина. Задача Кремля — отвлечь внимание общества от военного проигрыша в Украине. Нас проверяют. Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей, заявил премьер. Он также рассказал, что большинство задержанных на границе нелегалов имеют криминальное прошлое. Акция против Риги совпала с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает латвийский премьер. Предложенные Министерством образования и науки Латвии более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы могут в течение нескольких лет сократить число иностранных студентов с 12 тысяч до 3 тысяч человек и привести к потерям для экономики Латвии в размере до 280 миллионов евро, заявляют в Ассоциации экспорта высшего образования, которая объединяет 13 латвийских вузов. Проект плохо проработан и содержит несоразмерные требования. Вузы просят правительство не принимать новые правила. Самый спорный момент – требование сдавать международный тест САД, который не везде доступен, а порог в 1200 баллов является чрезмерно высоким. На международном фестивале «Клумб» стран Балтии в Риге победу одержал цветник, расположенный у здания Латвийской национальной оперы, созданный по мотивам легендарной песни «Ноктюрн». Второе место занял цветник на эспланаде, посвященный ключам Риги, а третье место – клумба из многолетних растений в Парке Победы на пересечении улицы Слокас и бульвара Александра Грина. Приз зрительских симпатий по итогам голосования получила клумба из летних цветов в Парке Победы на пересечении улицы Слокас и бульвара Узварас, которая символически изображает Даугаву. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: 15 часов и 9 минут. Всем привет, это Дим Харов. Радиостанция СВХ Плюс продолжает свою работу в прямом эфире. И с этого момента и до 19.00, друзья мои, подруги, я предлагаю вам свое общество. В данный момент и до 16.00 в нашем эфире программа «Хорошие новости». Как говорили мудрецы, хорошие новости приходят не тогда, когда мы их ждем, а тогда, когда мы готовы их услышать. Если вы готовы слушать программу «Хорошие новости», это прекрасно. Если вы готовы принять в ней участие, это еще лучше. Это значит, что хороших новостей в этом мире станет больше. Присылайте свои смски, ватсапки или телеграммки на номер 25-45-25-25. Письма электронные на plus@radiosvh.ru. Заявки музыкальные, поздравления, какие-то просто позитивные наблюдения за жизнью. Рассказывайте всей нашей огромной радиоаудитории во всем мире, между прочим. Ну и, конечно же, поздравляйте тех, у кого сегодня праздник. Аркадий, Елена и Ольга обрадуются, если вы поздравите их с именинами. Криста, Кристиана, Кристиансы, Кристины сегодня отмечают свои именины по латышским традициям. Аркадий, Елена и Ольга по православным. Если у кого-то сегодня день рождения, мы вас поздравляем и ждем поздравлений в вашу честь. Если вы хотите, чтобы мы вас поздравили, можете сами отправить коротенькое какое-нибудь сообщение. Поздравьте меня. Я это сделаю с превеликим удовольствием. Если хотите, чтобы я вам песню подарил, легко. Огромное количество песен в нашем формате. Обязательно что-то для вас подберем. Обязательно, обещаю. Сегодня, между прочим, Международный день заботы о себе. Сегодня день рождения растворимого кофе, день заглядывания в будущее, день флориста. Всех флористов поздравляем. Всех. И флористок, конечно же. Мне все-таки кажется, что это больше женская специальность. Хотя, могу и ошибаться. День горячего песка сегодня. Но это не про нас. Пока климат. Во всяком случае, в эти дни. Вот, говорят, что сегодня день частного сыщика. Интересно, есть ли хоть один частный детектив среди наших радиослушателей? Было бы, конечно. Короче, если есть, поздравляю. Итак, друзья мои, подруги, начинаем программу «Хорошие новости». Это песня для всех тех, кто наслаждается нашим летом. Или не нашим летом, кто наслаждается.
0: СВХ+.

0: música. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Все будет хорошо.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.

0: кстати, о выходных, а вернее, о завтрашнем дне. Андрей Озеров из спортивного клуба «Ипона» написал: «Коль хорошая новость, давайте пригласим на спортивный праздник, причем бесплатно. Давайте пригласим слушателя». Давайте. Итак, смотрите, завтра в Иманте, на стадионе средней школы на Курзема 158 с 10 утра до 4 часов будет проходить спортивный праздник. Вот, участие, развлечения, все бесплатно. Причем от 3 лет до 99 лет вы можете участвовать в этом спортивном празднике. Каждому будет какая-то награда. Вот, и, насколько я понимаю, будет очень-очень интересно. Да? Итак, завтра, 25 июля, в честь 15-летия, кстати, спортивного клуба «Ипон», будет организован спортивный праздник на стадионе средней школы «Имонты» на Курзема 158. Да? Вот, вы можете туда приходить и участвовать в этом празднике. Соревнования, получаете отметку на каждом этапе, соберите не менее 5 отметок, получите медаль за участие. Перед этим надо зарегистрироваться в палатке. Все мероприятия бесплатно. Здесь возрастные категории от 3 до 5, от 6 до 7. Короче, от 3 до 99 лет. Зона активного отдыха с 10 до 15.30, зона карате и спорта. Демонстрация карате в 11, 12, 13, 14, 15 часов. Вот, занятия для взрослых, надувной аттракцион весь день. С соблюдениями праздников, правил безопасности. В общем, будет, как мне кажется, совершенно здорово и интересно. Да? Бесплатно! Бесплатно! Приходите, участвуйте, радуйтесь, потом расскажете. Хорошо? Как там все было? Не сомневаюсь, что все будет классно. Андрей, привет, пусть все у вас получится. Вот, Андрей один из организаторов всего этого дела. Вот. Пусть все у вас обязательно получится. Договорились? Очень хорошо. А пока давайте послушаем одну из песен Владимира Высоцкого. Завтра день памяти Владимира Семеновича. И Нелли предложила послушать вот эту песенку. Давайте послушаем.
1: Корабли постоят.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: года. Не пройдет и полгода.
1: Сейчас время.
2: Время.
1: Хороших новостей.
3: Расскажу об одной даме. Ее зовут Эйлин Чин. Ей, между прочим, 96 лет. Она живет в США. И она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая, скажем так, блогерша, которая снимает кулинарные рецепты. Последние 3 года она вместе с внуком Лукасом Вонгом снимает видео о готовке. В качестве рецептов она использует свои записи из пожелтевшей старой кулинарной книги. Эйлин родом с Ямайки. Она частенько готовит национальные блюда. Помимо этого, на канале много рецептов и других блюд, супов, десертов, ее фирменное ямайское выражение. Боже мой! Вот. И она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Не унывает, судя по всему. Молодец, молодец. Сейчас суммарно на всех аккаунтах у нее, между прочим, 3 миллиона подписчиков. Это вам не хухры-мухры, а 3 миллиона подписчиков. Так, наша юная радиослушательница Аня, которая 11 лет, между прочим, написала: «Здравствуйте, хочу поздравить дядю Сашу, брата моей бабушки, с днем рождения». Спасибо, Анечка, что нам доверили это ответственное дело. Александр, мы вместе с Аней поздравляем вас с днем рождения, желаем крепчайшего здоровья, желаем вам успехов, позитива и исполнения желаний. Для вас, дорогой Александр, поет Вера Брежнева.
1: СВХ плюс.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Новость нашел из мира высоких технологий для самых-самых ленивых, для тех, кто свои пальцы будет беречь от бесконечных свайпов по экранам мобильных телефонов или читания электронных книг. Короче, некая компания представила Moody. Это приличное слово, если что, название вот этой вот штуковины. Мини-пульт для читалок, смартфонов и планшетов. Он берет на себя перелистывание страниц, прокрутку веба, управление мультимедиа, позволяя пальцам отдохнуть от бесконечного скроллинга. Небольшое устройство, 3,5 на 6 на 1,5 сантиметра, весит всего лишь 18 граммов, удобно ложится в ладонь, совмещается с девайсами, подключая через Bluetooth, 3 режима, в режиме чтения листает страницы, в приложении для электронных книг одним нажатием. Удобно держать устройство одной рукой или читать лежа. Мультимедийный режим превращает пульт в контроллер для аудиокниг, подкастов, музыки и некоторых приложений. Режим просмотра помогает прокручивать документы, статьи, презентации и заметки без постоянных движений по экрану пальцами. Питание обеспечивает батарейка до 2 месяцев работы при 3-4 часах использования в день. Есть отверстие для шнурка, так что пульт удобно носить вместе с читалкой или планшетом. Все классно, только цена. И дату выхода пока не объявили. Но иногда, да, читаешь электронную книжку и заматываешься этим пальцем, тыркать там такие вот, не на всех книжках, справа или слева такие штуковины, такие вот вертикальные. На моей не очень удобно. Действительно, пальцы потом как-то так чуть-чуть, не то, что побаливает. А вот, наверное, я приобрел бы себе такое. Ну, если он разумно где-нибудь стоит. Ну, пусть выйдет сначала, потом... Посмотрим. Называется Moody. M-O-O-D-I. Странновато звучит по-русски. Так и есть. Вот. Наша радиослушательница Ирина. Ирина написала: приветик, Дим. Приветик, любимая радио. Спасибо, Ирочка, за любимое. Хочется послушать нашу марсианку снова, Жанну Гузарова. Песня называется «Звезда». Всем отличные пятнички. И вам прекрасные пятнички, дорогая Ирина. Не знаю, вот эту песню вы имели в виду или нет. «Над тобою ярко горит звезда». Да? Давайте ее и послушаем. Thank you.

0: Это хорошие новости.
1: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и MN Mebelos LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Від земи айцина гаршу целюйма. Маю скафеницу дінас, катра нова дата вигайда вітаяс гаршас, саймнияки он скайсти галамерти. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 кг 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 кг 3,59. Lidl стоит того.

0: Эту песенку мы сыграли для нашей радиослушницы Марины для поднятия ее настроения. Вот. Смотрите, какую новость расскажу. В Шотландии открылась первая в мире больница для комнатных растений. Слово «больница» закавычено. Вот. Там проводят операции, тоже закавычено, ставят на капельницу и при необходимости отправляют на карантин. Все это дело работает в городе Эдинбург. Основала клинику, или вот это место, да, Розана Костелло. И она объяснила, что если убрать все медицинские метафоры, все сводится к пересадке, к борьбе с вредителями и капельному поливу растений. Проект задумался для тех, кто не уверен в своих навыках ухода за растениями, но иногда помощь нужна и опытным садоводам. В больнице не только лечат, но и консультируют. Клиенты приносят растения, рассказывают, что с ним происходит. Если оно заражено вредителями, его отправляют на карантин. Растения. Затем пересаживают, подрезают, приводят в порядок. После финальной чистки Розана сообщает клиенту, что операция прошла успешно. И растение, судя по всему, из больницы возвращается домой со счастливым клиентом. И растение тоже счастливо. Стоимость ухода зависит от размера пациента. В будущем Розана хочет открыть второй филиал. Такая новость пришла. Так, а это сообщение пришло от нашей, я так понимаю, юной радиослушательницы Оливии. 9 лет. Получили ваше письмо. Оливия получила. Добрый день. Я хочу поздравить маму Кристину с именинами. Мне 9 лет. Оливия. Песню про маму мы сейчас сыграем. А, дорогая Кристиночка, ваша чудесная Оливия вас поздравляет. Радиостанция СВХ Плюс, программа «Хорошие новости», присоединяется вот эта песенка от Валерия Меладзе. Звучит для вас.
1: СВХ+.

0: ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах, мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того!
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
3: СВХ плюс.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Вот какое поздравление пришло от нашей постоянной радиослушницы Астриды. Здравствуй, моя любимая радио. Спасибо, Астрид, за любимое. Вот сегодня у нашей любимой Кристиночки именины. Поздравляем ее с этим днем. Желаем здоровья, успехов всегда и везде. Любви сильной, чтобы улыбка не сходила с ее лица. Все желания, чтобы вам исполнялись, которые она загадала. Мама Ира, муж Максим, сын Роберт, Света, Виталий, Томас, Раймонд, Руслан. И, конечно, Астрид поздравляет вас, дорогая Кристиночка. Какая большая и замечательная компания. И радио СВХ Плюс, дорогая Кристиночка, присоединяется. Обнимает вас, поздравляет вас с вашими именинами. Эта песня для вас.

В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.

0: Этой ночью только по отдельным восточным районам возможен дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 19. Даугавпилсе и Резекне до плюс 23. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 22 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

государственной безопасности Латвии заявляет, что организации, оказывающие помощь Украине, являются одной из приоритетных целей диверсионной деятельности российских спецслужб. Склад сгорел в ночь на 19 июля. Пожар произошел на огороженной территории, где самым крупным зданием является склад, окрашенный в цвета украинского флага. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании оператора магазинов «Мэра», включен в новый пакет санкций Европейского Союза. Это означает, что все предприятия компании должны незамедлительно прекратить свою деятельность. Шнайдер был включен в санкционный список, поскольку он оказывает материальную или финансовую поддержку действиям, подрывающим или угрожающим суверенитету и независимости Украины. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма контроля на латвийско-белорусской границе, но его содержание пока не раскрывается, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ситуация на границе обострилась. Для ее решения необходимо немного выйти за рамки стандартной политики. Ни забор, ни техническое наблюдение мало что решают, если нет группы быстрого реагирования, сказал президент. Происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию. Это связано также с организованной преступностью. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Евроньюз, что за ростом числа нелегалов на границе с Белоруссией стоит окружение Путина. Задача Кремля – отвлечь внимание общественности от военного провала в Украине. Нас проверяют. Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей, заявил премьер. Он также рассказал, что большинство задержанных на границе нелегалов имеют криминальное прошлое. Акция против Риги совпала с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает латвийский премьер. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы могут в течение нескольких лет сократить число иностранных студентов с 12 тысяч до 3 тысяч человек и привести к потерям для экономики Латвии в размере до 280 миллионов евро, заявляют в Ассоциации экспорта высшего образования. Проект плохо проработан и содержит несоразмерные требования. Вузы просят правительство не принимать новые правила. Министерство культуры и Латвийская национальная библиотека подготовили новый проект правил Кабинета министров о платных услугах библиотеки. Предлагается ввести плату в размере 3 евро за осмотр здания библиотеки без экскурсовода. Эта плата начнет взиматься с 7 сентября. При этом возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться библиотечными услугами сохранится. Также предлагается повысить плату за просроченный возврат библиотечных материалов с 10 до 50 центов за единицу в день. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну вот она и программа Drive Time. Рад приветствовать всех тех, кто сейчас слушает Радио СВХ+. Отдельный привет всех тех, кто слушает Радио СВХ+. Прямо сейчас в 16:09 за рулем. И отдельное поздравление всем тем, у кого уже закончилась рабочая неделя. Сегодня у нас будет три тура конкурса под названием «На одной волне». Это конкурс ассоциаций. И по итогам этого конкурса мы с вами разыграем два билета на фильм Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Drive Time! С нами! Прикольнее!

0: Неписанные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, предлагаю выиграть вам два билета на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Об этом фильме так уже много сказано, что надо идти обязательно и смотреть его в кинотеатр. Именно в кинотеатр, поскольку, ну, там масштабнейшие съемки, и уверен, что этот фильм в кинотеатре будет резко отличаться от просмотра этого фильма где-нибудь в другом месте, скажем так. Итак, два часа, кстати, 52 минуты продолжительность, вот я смотрю. Два билета на «Одиссею» Кристофера Нолана мы разыгрываем в конкурсе под названием «На одной волне» в кинотеатр «Аполло», за что кинотеатру отдельное спасибо. Смотрите, мы проведем три тура конкурса «На одной волне». Это конкурс ассоциаций. И в часу с 18 до 19 устроим лотерею, и там, соответственно, одному из трех финалистов достанется этот приз – два билета в кино на «Одиссею». Да? Давайте напомню вкратце вам правила этого конкурса. В первом туре я предлагаю настроиться вам на одну волну с Полиной Кузьминой и отгадать три ее ассоциации на слово, которое предложу проассоциировать и вам. Да, я произношу это слово, и вы, не мешкая, отправляете со своего телефона или смс-ку, или ватсапку на номер 25452525 с тремя ассоциациями. Я сравниваю ваш вариант и вариант Полины Кузьминой. Он в аудио-варианте, там никаких изменений не будет. Вот, и, соответственно, ищу тройное совпадение. Да? Если три ваши ассоциации совпадают с вариантом Полины, и вы опережаете всех остальных, да, вы отправляетесь в финал. Если не будет тройного совпадения, буду искать двойное. Первое двойное совпадение. С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка на номер 25452525. Предлагаю прислать вам три своих ассоциации на слово «кино». Слово «кино». Отсылайте три своих ассоциации на 25452525. Желаю удачи. С этого момента у вас 5 минут.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Так, прогноз погоды ловите этой ночью. Только по отдельным восточным районам возможен дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах может быть плохая видимость. Плюс 10, плюс 15 температура ночью. Завтра днем облачно с прояснениями и местами возможны небольшие дожди. 17-23 градуса по Цельсию температура. Лепа-Винспилс без осадков 19. Даугавпилс-Резекне до 23. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь. 22 градуса выше 0.
0: Драйв-тайм. Едем дальше. СВХ плюс.

0: На одной волне.
1: Итак, я предложил прислать вам три свои ассоциации на слово «кино» и выиграть два билета в кино на фильм Нолана «Одиссея». Вот, настроившись, кстати, на одну волну с Полиной Кузьминой, угадать ее ассоциации. Вот список ваших ассоциаций. Попкорн, сюжет, кинотеатр, артист, экран, герой, телевизор, камера, актер, фильм, увлекательно, отдых, развлечение, кадр, любимый ряд, свидание, билет, кресло, сериал, премьера, зритель, вечер, темнота, игра, Оскар, Цой, зал, Ди Каприо, Спилберг, мелодрама, Тарантино, триллер, эмоции, искусство, зрелище, Голливуд. Давайте послушаем, что по этому же поводу сказала Полина Кузьмина. Внимание, вот ее вариант, вот он.
2: Всем привет, я Полина Кузьмина, и вот мои три ассоциации к слову кино. Афиша, попкорн, блокбастер. Всем прекрасного дня.
1: Афиша, попкорн, блокбастер. Попкорнов было очень много. А вот афиша и блокбастер, насколько я видел, я этих вариантов даже не нашел. То есть, по-моему, их не было. Поэтому в первом туре конкурса под названием «На одной волне» мы остаемся без победителя. Это значит, что во втором туре, а там вам предстоит настроиться на одну волну с Владимиром Новодворским, который через пару минут, да, прочитает вам о новостях современности, современных технологий. Там мы, соответственно, два места в финале сразу разыграем. Вот так у нас будет.
0: Конкурс ассоциаций «На одной волне».
3: С тобой поможет, можно даже пиццу похудеть, боже.
0: СВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Разговаривать с чат-GPT о расставании, просить совета перед важным решением или даже использовать его как поддержку для снятия тревоги становится все более частой практикой, особенно среди молодых людей. То, что еще несколько лет назад казалось технологической диковинкой, сегодня закрепляется как одно из основных применений искусственного интеллекта. Однако все более частое обращение к таким инструментам вызывает озабоченность. Некоторые системы искусственного интеллекта, встроенные в поисковики, предоставляют некорректную медицинскую информацию или вырванные из контекста сведения, преподнося их как надежные для пользователя. Впрочем, не все так однозначно. Искусственный интеллект дает то, чего многим не хватает – постоянную доступность. Чат-GPT всякий раз поддерживает то, чем с ним делится пользователь. И эта постоянная поддержка очень притягательна для пациентов, объясняют психологи. К этому добавляется возможность выговориться, не опасаясь осуждения, и сразу получить ответ. Сочетание особенно привлекательное для людей с тревожностью. Искусственный интеллект может быть полезен в определенных контекстах. Он способен помогать снижать остроту тревоги, когда упрощает организацию времени, помогает расставить приоритеты или даже предлагает способы выстраивания границ в рабочей среде. Однако такая помощь остается поверхностной. Искусственный интеллект может помогать снижать интенсивность тревоги, но не устраняет ее причины. Чат-GPT – это доступная по цене альтернатива, которая очень помогает как первый шаг, говорят специалисты. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними осторожны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
2: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и MN Mebeles LV.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Без четверти пять, друзья мои, подруги, радио СВХ+, Димхаров, программа «Драйв Тайм» и Министерство внутренних дел нашей страны. Статистика передвижения, статистика происшествий за вчерашний день на дорогах Латвии. Давайте-ка начну, пожалуй, вот с этой позиции. Вчера за вождение в нетрезвом состоянии за целый день по всей стране был задержан всего лишь один человек. Я такого не помню, чтобы так мало было. Но это, как мне кажется, хорошо. В состоянии наркотического опьянения был задержан один человек всего лишь. И в Латгале это произошло событие. Штраф будет равной стоимости автомобиля в данном случае. О других давайте поговорим происшествиях. Всего было зафиксировано 436 нарушений правил дорожного движения, что на 7 больше, чем позавчера. 123 аварии было зарегистрировано, что на 4 меньше, чем позавчера. Меньше всего аварий было в Видземе, больше всего в Риге и Рижском районе. Что касается нарушений правил дорожного движения, больше всего в Латгале 106 аварий. Пострадавших относительно немного, слава богу, недвузначное число. 8 человек вчера пострадало. Никто не погиб, это здорово. Никто не погиб. Больше пострадавших в Риге и Рижском районе 5 человек, 1 человек в Видземе, 1 в Курземе, 1 в Латгале. В Земгале 0 пострадавших. Молодцы, молодцы, жители Земгала. За агрессивное вождение было вчера задержано 0 человек, что тоже хорошо, хорошо. Это с одной стороны. А с другой стороны, как посмотреть, чем быстрее задержат агрессивного водителя, и чем строже его накажут, тем... меньше вероятность, что он или она будет в очередной раз агрессивно вести себя на дороге. Хотя тоже не факт, не факт. Но не об этом и сейчас. Скоростных нарушений 206 на 41 больше, чем позавчера. Больше всего скорость нарушали в Видземе, 66 нарушений. И, к сожалению, случился один угон автомобиля. Он произошел в Риге и окрестностях. Вот такова статистика за вчера. Очень желаю вам в эту статистику не попадать. Поэтому вот прослушав все вот это, скажешь, да ну и нафиг. И потихонечку, может быть, скорость снизить. Может, чуть повнимательнее начнете себя вести. Вот. Договорились? Ну и хорошо.
1: Drive Time. С ними безопаснее.
2: Моя любовь самая, что обнимает небо высоко.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl стоит того.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Как миф, висящий на гвозде, закат, застрявший в бороде.
0: Радио СВХ+.
2: Оживила меня.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью по отдельным восточным районам возможен дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Температура воздуха от 17 до 23 градусов. В Лепе и Венспилсе без осадков и до 19. В Даугавпилсе и Резекне до 23. В Риге во второй половине дня возможен дождь и до плюс 22.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвийский премьер обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства Air Baltic. Поджог склада гуманитарной помощи для украинцев может быть диверсией. Магазины мэра в Латвии должны быть закрыты в Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы оценить законность действий должностных лиц и принятых ими решений, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью Air Baltic, а также нынешним финансовым положением авиакомпании. С заявлением в прокуратуру обратился премьер Андрис Кулбергс. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании-оператора магазинов «Мэре», включен в новый пакет санкций Европейского Союза. Это означает, что все предприятия компании должны незамедлительно прекратить свою деятельность. Шнайдер был включен в санкционный список за материальную или финансовую поддержку действий

где самым крупным зданием является склад, окрашенный в цвета украинского флага. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил Евроньюс, что за ростом числа нелегалов на границе с Беларусью стоит окружение Путина. Задача Кремля – отвлечь внимание общества от военного проигрыша в Украине. Нас проверяют. Сегодня это моя страна, а завтра подобный сценарий может коснуться наших соседей, заявил премьер. Он также рассказал, что большинство задержанных на границе нелегалов имеют криминальное прошлое. Акция против Риги совпадает с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает латвийский премьер. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы могут в течение нескольких лет сократить число иностранных студентов с 12 тысяч до 3 тысяч человек и привести к потерям для экономики Латвии в размере до 280 миллионов евро, заявляет в Ассоциации экспорта высшего образования. Проект плохо проработан и содержит несоразмерные требования. Вузы просят правительство не принимать новые правила. Самый спорный момент – требование сдавать международный тест САТ, который не везде доступен, а порог в 1200 баллов является чрезмерно высоким. На международном фестивале «Клумб» стран Балтии в Риге победу одержал цветник, расположенный у здания Латвийской национальной оперы, созданный по мотивам легендарной песни «Ноктюрн». Второе место занял цветник на эспланаде, посвященный ключам Риги, а третье место – клумба из многолетних растений в Парке Победы на пересечении улицы Слокас и бульвара Александра Грина. На большей части морского побережья Латвии температура воды в море составляет 16-18 градусов. Вчера на пляже Венспуса вода в море была только 13 градусов, в Лепе и Юрмале около 16, в Риге около 18. В реках вода остыла до 15-21 градуса, а в озерах и водохранилищах до 19-21 градуса. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
3: Эх, пятница. Вечер. Пятничный вечер, он же как старый, проверенный, добрый друг, который ничего не требует и всегда приходит вовремя. К вам уже пришел пятничный вечер? Программа Drive Time. Тук-тук-тук просится к вам. Меня зовут Дим Харов, друзья мои, подруги. Я с прекраснейшим настроением приглашаю вас принять участие в части нашего эфира. И чем эта часть будет длиннее, тем лучше будет. Ну, для нас уж точно. Что касается того, что будет происходить, у нас запланирован конкурс на одной волне. И поскольку в прошлом часу конкурс остался без победителя, у нас будет два победителя в этом часу, вернее, два финалиста. Напомню, что сегодня мы разыграем два билета в кино. Почему бы в эти выходные не сходить на «Одиссею» Кристофера Нолана, а? Вот такое у меня к вам предложение. Участвуйте в конкурсе, возможно, именно вы получите эти два билета. В общем, поехали! Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнемой Палидзебс программ». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Drive Time совместно с Lido.
7: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, дорогие мои замечательные, два билета на фильм «Одиссея», о котором в последнее время очень-очень много говорят. Режиссер Кристофер Нолан. 2 часа, кстати, 52 минуты. В «Аполло» на «Синема» вы пойдете на этот фильм. Если выиграете эти два билета, сегодня они в розыгрыше. Финал уже в следующем часу. Сейчас мы определим имена двух финалистов. Почему двух, спросите у меня? Потому что в прошлом часу мы остались без победителя в конкурсе «На одной волне». Поэтому в этом часу мы определим аж двух финалистов. Я предлагаю настроиться вам на одну волну с Владимиром Новодворским, работником службы информации радио СВХ+, и отгадать три его ассоциации на слово, которое произнесу и вам чуть попозже в эфире радио СВХ+. Берете телефоны, я произношу слово, и вы, не мешкая, это очень важно, отправляете три свои ассоциации с расчетом отгадать ассоциации господина Новодворского, да? СМС-ка или ватсапка на 25-45-25-25. С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка, да? Я ищу тройное совпадение. Первых два тройных совпадения ищу, поскольку мне надо добавить победителя во втором туре конкурса. Да? И, соответственно, вот тогда их и записываю, ваши имена записываю в финал. Если не будет тройного совпадения, ищу тогда первые двойные совпадения, да? Все понятно. Очень хорошо. Итак, берем телефоны и отправляем три ассоциации одной смс-кой или одной ватсапкой на номер 25-45-25-25 на слово «weekend». «Weekend». Поскольку именно на уикенд, скорее всего, вы пойдете на этот фильм. Хотя можете чуть растянуть удовольствие, что называется. Все, уже можно. 25-45-25-25. «Weekend». Или «выходные» по-русски, ладно. Уикенд, пусть будет уикенд. Всяческих успехов вам и удачи с этого момента. 5 минут в вашем распоряжении, не более того.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне. СВХ+.
2: В мире небоскребов новостей.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Так, этой ночью только по отдельным восточным районам возможен дождь из-за слабого ветра и тумана. Местами на дорогах плохая видимость. 10-15 градусов температура ночью. Завтра днем облачно с прояснением. Местами небольшие дожди от 17 до 23. Лепа-Венспилс без осадков 19. Даугавпилс-Резекне до 23. Рига во второй половине дня возможен небольшой дождь. 22 градуса с плюсом.

0: на одной, волне.
1: Итак, предложил прислать вам три свои ассоциации на слово «уикенд» и отгадайте ассоциации Владимира Новодворского. Давайте список. Солнце, море, песок, отдых, отпуск, шашлык. Очень часто шашлык встречался. Семья, выходные, море, поездка, кино, прогулка, сон, рыбалка, праздник, веселье, музыка, танцы, природа, путешествия, ресторан, хорошее настроение, перезагрузка озера, встреча, суббота. Настолки, настольные иглы, да, игры, покос газона, поход, речка, палатка, развитие, молодец какой, а, магазин, пляж, дача, закат. Давайте послушаем ассоциации Владимира Новодворского на ту же самую тему, на слово «уикенд». Внимание.
2: Привет, мои ассоциации на понятие «уикенд». Отдых, сон, дискотека. Удачи.
1: «Отдых, сон, дискотека», сказал Владимир Новодворский, который, кстати, в студии появился только что. К «уикенду» было очень много двойных совпадений. Молодцы. Тройного совпадения я не нашел. Не нашел, а вот двойных совпадений было несколько. Первое двойное совпадение прислала нам Анастасия из Италии. Так, вы записаны, Анастасия. Давайте посмотрю, у вас действительно итальянский номер? Да, итальянский номер, представьте себе. «Отдых, сон, зарядка». Ну, считайте, зарядка и дискотека — очень близкие понятия. Анастасия, дорогуша, вы в финале. Два билета на Нолана разыграем на «Одиссею». Приедете к нам как раз таки посмотреть, ежели что. И еще одно из первых совпадений было у Оксаны, нашей радиослушательницы. 527 заканчивается телефон. «Отдых, сон, встреча». Вот. Встреча на дискотеке тоже. Вот. В общем, двойное совпадение, и по времени вы были быстрее всех. Дорогая Оксана, дорогая Анастасия, вы в финале. В следующем часу у нас финал. Разыгрываем билеты на «Одиссею» Нолана. И еще один тур конкурса на одной волне.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: это новости.
1: Разрушенный после проливных дождей участок автодороги Юрмала-Талсы планируется восстановить в течение 4-5 месяцев, сообщает Латвия с Валсцеле. Для устранения всех повреждений на сети государственных автодорог в окрестностях Талсы потребуется почти 500 000 евро. На этой неделе ЛВЦ готовит ценовой опрос. Предполагается, что разработка проекта и строительные работы займут от 4 до 5 месяцев. Это означает, что участок автодороги Юрмала-Талсы может быть восстановлен до конца этого года. В Риге началась установка нескольких новых светофоров с целью улучшения безопасности дорожного движения и организации транспортного потока в городе. Новый светофор будет установлен на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Пешеходный переход у улицы Варну будет оборудован светофорами, а возле улицы Ата будет создан новый регулируемый пешеходный переход. Кроме того, новый пешеходный светофор будет установлен на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Продолжаются строительные работы на перекрестке улиц Карля Ульманя-Гатве и Вестурас-Гатве, где проводится реконструкция существующего светофорного объекта. После реконструкции на перекрестке будет улучшена организация движения и повышена безопасность для всех участников дорожного движения. С наступлением теплой погоды власти Риги призывают рижан добираться до пляжей на общественном транспорте или велосипедах. У популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Кроме того, добраться до многих пляжей на общественном транспорте легко и удобно. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки в пляжных зонах. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Вкусненькая остановка, друзья мои, подруги, в эфире радиостанции СВХ+. Сейчас расскажу о том, что в социальных сетях набирает популярность необычный кофейный напиток под названием «Эспрессо-бомба». Любопытный, кстати, рецептик. Несмотря на диковатое сочетание ингредиентов, многие уверяют, что вкус коктейля способен приятно удивить. Напиток готовят из двойного эспрессо, тоника, дольки лимона или лайма и щепотки соли. Соль уменьшает горечь кофе, цитрус подчеркивает фруктовые оттенки бомбы, а тоник с пузырьками и легкой сладостью делает вкус более сбалансированным. Хотя в тонике содержится горький хинин, именно он в сочетании с кофе создает удивительный, но гармоничный вкус. Запоминайте или записывайте. Готовить бомбу несложно. Нужно положить в стакан лед, налить тоник, отдельно сварить двойной эспрессо, в который добавляется лимонный сок или и щепотка соли, да, ну или сок лайма. Ну а после всего этого дела ингредиенты соединяются. Те, кто попробовали, отмечают, что кофейный коктейль не только хорошо освежает жару, но и способен помочь при похмелье. Ну так, на всякий случай. С алкоголем будьте поосторожнее, конечно. Вот. Да, запомнили? Давайте еще раз. Стакан лед, тоник, потом варите двойной эспрессо, в который добавляете лимонный сок и щепотку соли по вкусу. Потом все это дело смешиваете. И опаньки, эспрессо-бомба. Приятного аппетита. Ну, а если вы не хотите экспериментировать и хотите проверенные вкусности, милости просим в ресторане Lido.
0: Drive Time. С нами вкуснее.

0: вместе с эфиром прослушал мысли нашего радиослушателя Никиты, который задает вопрос, почему днем надо ремонтировать асфальт на въезде на Южный мост в сторону Плявников, да? Вот. Никита, дело в том, что там уже ремонтируется третий день. Вот в ваших мыслях есть предложение за одну ночь сделать. Не знаю, может быть, бы в Китае и сделали за одну ночь, дорогой Никита. Там уже как минимум третий день ремонтируют вот этот въезд на Южный мост в сторону Плявника. Поэтому сейчас красно стоит от моста. Да, да, да. А вы говорите, за одну ночь.
1: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Eucerin Hyaluron Filler и Algology за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо – за то, что настоящее.
10: СВХ+.

0: Драйв Тайм. С нами интереснее.
1: Мы с вами сегодня разыгрываем два билета на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Я вот точно помню, что я где-то читал, что для фильма был построен специальный корабль, да, вот на котором банда «Одиссея», соответственно, передвигается, и там вот все эти действия происходят. А оказалось, что зрители «Одиссеи» не ошиблись, когда предположили, что древнегреческий корабль, специально построенный для фильма «Одиссея», подозрительно почему-то напоминает дракар викингов из совершенно другой эпохи и из совершенно другой культуры. Вот, так оно и есть. Оказалось, что кинокомпания Universal связалась с центром викингов в Швеции, вот, и заявила о желании арендовать копию корабля викингов. Да? И глава центра, парня зовут Петер Олаусон, с готовностью согласился. И, собственно говоря, дал Кристоферу Нолану на прокат корабль викингов для древнегреческой «Одиссеи». Вот. Но, правда, там есть одно «но». Они, значит, сняли все, что надо, молодцы. И через несколько месяцев корабль вернули в центр. Но вернули с трещиной. Ну, то есть чуть-чуть поломанный корабль. Теперь шведский центр ждет компенсации от компании. Там посчитали, что $6,000 приблизительно все это дело. Ремонт может обойтись. Ну, судя по тем сборам, которые собирает «Одиссея», это, ну, там, наверное, одна там миллионная какая-то. Ну, ладно, не миллионная, но там 10-тысячная. Надеемся, что возместят ребята из Universal. Вот. Ну, то есть, вот, фактически «Одиссей» на дракаре викингов там передвигается. Это правда.
0: Драйв тайм. Едем дальше.

0: неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Pirmie Ukrfest в Латвии 1 августа Рига Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу!

0: Акад хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе. Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью только по отдельным восточным районам возможен дождь. Из-за слабого ветра и тумана местами на дорогах плохая видимость. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков и до 19. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 23. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 22.
2: Радио СВХ Плюс.

0: пострадало здание консульства в Славянске. Премьер обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства Air Baltic. Магазины мэра в Латвии должны быть закрыты. В Риге 6 вечера и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы оценить законность действий должностных лиц и принятых ими решений, связанных с хозяйственной и финансовой деятельностью Air Baltic, а также нынешним финансовым положением авиакомпании. С заявлением в прокуратуру обратился премьер Андрис Колбергс. В результате военных действий российской армии пострадало здание латвийского почетного консульства в Славянске, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Уничтожение здания консульства – это очередное военное преступление России, написал в социальной сети президент Латвии Эдгар Ринкевич. МИД Латвии направил ноту протеста. Пожар на складе организации «Тави Драуги» в районе Сканстес, возможно, был устроен в интересах России. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что поджигателей было двое, и они скрывали свои лица. Служба государственной безопасности Латвии заявляет, что организации, оказывающие помощь Украине, являются одной из приоритетных целей диверсионной деятельности российских спецслужб. Склад сгорел в ночь на 19 июля. Российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании-оператора магазинов «Мэре», включен в очередной пакет санкций Европейского Союза. Пакет утвержден, и это означает, что все

Акция против Риги совпала с началом кампании по парламентским выборам в Латвии, что позволяет предположить, что речь идет о скоординированных усилиях по дестабилизации демократии в регионе, утверждает Кулбергс. Предложенные Министерством образования и науки Латвии более строгие требования к приему иностранных студентов могут в течение нескольких лет сократить число иностранных студентов с 12 тысяч до 3 и привести к потерям для экономики Латвии в размере до 280 миллионов евро, заявляет в Ассоциации экспорта высшего образования. Проект плохо проработан и содержит несоразмерные требования. Вузы просят правительство не принимать новые правила. До 21 сентября жители стран еврозоны, в том числе Латвии, приглашаются проголосовать за один из финальных вариантов нового дизайна евробанкнот. В финальное голосование вышли 10 проектов, 5 по одной из тем. Рейки и птицы и европейская культура. Это первый случай, когда жители Латвии могут принять активное участие в выборе дизайна евробанкнот. Посмотреть все финальные варианты и проголосовать можно на официальном сайте Европейского центрального банка. На большей части морского побережья Латвии температура воды составляет только 16-18 градусов. На пляже Венспилса вода в море вчера была 13 градусов, в Лепе-Юрмале 16, в Риге 18. В реках вода остыла до 15-21 градуса, в озерах и водохранилищах до 19-21 градуса. Это были новости на СВХ+. Хороших вам теплых выходных.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Это Drive Time. В студии Дим Харов.
3: Хочу поздравить всех, кто закончил свою трудовую неделю. Пятница, 18 часов и 8 минут. Те, кто трудится, держимся. Я буду держаться до 19.00. У меня есть чем заниматься, на самом деле. И эти занятия весьма-весьма интересны и мной любимы. Поэтому всячески буду делиться с вами, в том числе и своей радостью от того, что мы с вами встретились в очередной раз. Мы устроим третий тур конкурса «На одной волне». Это конкурс ассоциации. А после этого сразу же разыграем с вами два билета на «Одиссею Нолана». Возможно, именно вы и выиграете эти билеты и отправитесь завтра, послезавтра. Ну, или когда у вас будет время на этот замечательный фильм. Потом у нас будет прогноз погоды, потом у нас будет астрологический прогноз, ну, и какую-нибудь притчу коротенько вам прочитаю на прощание. Интересненько. Договорились? Вот вкратце о наших планах на ближайший час. Поехали!

0: Все.
1: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi. Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и другие. Роберт Паттинсон. И, конечно же, Кристофер Нолан. Они очень старались. Очень старались. И говорят, у них получилось. «Одиссея» — новый фильм, о котором сейчас говорят все. И два билета на этот фильм в «Аполло Кино» мы разыгрываем сегодня. Сейчас будет третий тур конкурса на одной волне. После этого сразу же финал. И кто-то один, пока кто-то одна. У нас есть Анастасия, между прочим, из Италии. Есть Оксана. И сейчас определим имя третьего финалиста или финалистки. Его среди троих разыграем эти два билета на «Одиссею» Кристофера Нолана. В этот раз я предлагаю настроиться на одну волну со мной, с Димом Харовым, и отгадать три мои ассоциации на слово, которое произнесу вам буквально через несколько мгновений. Я произношу слово, вы берете телефончик, и вы сначала берете телефончик, и уже готовитесь сразу же набирать смс-ку или ватсапку и сразу же отправлять, поскольку скорость тоже довольно важная составляющая в данном соревновании. Я буду искать первое тройное совпадение с моим вариантом. Если найду тройное, буду искать первое двойное совпадение с моим вариантом. Все понятно. С одного телефонного номера одна смс-ка или одна ватсапка. Или туда, или сюда. Номер 25-45-25-25. Я предлагаю прислать вам три ваши ассоциации на слово «билет». Билет. Проассоциируйте, пожалуйста, и выиграйте билеты на «Одиссею». 25-45-25-25. С этого мгновения у вас 5 минут. Вперед!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ плюс.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Так, этой ночью только по отдельным восточным районам возможен дождь из-за слабого ветра и тумана. Местами на дорогах плохая видимость. Плюс 10, плюс 15 температура. Это ночью. Завтра днем облачно с прояснением. Местами небольшие дожди от 17 до 23 по Цельсию с плюсом. Температура Лепа-Венспилс вот там без осадков. Плюс 19, Даугавпилс-Резек на плюс 23. В столице во второй половине дня небольшой дождик и 22 градуса выше нуля.
2: Драйв-тайм с Димом Харовым. СВХ+.

0: на одной,
1: одной
0: волне.
2: Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, я предложил вам отгадать три мои ассоциации на слово «билет» и выиграть два билета на «Одиссею» Нолана в кинотеатр в Аполло Кино. Огромное спасибо Аполло Кино за билеты. Итак, вот ваши ассоциации. Театр, трамвай, контролер, общественный транспорт, кино, балет, парк аттракционов, самолет, поезд, дача, путешествие, автобус, проезд, проверка, концерт, касса, очередь, лотерея, экзамен, вход, полет, выигрыш, сеанс, цирк, счастливый, футбол. Давайте послушаем мои варианты внимания. Вот мои ассоциации, к слову, билет. Кино, балет, экзамен. Кино, балет, экзамен. Повторю, тройного совпадения вроде как не было. Не было тройного совпадения, точно? Если вдруг я не заметил тройное совпадение, кино, балет, экзамен, срочно мне пришлите что-то. У меня точно тройное совпадение. Вот, но не было, не было, я внимательно смотрел. А вот первое же двойное совпадение пришло на этот раз смс-ка. Чуть ли не первая смс-ка была от нашего... Да, первая смс-ка была от Андрея, номер телефона которого заканчивается на 66. Что любопытно, Андрей прислал другой Андрей с другим телефоном на WhatsApp-ку. Тоже было двойное совпадение. Было много двойных совпадений. Так, что у нас прислал Андрей? Андрей прислал концерт, балет, кино. То есть балет и кино есть, двойное совпадение. Тройного нету, да? Точно нету, потому что я сейчас буду уже делать финал. Нету. Так, значит, что мы имеем? У нас Анастасия из Италии будет участвовать в нашем финале. Реально из Италии. По крайней мере, номер итальянский точно. Шарик номер один у вас будет Настенька. У Оксаны будет шарик под номером 2, и у Андрея, соответственно, шарик под номером 3. У Андрея, чей телефон заканчивается на 6-6. Шарик номер 3. Вот он кубок, вот там три шарика. Внимание, слушайте. Раз, два, три. Вот они три там. Крутится, крутится, крутится. Крутится, крутится, крутится, крутится, крутится, крутится. Приз замечательный, кстати. Я бы сам с удовольствием бы выиграл два билета в кино. Итак, это шарик номер 2. Шарик номер 2 показываю я во все камеры и поздравляю нашу радиослушательницу Оксану. Два билета прямо сейчас, дорогая Оксаночка, отправлю вам WhatsApp.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: отправил Оксане билеты. Оксана, судя по всему, сейчас радио не слушает. И даже еще не прочитала. Это я представляю, пятница вечером. Всем открываешь, там тебе бах, билеты в кино. А, красота. Сюрприз будет.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
0: Давайте-ка мы ознакомимся с астрологическим прогнозом на завтра. Первая серия у нас. Овны. Завтрашний день стоит провести в компании добрых друзей. Деятельность созидательного характера, а успешной завтра не будет. Повеселиться, отдохнуть, поболтать, расслабиться. Поиграть во что-нибудь интересное. Самое то. Тельцы. Завтра вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, между прочим, но в каждом случае следует поискать небольшой подвох. Знаете, внимательнее к обещаниям относиться. Завтра нам с вами, близнецы, лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация может скоро измениться. Куда мы потом с этими камнями-то краеугольными попремся? Как дураки, блин. Раки. День чреват ссорой с домашними. Внимание, да, раки? Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений, а главное, не начинайте первым. Все будет хорошо. Львы. Завтра вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так оно и есть. Но почему бы не попробовать? С другой стороны, не все в этой жизни нужно пробовать. Совершенно не все. Ну, вы, львы, разберетесь. 100%. Девы. То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, завтра утратит свою бдительность, и у вас есть хороший шанс его или ее поймать. Не зевайте.
1: Гороскоп. Продолжение следует. А ты пахнешь долбом.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Завтра вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь. Больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия. Скорпионы. Завтра вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно завтра. Стрельцы. Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Завтра это у вас будет получаться виртуозно. Здорово. Козероги. Завтра вам ни в коем случае нельзя идти на пролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите. А вас, Водолей, завтрашний день удивит. Будьте открыты для всех видов общения. Не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого не хотелось. Рыбы. Завтра не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова у них поболит чуть-чуть. Да, или у кого-нибудь другого поболит. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Вот как-то так.
0: Гороскоп.
4: Ошибки прошлого в строчку коршун. Пора их выучить, а пока.
5: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 0167006.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Изба. Изба. Читальня.
1: Давайте коротенькую, но очень классную притчу вам прочитаем. Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая напротив развешивала на просушку только что выстиранное белье. «Посмотри, посмотри, какое грязное у нее белье!» — сказала она своему мужу. Тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. «Наверное, у нее плохо получается. Или мыло плохое. Она совсем не умеет стирать. Надо бы пойти и ее поучить», — сказала жена. И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась, почему оно такое грязное. И вот, в одно прекрасное утро, посмотрев в окно, жена вдруг вскликнула. «О, смотри, а белье-то все нечистое. Угу, наверное, научилась стирать», — сказала жена. «Да нет», — сказал муж. «Просто я сегодня встал пораньше и вымыл окно».
0: Изба. Изба. Читальня.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того. 20.

0: зал Цинтере.
1: Если че, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Музыка для всех.
3: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
2: Только хиты.
3: Кружим с тобой до рассвета. Кто с тобой со мной?
2: Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
4: Ох, друзья мои, подруги, все подошло к концу наше с вами сегодняшнее свидание, да и рабочая неделя у меня заканчивается. По-моему, мы неплохо все это дело с вами организовали и провели. Спасибо огромное вам за компанию и за внимание. Я желаю вам прекрасных, замечательных, отдыхательных выходных, чтобы все у вас, что вы задумали, получилось, чтобы вы отдохнули, встретились с друзьями, вкусно поели, поразвлекались, поиграли в какие-нибудь игрушки, а уже в понедельник мы с вами вновь встретимся с новыми силами, с новыми впечатлениями. Договорились? Очень хорошо. Тогда до понедельника с вами прощаюсь. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею. Да, кстати, после 19.00 слушайте программу ТОП-20. Новый топ свежих, самых лучших песен. Радио СВХ Плюс, ведущий Эдгар Сторм. А вот сейчас пока. Честь имею.
5: Проехали.
2: Проехали. Драйв-тайм здесь.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не ответим, что лучше, конфетно-букетный или пицца-сериальный период. Но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм. И давайте, прежде чем мы начнем, послушаем три самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас красовался Джонни и Федук, их суперкомпозиция «Лето». Вице-лидером стал Зиверт и ее «Газ». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались «By India», «Що и Мод» и «Шаде». Трио «By India», «Хчо и Мото» продолжают каждую неделю врываться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. Послушаем ближайшие 60 минут, удастся ли им снова повторить свой рекорд, либо все-таки кто-то их подвинет. Есть достойные конкуренты. Начинаем с 20-й строчки. На ней «Айова мы».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

но нет, она уже готовится к осени, причем делает это вместе с Dolls и Holy Flame. Они совместно на этой неделе выпустили новую композицию «Ловлю». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: звучит новая композиция, где прямо хитмейкеры Холли Флейм, Доллс и Айова объединились и выпустили композицию под названием «Лавлю». В ротации радиостанции «Суха Плюс» со следующей недели. Ну а только что мы распаковали горячую двадцатку. Напомню, на ней Айова с ее новейшим синглом «Мы». 3 недели она вместе с нами. Минус 7 строчек на этой неделе. Пожелаем ей удачи. Ну и также следующему участнику нашего хит-чарта.
1: 19. Место номер 19. А ты пахнешь дом фон. ВХ плюс.

0: когда семья не рядом, Коста-Ла-Коста не прочь засесть за плоечку и погонять в какую-нибудь хорошую игру, что он недавно показал в своих социальных сетях. Ну а прямо сейчас он показывает музыкальный результат под номером 19, минус 8 строчек, 5 недель в хит-чарте радиостанции СВК+, Коста-Ла-Коста и его Черри-Черри-Лейди. Продолжаем.
1: 18. Место номер 18. СВХ+.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Учиться это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. СВХ Плюс. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: дважды появится в хит-чарте радиостанции СВК Плюс на этой неделе. Да, ей это удалось. Но пока пускай останется в секрете, какая будет вторая композиция. Пока же моя Мишель и ее «На малиновой луне» на этой неделе на 16-й строчке. Минус 6 позиций, 12 недель в нашем хит-чарте. Перед этим на 17-й Ума Турман «Не стой, танцуй», новое вливание. А вот дальше с нами в следующие 3 минуты побудет Фейгин и его АЕМ, который плюсует 3 строчки и за 2 недели добирается до 15-го места.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Камень.

0: 14.
1: Место номер
2: 14.
0: СВХ плюс.

0: человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый двор, и как после великов шли играть в футбол.
2: Настоящая подруга, которая мило и нежно может поздравить с днем рождения, это, конечно, Мари Краймбрери. Послушайте только, что она написала. С днем рождения, мой маленький светлячок. Я тебя люблю. И подписала хэштег Клава Кока. Да, Клава Кока недавно отпраздновала свой день рождения. Мари ее очень ласково и нежно поздравила. Ну и выставила совместные фотографии, а их, боюсь, что намного-намного больше. В нашем хит-чарте в музыкальном плане Мари Краймбрери продолжает пребывать с композицией «Ты помнишь?» плюс 7 строчек на этой неделе. И 3 недели уже эта песня находится вместе с нами. Перед этим мы дружно встречали Егора Крида и Артика Асти на 14 строчке с синглом «Карма». А вот дальше будем хулиганить. «Лока ла вида» от «Холидей Бой».
3: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Недавно певица Ольга Серябкина привлекла внимание всех своих подписчиков свежими кадрами с отдыха. Она показала в социальных сетях свою фигуру в черном бикини. Ну и, конечно, поклонники отметили ее уверенный вид и хорошую форму. К этой уверенности еще подбавляем Диму Уриха, который в сингле 8901 участвует вместе с Серябкиной. Из этого получился, конечно же, супер-мега-дерзкий трек, который продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции СВХ+, на этой неделе на 11-й строчке. Перед этим на 12-й Holiday Boy, Loco La Vida. А вот дальше окунемся в еще более горячие хиты этой недели. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали. 20-я строчка достается Айова, мы.
1: 19.
0: Коста Ла Коста, Черри Лэйди на 19-й.
1: 18.
0: 18-е место достается группе Винтаж, Малахит.
1: 17.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Ума Турман, «Не стой, танцуй».
2: Этот воздух, как вода густой, рваный.
1: 16.
0: Моя Мишель на малиновой луне.
3: На обратной стороне мы увидим все мое.
1: 15.
0: А-е. Фейгин, АЕ.
4: Все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ.
1: 14.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
4: «Карма».
1: 13.
0: Мари Краймбрери, «Ты помнишь».
1: 12.
0: Holiday Boy, «Loco La Vida».
1: 11.
0: Серябкина, Дима Урих, 8901, место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ+.

0: Несомненно, один из саундтреков, который может подойти к встрече подруг спустя какое-то количество лет, когда вам немного больше 18. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река» продолжает участие в хит-чарте радиостанции «Эсоха Плюс». На этой неделе открывает место номер 7. Без изменений, на этой неделе 12 недель эта композиция уже находится в нашем хит-чарте. Сам Вон Амур продолжает выпускать хиты, к сожалению, на английском языке, в афрохаус-стиле и набирает хорошие просмотры. По-прежнему мы ждем его коллабу с Тимберлендом. Ну а пока мы ждем, мы плавно передвигаемся по нашему хит-чарту. И тут самая главная композиция этой недели.
1: 6. Место номер 6.

0: ей удалось на этой неделе сделать, это дважды покорить хит-чарт радиостанции СВХ Плюс и влиться в него еще с одной композицией. Самая горячая новинка «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать». И это самая высокая новинка на этой неделе, место номер 6. Перед этим «Вон Амур», «Широка река», «Без изменений», а вот дальше певица, которая отплюсовала одну строчку, «Бервул Феникс».
1: ТОП-20 СВХ Плюс. 5. Место номер 5.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ Плюс. 5.

0: Первов на этой неделе презентовала новую композицию под названием «Владивосток», и там же сняла видеоряд к ней в своем городе, в котором она родилась. В музыкальном плане на этой неделе от Первов у нас самая горячая композиция по-прежнему «Феникс». Она плюсует одну строчку, и рекордную 21 неделю находится вместе с нами. Ну, а совсем чуть-чуть до призовой тройки на этой неделе не дотянули ребята из «Пилатов и Кэрос» среди счастливых людей.
1: Четыре. Место номер 4. СВХ+.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Я чувствую, кто-то сейчас должен сказать блокбастеры. И будет абсолютно прав. Третье, второе, первое место. Совсем скоро в хит-чарте радиостанции СВК Плюс. Но прежде давайте послушаем, что творилось 10-го.
0: 10.
5: По 4-е. Итак, место номер 10. Мия Бойко, «Экспонат».
6: Носи меня на руках.
0: 9.
5: 9-я строчка достается Holy Flame, «Тону».
7: Забыть тону, чем ты дальше от меня.
0: 8.
5: Красава его кошка.
8: Когда слезы на ее ресницы.
0: 7.
5: 7-я строчка. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река».
9: Утона любовь, всякая нарядь.
0: 6.
5: Воу-воу-воу-воу-воу! Самая высокая новинка в хит-чарте СВХ Плюс на этой неделе. Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать с тобой».
0: 5.
10: Зажечь.
5: Берву, «Феникс».
10: Зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: 4.
5: Ну и совсем чуть-чуть до призовой тройки. На этой неделе, увы, не дотянули Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.

0: Вот это поворот! На прошлой неделе хит номер один, на это открывает горячую тройку. По-прежнему горячие ребята By India, Hcho и Mod и их совместная работа по названием Шаде. Но минусует две строчки, и это место номер три. От этого становится с каждой секундой интересней, а значит мы встречаем вице-лидера. Кто же там?
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники.

0: Ка.
1: Зиверт на этой неделе решил отгазовать вместе со своими участниками лейбла «Семья» и выпустила новую музыкальную работу. Название «Зиверт Ever Directorials. Давай на самый верх». Ну, пока самый горячий сингл по-прежнему от Зиверт — это «Газ». И на этой неделе он становится вице-лидером в хит-чарте радиостанции СВХ+. Ну что, настало время долгожданной первой строчки. Кто там?
2: Песня номер один этой недели.
1: Эти ребята давно находятся в музыке, знают в ней толк и объединились вместе, чтобы создать настоящий летний вайб. Что из этого получилось, мы прямо сейчас будем слушать на первой строчке. Федук, Джонни, Лето. Место номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один. Джонни, Федук, Лето.
2: Номер один.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Мебелю Намс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебелю Намс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19:00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
1: СВХ плюс.

Утро для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето. На плюсе.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей – 2 по цене одной, а также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
7: Если чё, я пахну.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает себя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: На часах 00.
0: СВХ плюс.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: это на плюсе.
1: Пускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: эпилепсия. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Я живу лучшую

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

ВХ+. Радио.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей,
0: только твоя музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для...